0: реклама.
1: Автомол. Щетки, стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалитет». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро. В студии Елена Васильева. В Югре обсудили вопросы улучшения качества и надежности электроснабжения. В поселке Сентябрьском Нефтеюганского района досрочно отремонтировали дороги. В Радужном улучшили состояние детских игровых и спортивных площадок. В Югре обсудили меры по повышению качества электроснабжения. Теме посвятили заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам естественных монополий, которое провел губернатор Руслан Кухаров. Глава региона подчеркнул, что главная задача – обеспечить стабильную и надежную подачу электричества населению, в том числе постоянным жителям частного сектора и садоводческих некоммерческих товариществ. Внушительная часть работ уже выполнена. Так, в 2025-м введено в эксплуатацию 332 километра линии электропередачи, что составляет 108% от плана. А трансформаторной мощности добавили 290 мегавольт-ампер. Это 154% от намеченного. Среди ключевых работ – реконструкция участка линии 35 киловатт в Ханты-Мансийском районе и обновление сетей для садового товарищества «Дружба» в Советском районе. Отдельно обсудили федеральный проект модернизации коммунальной инфраструктуры в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель в Югре к 2030 году – улучшить качество коммунальных услуг для 260 тысяч жителей. По итогам 2025-го программу уже реализовали для 66 тысяч югорчан при плане в 17 тысяч. Вместо 8 запланированных объектов питьевого водоснабжения введено 9. Ремонт центральных улиц поселка Сентябрьского в Нефтеюганском районе завершили досрочно. Для населенного пункта, где проживают чуть больше 1500 человек, обновление проезжей части – важное событие. Работы выполнила компания «Северавтодор». Специалисты привели в порядок сразу три улицы – школьную, западную и садовую, связывающие жилую застройку с социальными объектами. Общая протяженность участков – 288 метров. Здесь сняли старое покрытие и уложили новый верхний слой асфальтобетона. На это ушло свыше 170 тонн смеси. В результате жители получили качественные и безопасные дороги. В Сургутской школе номер 46 увековечили память выпускника, штурмана авиационного звена ВМФ Вадима Степуры. Жизнь гвардии старшего лейтенанта оборвалась в августе прошлого года при исполнении воинского долга. За героизм офицер посмертно удостоен ордена мужества. Теперь на втором этаже его родного учебного заведения открыли стену памяти. На торжественном построении собрались близкие военнослужащего, а также ученики и почетные гости. Память героя и всех павших воинов, собравшиеся, почтили минутой молчания. Комментирует старший инспектор по боевой физической подготовки, куратор класса пожарно-спасательного профиля Александр Оборкин.
3: У него уже после 9 класса было основное понимание, то есть он сразу изъявил свое желание стать офицером, хотел, его тянуло, он сразу определился, сказал, что я буду летчиком, буду летать, то есть воздух меня манит, как бы. И вот мы, когда уже он был офицером, приезжал к нам в гости, тоже пару слов говорил, что, говорит, в небе, говорит, я себя чувствую лучше, чем на земле, и, говорит, все время, ну, тянет в небо.
2: И последнее. Прокуратура Радужного добилась улучшения обслуживания детских и спортивных площадок. В ходе их проверки на безопасность были выявлены нарушения технического состояния оборудования и элементов, а некоторые конструкции оказались плохо закреплены. Это могло стать причиной травмирования несовершеннолетних или привести к более тяжким последствиям. После вмешательства надзорного ведомства ответственная за объекты организация выполнила ремонтные работы и привела пространство в соответствие с требованиями государственных стандартов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
4: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
5: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
6: 7:05. Сегодня 25 июня. Сегодня четверг.
7: Да.
6: Великолепный, жаркий, прекрасный день очередной.
7: Еще и аванит сегодня.
6: Ой, кстати, по поводу денег. Это же вообще любимое.
7: Напомнил.
6: Ты знаешь о том, что с начала этого года жители Югры выиграли в лотереях почти 40 миллионов рублей.
7: Ничего себе.
6: Это удивительно. действительно самыми удачливыми стали трое посетителей почтовых отделений в Ханты-Мансийске, в Белоярском и Сургутском районах. Ну, то есть, это, ты понимаешь, не в Ханты-Мансийске, а в Ханты-Мансийском районе.
7: Я понял
6: да.
7: тебя, да.
6: И, между прочим, один из этих посетителей целых 2 миллиона рублей выиграл, тут же вот купил и оп, хлоп, пожалуйста, тебе.
7: Я думал, ты сейчас скажешь, один из этих посетителей я.
6: Нет.
7: Вот, или там ты,
6: если
7: Колька.
6: Бы,
7: поэтому вот билет
6: бы...
7: тебе подарила, смотри, выигравший.
6: Ну, не знаю. В общем, хочу сказать, что большая часть выигрышей, больше 29 миллионов рублей, пришлась на тиражные лотереи. Почти 3,5 миллиона, а жители региона получили по итогам моментальных розыгрышей. Ну, то есть, вот это, когда вот это стираешь, знаешь, мне всегда казалось, что это вообще враги.
7: Не работает.
6: Ну, конечно. То есть, ну, когда ты там стираешь, все время какая-то ерундень попадается. Ну, вроде бы, ага, вот, вот, и пожалуйста, вот. И все. И, как всегда, какое-нибудь там, не знаю, слово неприличное написано, понимаешь? Но хочу сказать, что вот эти вот выигрыши, люди, которые выиграли, очень хочется надеяться на то, что они правильно ими распорядятся, потому что историй, связанных с выигрышами в лотерее, огромное количество, потому что, как говорится, нежели богат, нечего начинать, потому что, ну, мы вроде как люди, которые получают такие баснословные деньги, и, сейчас не про 2, не про 3 миллиона, говорю, когда огромные получают
7: деньги. Это не баснословные 2 и 3 миллиона, как, да?
6: Знаешь, когда есть джекпот 100 миллионов,
7: так,
6: когда
7: понятно.
6: Есть там, это 2-3 миллиона, но это как 2-3 тысячи
7: Я думаю, что это просто из-за того, что, как правило, такие истории просто на слуху. Мы же любим что-нибудь...
6: Чужие деньги посчитать?
7: Да нет, про то, что, ну, когда у кого-то что-то не получилось. Вот он получил большие деньги, а у него не получилось. И это сразу же, ну, я имею в виду, он куда-нибудь там пал на дно, все эти деньги потратил, казино проиграл.
6: Было бы у меня, я бы так не сделал.
7: Да-да-да, и про этого человека сразу начинают рассказывать. Я думаю, что истории, когда человек правильно распорядился деньгами, гораздо больше. Просто про них никто особо не слышит.
6: В общем, что хочу сказать. Мы, жители Ханты-Мансийского автономного округа, мало того, что самые счастливые, в каком месте живем, самые красивые, это совершенно точно. Потом, что у нас потрясающее лето, жарко, июнь великолепный. Мы еще и удачливые, посмотри. То есть, как, собственно, лотерею не купим, так миллион. Ну да, это нам
7: это
6: не везет.
7: Не мы.
6: Да, это не... Но и тем не менее, жители Югры, мы за вас, конечно же, безумно рады и очень
7: надеемся.
6: Надеемся,
7: что кусочек вашей удачи нам когда-нибудь перепадет. Почему бы и нет?
6: И я сейчас не про деньги. Ну, в смысле, хотя, конечно, было бы здорово, если бы они еще кусочек вот этот вот, ну, типа, я знаю, как выиграть лотерею, вот тебе кусочек, и кусочек денег. Вот это было бы
7: нельзя
6: здорово.
7: Нельзя так.
6: Нельзя?
7: Нельзя давать человеку удочку, как говорится. Точнее, рыбу. Надо дать ему удочку. Вот так вот.
6: Хорошо.
7: Поэтому надо научить, как это выиграть, какие там слова нужно правильно говорить, какие числа зачеркивать, в какой последовательности стирать на билетиках, в какой день нужно идти. Может, это четверг, вот как раз тот самый день, а мы здесь с тобой в студии прозябаем.
6: Кстати.
7: А там сейчас, на почте, счастливые билеты моментальной лотереи. Представь.
6: Кстати, а я ведь про это не подумала. Расскажите свои истории успеха, связанные с лотереей, ну или не успеха. Давайте посмотрим, сколько нас, вот как вот эта чаша весов. Как
7: 200 рублей. Максимальный успех в лотерею.
6: У меня полторы.
7: 200 рублей.
6: У меня полторы.
7: Ничего себе. А у тебя до как-то деноминации или после? Интересно.
6: Николай Вдонин.
7: Даша Кузнецова.
6: Доброе утро, Югра.
7: Доброе утро.
1: Радио Югра.
5: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. 25 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске плюс 31, в Тюмени 23 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 30, в Югорске и Советском 19 градусов выше 0, в Неагане и Междуреченском плюс 24, в Урае плюс 21, в Белоярском и Березово 27 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске 23 градуса тепла, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:18, 25 июня. Сегодня день дружбы и единения славян. Отмечается
3: отличный
2: славянский
3: день.
2: Мир многолик, многогранен, но не един, так сказать. Да? И среди славян есть православные, мусульмане, католики, протестанты. Поэтому, собственно, случается такое, что вот, ну, вроде как люди не могут, с одной стороны, немножко понять друг друга. Да. И, конечно, понятно, что славяне придерживаются различных культур, традиций, у них разные конфессии, конфессиональная принадлежность, своя история, но у нас же единые корни. И это, во-первых, об этом стоит помнить, а во-вторых, нужно, ну, как мне кажется, думать о том, что вот славяне — это крупнейшая культурная и языковая общность народов мира, и это очень весомый такой повод для гордости.
3: Гордости, конечно.
2: Да. И вот, собственно, в конце 20 века для сохранения исторической памяти славянских народов, общей истории предков, был учрежден День единения и дружбы славян, который отмечается сегодня 25 июня. День моряка отмечается сегодня. Мне кажется, моряк — это очень романтическая профессия.
3: Да?
2: Вот это, ну, не знаю, мне, может быть, потому что там песни какие-то такие, а все там капитан дальнего плавания. Ну,
3: капитан,
2: что такое?
3: Капитан, улыбнитесь.
2: Да, улыбнитесь. Ну, правда, мне кажется, это такая...
3: Ну, это ты, конечно, и начиталась там какой-нибудь...
2: Может быть, конечно. Я хочу сказать, что понятно, что это очень сложная профессия.
3: Безусловно. Я так понимаю, романтики-то особо это только в книгах, когда мы там...
2: Капитан Грей.
3: Капитан вот Грей, вот что-нибудь там, Врунги. Остров сокровищ, что-нибудь вот такое. Это да, там какие интересные романтичные истории, связанные с поиском кладов, с любовью, еще с чем-то. А так, ну что, сели на корабль и уехали в море на полгода люди.
2: Но,
3: причем в основном это мужики.
2: Ну, понятно.
3: А какая романтика там особо?
2: Ну, в общем, я хочу сказать, что форма у моряков невероятно красивая.
3: Да.
2: Вообще, в целом, когда человек в форме, в военной какой-то форме, причем неважно, женщина или мужчина, это великолепно смотрится, очень к лицу всем. Я еще не видела ни одного человека в форме, который, боже, зачем ты это
3: форма.
2: Надел?
3: Ну, разве что, если она с чужого плеча.
2: Возможно, но вот только в этом случае.
3: Как коровье седло, как
2: да,
3: говорится.
2: Но да. В целом, это же красота невероятная.
3: А
2: у моряков
3: особенно
2: какая
3: девчонки.
2: Красивая. Вот это особенно, когда белая, вот это... Ой, в общем, вообще. В общем, вообще, поздравляю всех, кто имеет к этому празднику непосредственное отношение. День лимонада отмечается сегодня. И исторический лимонад появился во Франции в 17 веке на основе лимонного сока и минеральной воды. И, между прочим, можно сейчас, конечно, точно такой лимонад приготовить. Я люблю минералку с лимоном, просто немножечко ее подавить, там пару кусочков льда. А минералка, причем определенная минералка, не просто там какая-то вода с газиками, а конкретная фирма есть. У меня вкусовые предпочтения. Но много такой воды пить нельзя, потому что газировки много. Это лишний жир везде и все остальное.
3: Лишний жир?
2: Минералка. Минералка, она...
3: Не минералка, ты имеешь в виду именно...
2: Газики.
3: Лимонад.
2: Ну, и лимонад,
3: из-за
2: если
3: сладкого.
2: Сладкий. Лимонад,
3: вот,
2: если сладкий.
3: Наверное, из-за этого ты вот наедаешь себе ягодичные мышцы.
2: Вообще, конечно, что касается сладкой газировки, это вообще нельзя этого делать нам вообще всем. А я сейчас говорю про газированные напитки. Если много их пить, там тоже, знаешь, не очень хорошо газировку пить. Просто воду с газом, которая там без сахара. Это тоже не очень хорошо для организма. Откладывается там везде, и на попки, и на пузики, и везде-везде. Ну, понятно, что литром будем больше ее пить. А я бы сейчас откровенно лимонадику бахнула.
3: Хорошего.
2: Ты бы какого?
3: Слушай, я не знаю. Вот
2: на
3: старого
2: вкус,
3: того. Вот,
2: на вкус.
3: Буратину.
2: Буратину?
3: Буратину хочу.
2: А я бы тархунчику.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 7:25 и сегодня встреча с коллегами, которые вот-вот в отпуск уйдут. Это Марина и Никита. Сейчас посмотрим, какие они счастливые.
2: Лето, солнце, море, пляж. Все это ждет нас совсем скоро.
3: Если бы только тоска по нашим коллегам, ведущим Радио Югра, не омрачала эту радость. Доброе утро, Даша и Коля.
1: Доброе утро,
4: доброе
1: ребята.
4: Марина и Никита.
1: Подождите. Марина,
4: вот-вот
1: а
4: вот в отпуск.
1: Вот вы сейчас искренне это говорите?
2: Про лето, да.
3: Вы все правильно поняли, ребята. Да. Мы каждый пункт здесь абсолютно искренне. Да.
4: Мне кажется, они уже вот просто умиротворенные улыбки. Они уже знают, что будет, что их ждет. Да. Никакой печали, никаких тучек на этом небосводе ясном нет.
2: Мы сегодня инфоповод подвели удачно. Да. Почему день улыбок незнакомым людям? Нам с Мариной нужно было чем-то прикрыть наши неприкрытые улыбки, понимаете?
4: Да.
2: А тут как бы все сошлось, получается, все прекрасно.
4: Да.
1: Слушайте, а вот мы с вашими коллегами уже разговаривали и выясняли, кто куда, а вы-то куда? В отпуск свой, в котором вы, конечно
4: а
1: же,
4: вы-то
1: будете
4: куда? Ну, они
1: нам
4: понятно,
1: скучать,
4: а вы-то куда?
1: А вы-то куда? Расскажите.
3: Посмотри, они хотят еще больше нам обзавидоваться. Ну, давай, Никит, начинай.
2: Обзавидуйтесь мне по самые помидоры, как говорится.
1: Давай.
2: Солнечная Абхазия ждет.
1: Нормально. Никита, ты там в своей солнечной Абхазии будь аккуратен, потому что знаю я истории, когда люди приезжают в Абхазию.
4: Все мой, ты это имеешь.
1: Да, все мой, все мой. Давай.
3: И себя тоже.
2: Мне сказали, точнее, нам подсказали, куда ехать. В прошлом году мы в этом проверили и убедились. В этом году мы едем туда же. Совершенно тихое, спокойное место. Абсолютно недалеко от города Сухум, от столицы, куда из нашей столицы летают самолеты весьма удачно. Поэтому тут как бы...
1: А ты нам-то скажешь, куда? Или это тайна, чтобы, не дай бог, за тобой...
2: Это Сухум, под Сухумом.
4: Вот, он уже тебе сказал.
2: Называется Агудзера.
1: А, о, красивое какое название, потрясающее.
2: Красивое название. Наверняка переводится как солнечная улыбка завтрашнего дня.
1: А ты надолго? На весь отпуск?
2: Нет, две недельки. На весь отпуск я же... Это же дорогое удовольствие.
4: Да.
2: Две недельки.
1: Да, хорошо.
3: Ну ладно, нас тоже лето радует здесь, согласитесь.
2: Здесь будешь лето радоваться?
3: Нет, я имею в виду, здесь тоже тепло.
4: Здесь великолепное лето. Замечательно. Только сегодня, я только сегодня заметил, что утром появились мошки и комары. Только сегодня утром они напали на меня. Видимо, они все это время нападали на Дашу, ее поджидали. А потом выяснили, что я чуть пораньше выхожу, и они успевают от меня еще и до нее долететь.
1: Да, возможно, так и есть. Марин, но ты все-таки расскажи нам, потому что, ну, хочется знать. Да,
4: конечно.
3: Пыталась я увести эту тему куда-то в другую.
1: Не получится, не получится.
3: Слушайте, ну, мы вообще стабильны в своем выборе с Никитой. Он по поводу Абхазии, я по поводу Азии.
1: Поэтому и ты все-таки...
3: Я не передаю свои предпочтения, и вся моя семья любит
2: бить
3: там бывать.
2: Поэтому...
1: Да, конечно, Никит, конечно.
3: Вот, вот эти издевательства, понимаете, ежедневные. Я поэтому и не хочу об этом говорить, потому что это же невозможно.
4: Вот смотри, она даже про издевательства с улыбкой говорит, потому что, ну все, уже, ну какая разница. Я в отпуске.
1: Конечно, она одной ногой в отпуске. Ребят, единственное, хочу сказать, вы классно радуетесь, искренне от души видно по вам, что у вас, конечно, уже вот осталось вот столечко маленько. Одно хочу сказать, когда вы вернетесь из отпуска, мы только пойдем. Поэтому нам еще будет, у нас еще будет время порадоваться и точно так же нагло поулыбаться.
4: Опять же, как с мороженкой в детстве. Когда,
3: нам-то тоже интересно, какие у вас планы. Расскажите нам.
1: Ну, хорошо.
3: Мы не пересечемся.
4: Ну-ка, давай с тебя.
1: Марин, я тебе так скажу. Мы с тобой там точно не пересечемся. В этом году Азия, моя любимая, тоже останется без меня. Ну, так вышло. Так сложились обстоятельства.
3: Я передам ей привет.
1: Обязательно. Марин, обязательно
2: Даша в этом году есть в Пакистане. Поэтому...
1: Нет, я в этом году еду в Екатеринбург. На этом закончится мое путешествие. Нет, потом я еще немного побуду в Омске. А потом еще, ну, в общем, погоняю по городам России. И, собственно, все, на этом закончится отпуск. Ну, так сложились обстоятельства. Ну, я тоже
2: Коля
1: рада этому безумно.
2: Да, почему нет? Коля традиционно отдохнет в Шапше, правильно?
3: Нет,
2: да,
3: слушайте, практически... ну, там прекрасные озера. В Екатеринбурге тоже можно прекрасно.
4: Здорово там отдыхать. У меня там, например, поэтому... куча друзей.
1: Я как дело, что я в озере купаться не буду. Ну ладно, это
4: практически
1: уже...
4: тюменская матрешка у меня там будет.
2: А Марина, ты ведь и выбирала между Азией и...
4: А, ну ладно, вам неинтересно, да.
2: Извини, Коль, прости, пожалуйста, да, я просто должен был уколоть немножечко, да?
3: Коля.
4: Им вот вообще, насколько им по барабану, куда мы поедем, да? Они уже, потому что один в Абхазии, вторая в Азии, все практически.
3: Нам правда интересно.
1: Коля, у тебя есть 12 секунд.
4: У меня практически тюменская матрешка. Междуреченский, Тюмень, Тобольск, Болчары, Ханты-Мансийск.
1: Прекрасно.
2: Главное, что планы построены, правильно?
1: А самое главное, вы видели, какая красивая матрешка-то у него? Вот такая вот. И маршрутка, и матрешка. Ребят,
4: вот, чтобы гладить его так удобно было.
2: Быстренько, на прощание. Да. Я вам скажу, как голубь по-абхазски.
1: Давай.
2: Ахух. Все.
4: Всего хорошего, Никита. И теперь с этим жить как-то надо.
1: Ребята, хорошего вам отпуска. Пока.
2: Пока-пока.
3: Спасибо, до встречи. Пока.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре обсудили вопросы улучшения качества и надежности электроснабжения. В поселке Сентябрьском Нефтеюганского района досрочно отремонтировали дороги. В Радужном улучшили состояние детских игровых и спортивных площадок. В Югре обсудили меры по повышению качества электроснабжения. Теме посвятили заседание Межотраслевого совета потребителей по вопросам естественных монополий, которые провел губернатор Руслан Кухаров. Глава региона подчеркнул, что главная задача – обеспечить стабильную и надежную подачу электричества населению, в том числе постоянным жителям частного сектора и садоводческих некоммерческих товариществ. Внушительная часть работ уже выполнена. Так, в 2025-м введено в эксплуатацию 332 километра линии электропередачи, что составляет 108% от плана. А трансформаторной мощности добавили 290 мегавольт-ампер. Это 154% от намеченного. Среди ключевых работ – реконструкция участка линии 35 киловатт в Ханты-Мансийском районе и обновление сетей для садового товарищества «Дружба» в Советском районе. Отдельно обсудили федеральный проект модернизации коммунальной инфраструктуры в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Его цель в Югре к 2030 году – улучшить качество коммунальных услуг для 260 тысяч жителей. По итогам 2025-го программу уже реализовали для 66 тысяч югарчан при плане в 17 тысяч. Вместо 8 запланированных объектов питьевого водоснабжения введено 9. Ремонт центральных улиц поселка Сентябрьского в Нефтеюганском районе завершили досрочно. Для населенного пункта, где проживают чуть больше 1500 человек, обновление проезжей части – важное событие. Работы выполнила компания «Северавтодор». Специалисты привели в порядок сразу три улицы – Школьную, Западную и Садовую, связывающие жилую застройку с социальными объектами. Общая протяженность участков – 288 метров. Здесь сняли старое покрытие и уложили новый верхний слой асфальтобетона. На это ушло свыше 170 тонн смеси. В результате жители получили качественные и безопасные дороги. В Сургутской школе номер 46 увековечили память выпускника, штурмана авиационного звена ВМФ Вадима Степуры. Жизнь гвардии старшего лейтенанта оборвалась в августе прошлого года при исполнении воинского долга. За героизм офицер посмертно удостоен ордена мужества. Теперь на втором этаже его родного учебного заведения открыли стену памяти. На торжественном построении собрались близкие военнослужащего, а также ученики и почетные гости. Память героя и всех павших воинов, собравшиеся, почтили минутой молчания. Комментирует старший инспектор по боевой физической подготовки, куратор класса пожарно-спасательного профиля Александр Аборкин.
6: У него уже после 9 класса было основное понимание, то есть он сразу изъявил свое желание стать офицером. Хотел, его тянуло, он сразу определился, сказал, что я буду летчиком, буду летать, то есть воздух меня манит, как бы. И вот мы, когда уже он был офицером, приезжал к нам в гости, тоже пару слов говорил, что, говорит, в небе, говорит, я себя чувствую лучше, чем на земле, и, говорит, все время, ну, тянет в небо.
5: И последнее. Прокуратура Радужного добилась улучшения обслуживания детских и спортивных площадок. В ходе их проверки на безопасность были выявлены нарушения технического состояния оборудования и элементов, а некоторые конструкции оказались плохо закреплены. Это могло стать причиной травмирования несовершеннолетних или привести к более тяжким последствиям. После вмешательства надзорного ведомства, ответственная за объекты организация выполнила ремонтные работы и привела пространство в соответствие с требованиями государственных стандартов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. Сегодня 25 июня, четверг. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске плюс 31, в Тюмени 23 градуса выше нуля. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем плюс 30, в Югорске и Советском 19 градусов тепла, в Нягани и Междуреченском плюс 24, в Урае 21 градус тепла, в Белоярском и Березово плюс 27. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 23, в Сургуте 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой!
3: Шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайтесь, не...

0: Но в Ханты-Мансийске 33-02-52.
1: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47. Удобно, сегодня вы будете более чувствительными, чем обычно, но это скорее плюс, чем минус.
1: Тельцы, сегодня легко поймете, что вам нужно, и сможете отказаться от лишнего.
0: Близнецы, сегодня хорошие новости придут не только от близких, но и от коллег.
1: Раки, сегодня не переусердствуйте с добротой, чтобы ею не воспользовались другие.
0: Львам с самого утра сегодня намечаются позитивные изменения в личной жизни. Ура!
1: Девы, сегодня постарайтесь не опаздывать на запланированные встречи и в целом к ним хорошо подготовьтесь.
0: Весы и звезды говорят, что чем раньше вы распрощаетесь с сомнениями, тем быстрее вы добьетесь результатов.
1: Скорпионы, верьте в свои идеи и действуйте смелее, особенно в карьерных делах.
0: Стрельцы, сегодня не спешите.

0: Решите с решениями, уточните нюансы и обсудите планы с близкими.
1: Козероги, сегодня уделите время дому и отдыху. Ваша интуиция подскажет, где стоит расслабиться.
0: Водолеи, проявите сегодня уверенность, но не забывайте слушать других. Ваши лидерские качества пригодятся в коллективе.
1: Рыбы, сегодня, чтобы сохранить гармонию, найдите компромисс между желаниями и реальностью.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 54 минуты. И я, знаешь, прежде чем фразеологизм, сейчас ты начнешь очередной фразеологизм объяснять, я хочу приветствовать всех, кто находится сейчас в нашей трансляции. И вот я сейчас вижу, что там достаточное количество людей. Всем, кто сейчас смотрит на то, что происходит в студии, большой привет. Привет. Вот мы вам машем руками. И присоединяйтесь, те, кто до сих пор еще этого не сделал. Но вдруг кто-то не знает, как мы выглядим. Ну, всякое же может быть, понимаешь?
3: Это вот. Не всегда, знаешь, на руку нам.
2: Кому?
3: Ну, может быть, мы что-нибудь не то скажем, там, не знаю. Человек не то подумает. Захочет встретиться, не знаю, высказать претензию какую-нибудь. Да, не знает в лицо. А так, где искать? Кто сказал?
2: Действительно, где мы находимся?
3: Так что эта трансляция еще неизвестна, в плюс или в минус нам.
2: В нашей официальной группе во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра», есть прямая трансляция всего того, что происходит в студии, поэтому загляните, посмотрите. В наш канал загляните обязательно. Мы же теперь все, канал свой ведем. Там обязательно нужно принять участие в голосовании. Ну и, собственно, слушайте сейчас внимательно.
3: Можно сказать, что мы директоры своего канала.
2: Да, между прочим, да.
3: В общем, сегодня будет выражение «блошиный рынок». Его Фания нам прислала в очередной раз. И на самом деле очень интересная такая история. Вообще, блошиные рынки появились во Франции. Первые блошиные рынки – это их культура, это их, ну, часть культурного кода, что ли, даже Франции. В конце 19 века они появились. И вообще на блошинном рынке торгуют старыми подержанными вещами, одеждой или разнообразной какой-то бытовой техникой.
2: Ты когда-нибудь был?
3: Подержанной. Ну, я был, но я бы не назвал блошинные рынки наши вот тем, что тогда было в Париже, например.
2: Они были понятно.
3: Даже в центре города их там стихийно люди устраивали эти блошинные рынки. Потом власти, конечно, начали к этому присматриваться и начали их выгонять немножко на окраины города под предлогом застройки какой-то. И то есть с течением времени они ушли уже на окраину. Но, опять же, перекочевали и в Англию, и в другие страны. Вообще даже есть такой, был, точнее, такой детектив, Догерти его звали, он книгу однажды писал, в Европе она называлась книга, и он там написал про то, что на блошинных рынках во Франции продаются вещи, в которых поселяются блохи. И, собственно, вот это и есть корень этой самой фразы. И лингвисты и филологи тоже говорят про то, что когда-то, вот когда как раз переселили их на окраины, был один вот этот неизвестный охотник за антиквариатом, который, ну, это легенда такая. Он когда-то пришел на этот блошинный рынок и начал наблюдать просто за людьми и за товарами. И обратил внимание на такую одну тенденцию, что все вещи, которые продают на блошинном рынке, в них во всех есть блохи.
2: Гадость.
3: И он даже как купил там себе какой-то диван и потом долго избавлялся от этих самых насекомых. По другой версии есть... произошла путаница в английском языке, когда уже перенесли вот эти вот рынки на окраину. Их называли, там французское выражение, которое звучало как убегающие рынки. И если немножко перепутать там пару букв, получалось как раз вот выражение блошинные рынки. И когда переходило из французского языка в английский, вот эта фраза потеряла изначальный смысл, убегающие рынки. И они стали вроде как блошинными. И на русский язык уже вот именно в таком, в русский язык пришло именно в таком виде.
2: Я хочу сказать, что я только один раз была, как мне кажется, на настоящем блошинном рынке, не в Париже. В Париже я еще не бывала. И я ездила в Крым и, собственно, в Евпатории. Там был этот блошинный рынок. Я на таком рынке вообще никогда не была. Там... нельзя в эфире такое сказать. В общем, там все. Там
3: все,
2: вот
3: я понял,
2: вообще
3: что ты хотела
2: все
3: сказать.
2: Там да, да, да. есть, да? И даже такие вещи, которые я в глаза-то никогда в жизни не видела. И вот эти люди, которые раскрывали все эти дары свои, вот эти вот, да, и делали это они каждый день в определенном месте всего лишь на 2 часа. Открывался этот рынок чуть не в 5 утра, заканчивался там в 6 или в 7 или в 8 часов, ну что-то такое вот. И всякие разные штуки, можно было там ходить, залипнуть просто, да, на каждую штучку ходить и смотреть, и брать в руки. И цены какой-то такой, знаешь,
3: а
2: ну
3: там
2: совсем.
3: А там именно какой-то антиквариат был?
2: Да там что только не
3: видел...
2: было.
3: Да,
2: слушай,
3: да, вот
2: что там только
3: потому
2: не было.
3: Я не помню, в каком городе я был на блошинном рынке, там тоже были какие-то и статуи,
2: да.
3: И значки, я там несколько
2: монетки,
3: значков покупал.
2: И ручки.
3: И я помню, там были электро... Ну как это? Всякие схемы. Диоды,
2: да,
3: там,
2: да,
3: транзисторы,
2: да.
3: резисторы.
2: Да.
3: И вот дядька с этим лотком, у него какой-то сделанный своими руками, из фанеры этот лоток был. И вот у него всяких вот этих приблуд, а я еще тогда электроделом интересовался, маломальски, там, чуть-чуть. И вот что-то я себе тоже там покупал.
2: Ну, в общем, вот такой, да, на таком рынке я точно была.
0: Утро начинается

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске готовится к открытию уникальное пространство для развития юных горожан. В поселке Сентябрьском Нефтеюганского района досрочно отремонтировали дороги, в Радужном улучшили состояние детских игровых и спортивных площадок. Ханты-Мансийск готовится к важному событию. 28 июня распахнет свои двери подростковый центр «Рубикон». Это уникальное для города пространство, разместившееся по адресу Самаровская, 10, станет настоящим центром притяжения юных жителей, предлагая им безопасную среду для общения, раскрытия талантов и поиска своего пути. Ребята смогут погрузиться в мир образовательных программ, тренингов, творческих мастерских и социальных проектов, получая при этом ценную поддержку от профессионалов. На церемонию открытия приглашены представители органов власти, профильных учреждений, общественности, депутатского корпуса, бизнеса и некоммерческого сектора. Гости ознакомятся с инфраструктурой центра, основными направлениями его деятельности, а также с командой проекта и его партнерами. Запуск «Рубикона» — это значимый шаг для Ханты-Мансийска, ведь подобного комплексного центра для подростков в городе еще не было. Ремонт центральных улиц поселка Сентябрьского в Нефтеюганском районе завершили досрочно. Для населенного пункта, где проживают чуть больше 1500 человек, обновление проезжей части – важное событие. Работы выполнила компания «Северавтодор». Специалисты привели в порядок сразу три улицы – Школьную, Западную и Садовую, связывающие жилую застройку с социальными объектами. Общая протяженность участков – 288 метров. Здесь сняли старое покрытие и уложили новый верхний слой асфальтобетона. На это ушло свыше 170 тонн смеси. В результате жители получили качественные и безопасные дороги. Югра заняла 10 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который подготовили аналитики РИА Новости. Эксперты отметили, что округ сохраняет высокие позиции благодаря сбалансированному соотношению доходов и стоимости жизни. Исследование опиралось на три ключевых показателя: соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю населения за чертой бедности и динамику этого показателя за год. В Югре медианный доход более чем в 2,5 раза превышает стоимость базовой потребительской корзины. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет чуть более 5%, что почти на 0,5% меньше, чем годом ранее. Это свидетельствует о планомерной и успешной работе региональных властей по снижению уровня бедности. Лидерами рейтинга стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа. Москва расположилась на 5-й строчке, а замыкают список Карачаево-Черкесия и Ингушетия. И последнее. Прокуратура Радужного добилась улучшения обслуживания детских и спортивных площадок. В ходе их проверки на безопасность были выявлены нарушения технического состояния оборудования и элементов, а некоторые конструкции оказались плохо закреплены. Это могло стать причиной травмирования несовершеннолетних или привести к более тяжким последствиям. После вмешательства надзорного ведомства ответственная за объекты организация выполнила ремонтные работы и привела пространство в соответствие с требованиями государственных стандартов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили — 300 рублей. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:05. 25 июня. Сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро. И сегодня я предлагаю начать, ну, как будто бы с необычного такого вопроса. Когда-нибудь вы задумывались о том, куда отправляются домашние питомцы, когда их хозяева уезжают в отпуск? Ну, как бы, вот неожиданно тогда. Ладно, когда я в отпуск уезжаю, я точно уж всем рассказываю, что когда есть возможность, я беру их с собой, а когда нет возможности, я прошу проверенных людей приходить к ним, но не на 5 минуточек, не на секундочку, а мне надо, чтобы люди с ними пришли, поговорили, чтобы они их
5: погладили,
0: вот это вот хвосты покрутили, понимаешь? Минимум час, чтобы они с моими ребятами посидели.
5: Ну, как прогулка с собакой.
0: Практически, да. Потому что одичают. Я вот за такой подход. Я против того, чтобы, когда человек уезжает в отпуск, чтобы он отдавал куда-то животное. Лучше пусть человек ко мне придет на мою территорию и питомцы
5: территории у кота в данном случае. Да. Ты же тоже живешь на их территории, на самом деле. Это ты только думаешь, что они на твоей.
0: А я вообще уже ничего не думаю. На самом деле, я так давно не думаю. Я точно знаю, что мои ребята, если бы они писать умели, они бы уже давно договор подписали со мной, да? А для того, чтобы я выполняла их правила, они...
5: Печень твоя им перешла после.
0: Хорошо. Мы сегодня как раз поговорим о том, сезон отпусков сейчас, да, жаркое такое время, у людей питомцы, и куда их деть для того, чтобы они нормально себя чувствовали, это такой достаточно тяжелый такой
5: конечно,
0: вопрос, да. Не все согласятся, соседи, родственники, да, ухаживают за твоими животными. Так вот, мы хотим выяснить сегодня, когда вы уезжаете в отпуск, с кем остаются ваши питомцы. Беру с собой, прошу соседей, друзей, родственников присмотреть, оставляю в гостинице для животных, пользуюсь услугой няни для животных, да, и такое тоже есть. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Telegram и Max, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, и к голосованию, комментариям присоединяйтесь, плюс ко всему не забудьте, в канале в нашем тоже есть голосование, а у нас сегодня в гостях хозяйка гостиницы «Кот Леонид» здесь, в Ханты-Мансийске, для домашних животных, Диана Корчевская. Диана, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Диана, я сразу хочу сказать, вы делаете потрясающее дело. Я видела, в каких условиях живут у вас собаки. Есть у меня знакомая, которая очень часто оставляет в вашей гостинице свою собаку, и хочу сказать, что если бы собака могла говорить, она бы просила свою хозяйку, можно, пожалуйста, к ребятам, к собакам, к этим, которые там, я все время хочу быть там. Коля, по-моему,
5: я
0: тоже.
5: Я тоже оставлял, да. Ну, мы знакомы, да, действительно, с Дианой. Альфа тоже мне хорошие отзывы оставляла о вашей гостинице. Честное слово, грустила потом некоторое время.
0: Так, Диан, давайте с самого начала. Как все-таки родилась идея открыть гостиницу? Это же, ну, такой очень серьезный вопрос. Надо понимать, и территория должна быть, и все условия должны быть, чтобы потом каких гневных отзывов не было. Как вообще это все произошло?
6: Это произошло, знаете, когда позволяешь себе то, что ты хочешь делать, то возможности приходят сами собой. Ну, я банально скажу, да, что с детства я таскала домашних животных домой, это прям фишка моя была.
5: Я знаю, за что вас наказывали родители.
6: Ну, они, к счастью, поддерживали, да, поругаются, но, тем не менее, поддерживали, потому что вся семья какая-то получилась любителей животных.
5: Вся семья какая-то у нас непонятная.
0: Животные что-то любят, непонятно. Так,
6: да. Но побывав в Тае, в Таиланде, первый раз, и посмотрев на слоников, на тигрят,
0: в каких условиях они там живут?
6: Да, как это, что, пообщавшись с ними поближе, оно как-то, знаете, активизировалось очень сильно. И была даже идея уехать туда жить, в Таиланд, и там заниматься со слониками и тигрятами. Ну, к счастью, как я сейчас понимаю, этого не случилось, потому что где родился, там и
0: конечно,
6: пригодился.
0: Конечно, если бы уехали в Таиланд, где бы у нас такая гостиница была? Слушайте, но...
6: Абсолютно не понимаю.
0: Совершенно точно.
5: Ладно, как бы слоники и тигрята, понятно, что у вас не были, а были какие-то, ну, кроме собак и кошек, какие-то неизвестные, ну, экзотические животные в вашей гостинице?
6: Я как бы... отказывала всегда супер экзотическим животным, потому как ну, есть какие-то опасения, потому как у меня нет опыта работы, нет знаний, как с ними работать, а из самых экзотических это были ежики, шиншиллы.
0: Хорошенькие.
6: Да, ну,
0: мягонькие.
6: Крысы, хомяки. Да, они еще иногда кусаются, к сожалению.
0: Ну, бывает такое.
6: И причем без предупреждения, в отличие от собачек, которые рычат предварительно, да, поэтому...
5: Вот по поводу рычат я слышал, что собаки, наоборот, вот, типа, которая рычит, она, ну, вот надо опасаться тех собак, которые не рычат, а сразу кусают. Вот, вроде как вот они
0: вот,
5: самые.
0: Хорошо.
6: Собака нападает в том случае, когда ей страшно, непонятна ситуация.
5: Да.
6: Естественно, тогда она сразу нападает. А умные, воспитанные собачки, они предварительно рычат.
0: То есть, рычат? Подожди, не трогай
6: да,
0: меня.
6: Да, они предупреждают. Человек, образумься, не лезь ко мне. Я не хочу такого тесного контакта с тобой сейчас.
0: Да. Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 25 июня, четверг сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 31 градус тепла, в Тюмени 23. В Нефтеюганске, Пойковском, Батьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до плюс 30, в Югорске и Советском 19 градусов тепла, в Нягани и Междуреченском 24, в Урае 21 градус выше 0, в Белоярском и Березово плюс 27, к этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте 24 градуса тепла, в Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 17 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 8:17. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, с кем остаются и ваши питомцы, когда вы уезжаете в отпуск. Плюс 7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Вячеслав пишет: доброе утро. Теплый воздух от крыш. И желает всем нам... Только что песня просто была. И желает всем нам хорошего настроения.
2: Спасибо, и вам тоже.
1: Да, сообщение от Евгении. Евгений пишет: доброе утро. Если есть возможность, то, конечно, беру с собой. А если совсем никак, то прошу племянницу посмотреть, чтобы котику моему было не скучно. Она переезжает жить к котику. Ему нужно внимание, ласка. Просто приходить кормить. Мне такое не надо. Мне надо, чтобы, собственно, вот точно так же, как и мне. Точнее, не мне, а моим домашним питомцам. Хозяйка гостиницы для домашних животных Диана Корчевская. У нас сегодня в студии. Мы продолжаем разговор. И к вопросу о приеме, да?
2: А вообще было ли такое, что приняли уже, все нормально, живет у вас животное, там, собачка или кошка, и 3 часа ночи, и тут звонит вам какой-нибудь там хозяин и говорит: ну-ка, покажите мне, что там с моим животным, что с ней случилось. Вот бывает такое? И что вы делаете в таких случаях?
3: Такого, конечно, не было, потому как я уже опытный зоовладелец, практически 8 лет этим занимаюсь, поэтому на ночь я телефоны отключаю. Но, да, я могу сказать, что, естественно, бывают тревожные хозяева, и я их прекрасно понимаю, они мне могут по 2-3 раза в день написать. Естественно, я отправляю фото и видео, то есть снимаю тревожность людей, потому как моя задача не только, чтобы животное провело хорошо свои каникулы в безопасности и весело, но и чтобы хозяева могли спокойно отдохнуть. Да. Для меня это важно. Мы на одной волне с родителями.
2: Вы как в школе практически, да, учителя и родители делают одно дело.
3: Конечно, да. Особо тревожным хозяевам мы просто в онлайне, видеочаты, да, и я им показываю: вот, пожалуйста, смотрите, все хорошо.
1: Вот, кстати, по поводу видеочатов и вообще оснащения этих гостиниц, да, очень сильно активно сейчас в Югре развиваются гостиницы для домашних животных, и это уже теперь не просто клетка там, да, с миской и какая-то лежаночка. Это отели практически с индивидуальным... Я уверена в этом, да? Прогулки, игры. Иногда в некоторых даже предоставляют услуги спа для животинок.
2: Массаж делают.
3: У нас это все включено.
1: Когда вы выбирали концепцию своей гостиницы, вы точно понимали, что будет это и вот это, а вот этого не будет. Вот что будет это, а чего не будет в вашей гостинице? И нет в вашей гостинице для животных.
3: Ну, в первую очередь мы все делали для того, чтобы было безопасно котикам и собачкам, и плюс это, к этому комфортно. Поэтому для котиков у нас есть номера комфорт, есть полулюксы с окошками в коридор, а есть люксы с окошками на улицу. И это не клетки, я не признаю клетки. Это номера от пола до потолка с 3 полочками, со стеклянными дверцами. То есть у ребят постоянный зрительный контакт. Они не видят друг друга через стекло, но при этом физического контакта у котиков, например, я не допускаю. От слова совсем.
2: Ну, там может, да, что-нибудь нехорошее.
3: Конечно, котам я не доверяю в этом плане. Да,
1: несмотря на...
2: А собакам? Ну-ка, вот очень интересно. А собакам вы доверяете?
3: А собакам, смотря каким. Ну, то есть изначально на знакомстве у нас хозяин рассказывает, социализирована ли собака или нет, дает ли он добро на совместные прогулки или нет. И если дает, то я знакомлю ребят через вольер, то есть все они проходят жесточайший кастинг. Кто с кем может дружить? И, по крайней мере, за практически вот 8 лет работы у нас покусанных зверей еще не было.
2: Ага. Отлично. А люди? А люди покусанные считали? Были, нет?
1: На этот вопрос Диана, скорее всего,
2: заходил
1: не ответит.
2: Заходил тут один Варечка ко мне на территорию. Да, представьте, перелезает через забор, да, а там 18 собак.
1: Больших, как твоя Альфа. Да. Мы продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра. Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
6: Радио
2: Югра. Утро начинается здесь.
6: Радио Югра.
7: 8:24. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, когда вы в отпуск уезжаете, с кем остаются ваши домашние любимцы, питомцы. Беру с собой, прошу соседей, друзей, родственников присмотреть. Оставляю в гостинице для животных. Пользуюсь услугой няни для животных. Между прочим, это очень часто тоже набирает обороты в Югре в том числе. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс и группы ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Хозяйка гостиницы для домашних животных Диана Корчевская в студии. Мы продолжаем разговор.
8: Да, и давайте уже перейдем к тому, как вообще животному попасть в вашу гостиницу, что для этого нужно и по каким причинам вы можете отказать.
9: Все очень просто. У хозяина, у родителя, как я их называю, вас называю.
7: Да, все правильно.
9: У родителя должно быть желание, чтобы его чадо провело каникулы хорошо, а у него спокойно прошел отпуск. И тогда...
8: Совпало,
9: начинает искать место, да. Как нам попасть? Достаточно просто. Есть группа ВКонтакте, хорошо, тоже по совету друзей, да, кто-то может найти нас и так далее. И самое главное, чтобы животное было домашним, здоровым, привитым. Когда я говорю здоровым, я имею в виду, чтобы не было каких-то инфекционных заболеваний. Хронические, понятно, ну, куда от них денешься, приезжают с лекарствами и просто
8: ребенок получит...
9: Да, конечно, мы заполняем договор и анкету, и в анкете все прописывается, как кормить, как ласкать, где трогать, где не трогать, когда какие таблетки давать и все тому подобное. То есть вся подноготная, да, это базовый для меня документ, анкета, по которому я понимаю, как взаимодействовать с конкретной личностью, четвероногой.
7: Слушайте, ну с собакой все понятно. Вот она бегает, она более контактная, да, с собакой, как мне кажется, немножко попроще найти общий язык, нежели с кошкой. Но правда, но мне так казалось, да, ну кажется хорошо. Вот что касается котов. Вот я, например, представляю, что вдруг нечаянно не найду я никаких людей по каким-то причинам, которые придут ко мне домой и будут ухаживать за моими котами. И вот я вдруг принимаю решение отправить своих котов к вам в гостиницу. Я же все волосы выдеру себе и вас...
8: А потом вам.
7: Конечно, я задолблю вас сообщениями, потому что я прекрасно понимаю, что мои коты, они классные, они здоровские, у меня с ними великолепный контакт. Но если они видят каких-то незнакомых людей или там какая-то нестандартная какая-то ситуация, это будут другие животные, это будут не мои животные.
8: Паниковать будут.
7: Конечно, это будет паника. И сколько бы я вам ни говорила, в каком месте моего Семена надо погладить, а мою Соню не стоит трогать?
8: Ну, придушить маленько надо.
7: Вы все равно не сможете сделать, как я. Как вот здесь вот вы находите общий язык с кошечками, чтобы и мне было спокойно, и котышкам моим?
9: Вот смотрите, я, можно сказать, выработала собственную такую систему по комфортному сближению с котиками. Угу. То есть, естественно, когда их, они попадают в незнакомое место, куча других запахов, родителей нет.
7: Конечно.
9: Рядом, да,
7: угу.
9: То они попадают в стресс. Это нормально. Мы люди, когда попадаем в новую ситуацию, конечно, у нас тоже зачастую стресс бывает. Угу. Поэтому в первое время я не активничаю и не лезу к котам. Котик должен успокоиться, выдохнуть, вообще обнюхаться, понять, что здесь безопасно. И только через руку, спокойно, угу, в комфортном, опять же, для него темпе, я начинаю знакомиться с ним. Угу. И котик сам показывает, когда он готов общаться, вот, а вот, когда он не готов. И вот когда он не готов, я уже понимаю, когда надо бежать. Потому что они же умные, они все сами, они искренние, они все честно показывают тебе. И все котики разные, соответственно, им нужно разное время для сближения. Кто-то начинает там на второй день абсолютно сразу ластиться и там тереться, и выходят из номера. Да, у нас котики гуляют.
7: Класс.
9: Строго по очереди по всему второму этажу.
7: Класс!
9: После бани. Да. Это особые любимые видео родителей, еще потому что бы они расслабляются после этого. Говорят, ну, слава богу, я могу спокойно отдыхать. Угу. Поэтому здесь вот, ну, то есть максимальный комфорт для животного. Я прошла и зоологические курсы, то есть я общалась с другими зоотерапевтами, ательерами по поводу общения с котиками, поэтому у нас, ну, как бы налажена вот эта система, и плюс к этому я всегда хозяевам говорю, вот вы принесли животное, да, вы не тащите его из клетки, из переноски, пусть он сам выйдет, когда будет готов. И только после этого мы начинаем вот, ну, как бы спокойно общаться.
8: Вот вообще, мне кажется, как раз вот с котиками договариваться не нужно. Нужно все делать так, как они хотят.
9: Это именно так.
8: С собаками
9: так,
8: нужно договариваться.
7: Вот когда ты оставлял Альфу свою в гостинице у Дианы, насколько тебе было тяжело внутри, или ты с легкостью увидел Диану? Господи, да это тот человек, который с моей собакой
8: найдет. Ну, вообще, на самом деле, мы сначала с Дианой поговорили, по-моему, 2 или 3 раза по телефону. Потом я приехал туда с Альфой. Посмотрели все, познакомились, да. Мы уехали домой, и только на следующий или там через день я приехал. Ну, конечно, я переживал.
7: То есть не было
8: собой
7: такого: Альфа, я тебя сейчас оставлю на несколько дней, ты не переживай.
8: Было.
7: Я через 3 дня. То есть нормально.
8: Ну, было, я 5 дней, да, я ее обнял, там, попрощался.
9: Вот это абсолютно. Я всем собачек мы принимаем только после знакомства. Новых собачек я имею в виду, когда они приходят заранее с хозяевами, гуляют, знакомятся со мной, с территории, соответственно, хозяева смотрят условия, которые мы можем предложить, и выдают базовую информацию про собачек. И вот здесь я очень важный момент всегда родителям говорю. Вы разговариваете с собакой. Вы говорите ей, что вы поедете в отпуск, а она поедет на каникулы. И это работает реально. Потому что когда у меня, ваши коллеги, Канекорс лег около калитки, огромная псина, и не вставал никуда, я не могла ничего с ним сделать, мы с ним очень долго беседовали. Очень долго.
7: В конце концов он встал, сказал:
9: и эта скотиняка встала и пошла в номер ведь, да? И все 10 дней мы прожили с ним идеально.
7: Душа в душу. Но я же говорю, что они все понимают. И странно мне, когда люди говорят: ты что, с кошкой разговариваешь? Они же...
8: Это сейчас не про кошек было, это собаки. Кошки
9: я вам больше скажу. Понимаете, сами постоянные гости мне рассказывают о том, что мы начинаем собирать вещи, говорим: сейчас поедем к Диане. И собака начинает прыгать, скакать, веселиться, буквально
7: правда
9: помогать собирать вещи.
7: Это абсолютно.
9: И когда мне это рассказали, мне, знаете, прям мурашки побежали по делу, потому что, ну, это, наверное, высшая похвала моей работе.
7: Это действительно правда.
8: Признание.
7: Есть у вас в вашей гостинице постоялица, которую Кассандра зовут. Вот она. Это она. Совершенно точно. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
10: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске готовится к открытию уникальное пространство для развития юных горожан. В поселке Сентябрьском Нефтеюганского района досрочно отремонтировали дороги, в Радужном улучшили состояние детских игровых и спортивных площадок. Ханты-Мансийск готовится к важному событию. 28 июня распахнет свои двери подростковый центр «Рубикон». Это уникальное для города пространство, разместившееся по адресу Самаровская, 10, станет настоящим центром притяжения юных жителей, предлагая им безопасную среду для общения, раскрытия талантов и поиска своего пути. Ребята смогут погрузиться в мир образовательных программ, тренингов, творческих мастерских и социальных проектов, получая при этом ценную поддержку от профессионалов. На церемонию открытия приглашены представители органов власти, профильных учреждений, общественности, депутатского корпуса, бизнеса и некоммерческого сектора. Гости ознакомятся с инфраструктурой центра, основными направлениями его деятельности, а также с командой проекта и его партнерами. Запуск «Рубикона» — это значимый шаг для Ханты-Мансийска, ведь подобного комплексного центра для подростков в городе еще не было. Ремонт центральных улиц поселка Сентябрьского в Нефтеюганском районе завершили досрочно. Для населенного пункта, где проживают чуть больше 1500 человек, обновление проезжей части – важное событие. Работы выполнила компания «Северавтодор». Специалисты привели в порядок сразу три улицы – Школьную, Западную и Садовую, связывающие жилую застройку с социальными объектами. Общая протяженность участков – 288 метров. Здесь сняли старое покрытие и уложили новый верхний слой асфальтобетона. На это ушло свыше 170 тонн смеси. В результате жители получили качественные и безопасные дороги. Югра заняла 10 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который подготовили аналитики РИА Новости. Эксперты отметили, что округ сохраняет высокие позиции благодаря сбалансированному соотношению доходов и стоимости жизни. Исследование опиралось на три ключевых показателя – соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю населения за чертой бедности и динамику этого показателя за год. В Югре медианный доход более чем в 2,5 раза превышает стоимость базовой потребительской корзины. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет чуть более 5%, что почти на 0,5% меньше, чем годом ранее. Это свидетельствует о планомерной и успешной работе региональных властей по снижению уровня бедности. Лидерами рейтинга стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа. Москва расположилась на 5-й строчке, а замыкают список Карачаево-Черкесия и Ингушетия. И последнее. Прокуратура Радужного добилась улучшения обслуживания детских и спортивных площадок. В ходе их проверки на безопасность были выявлены нарушения технического состояния оборудования и элементов, а некоторые конструкции оказались плохо закреплены. Это могло стать причиной травмирования несовершеннолетних или привести к более тяжким последствиям. После вмешательства надзорного ведомства, ответственная за объекты организация выполнила ремонтные работы и привела пространство в соответствие с требованиями государственных стандартов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 8:38. 25 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем +26, в Сургуте и Нижневартовске +31, в Тюмени 23 градуса выше ноля. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до +30 в течение дня, в Югорске и Советском +19, в Нягане и Междуреченском 24 градуса выше ноля, в Урае +21, в Белоярском и Березово 27 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте +24, в Нижневартовске +26, в Тюмени 17 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:42. Быстренько посообщим.
2: Утро начинается здесь.
0: Радио Югра.
1: 8:42. Быстренько по сообщениям пробежимся, Алла.

0: ничего, он отходчивый у нас. Мы сегодня выясняем, когда вы в отпуск уезжаете, с кем остаются ваши питомцы. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию, комментариям присоединяйтесь. Хозяйка гостиницы для животных, для домашних животных, Диана Корчевская в студии. Мы продолжаем разговор.
1: Да, и я вот помню, когда у меня Альфа, собака моя, была молоденькая совсем, ее надо было, я не знаю, ну вот где-то запирать в клетке, когда уходили. Потому что она разрушит весь дом. Правда, щенки, мне кажется, это вот просто разрушение для дома. Вот был ли какой-то, не знаю, разрушительный постоялец у вас? Просто тот, который... И что было самое разрушительное?
2: Конечно, были. Я вам больше скажу, не только щенки, но и взрослые, серьезные личности, они тоже грешат этим, конечно. А большие собачки были, то, что они деревянные откосы погрызли, это нормально, потом они погрызли железные откосы, погрызли батареи, погрызли оконные рамы, после чего нам пришлось поставить сетки, чтобы у них не было доступа к окну, потому что один конокорс уронил батарею, и просто все зимой отопление встало.
1: Ничего себе.
2: В доме, да, нам пришлось поставить железные решетки, вольерные, такие, да, чтобы у них не было доступа ни к батареям, ни к окнам. Но одна особо одаренная личность, я никогда ее не забуду, потому что сначала она разодрала вагонку и полдома разобрала, пытаясь выйти на улицу, да, мы ее переселили в другой номер, где большие собаки, и представляете, мой ужас, когда я вечером, мы с хозяйкой намордник на нее надели, потому что она очень такая шустрая. Чтобы вы понимали, номер для больших собак, он за железной дверью и на ключ закрывается. И стоит решетка, то есть нет доступа к окну.
0: Открыла.
2: Но от пола до решетки там где-то сантиметров 30. И вот эта собака, ну, типа лайки такой большой, да, когда я утром захожу в номер, собаки в номере нет. Если бы я верила в инопланетян, я бы подумала, что, наверное, они унесли.
0: Если бы я красивая.
2: Да, унесли.
1: Слава богу, инопланетяне забрали, да?
0: Да, хозяйки скажут так.
2: Да, а собаки нет в номере. Разодранный намордник лежит, все. И, ну, вот шок, да, пустая комната, собаки нет, куда делась. И я потом увидела,
1: голову,
2: что...
1: Там. Вот так вот.
2: Нет, там по 7-9 квадратов, поэтому не хватило бы размаха. Да, я вижу, что окно открыто. То есть она смогла просочиться вот в эти 30 сантиметров, залезла на подоконник, открыла окно, разорвала москитную сетку, вышла в вольер огромный. Вольер огорожен, естественно, заборчиком. Она разорвала этот заборчик железный.
1: Он не под напряжением, слава богу.
2: Слава богу, нет. Но она добралась, высокий забор, железные, да, и она добралась, все, что смогла отодрать, это электрический провод. Как и она его перегрызла, как ее не долбанула, я удивляюсь, но
0: полностью, да. Представляете, какая жажда свободы была у собаки. Что вы меня тут заперли в своих 9 метрах? Сидите сами в такой клетке. Я свободы хочу, я гулять хочу. И даже несмотря на такие разрушения, вы все равно не оставили идею, и нет такого, ой, сколько можно, я сейчас закрою, потому что это расходы, это нервы и все остальное. Нет, все-таки такого нет.
2: Периодически, конечно, бывают у меня такие мысли, что, боже мой, зачем мне все это надо, как вы мне все надоели. Это я могу думать вечером, когда я сильно устану и так далее. Но утром я понимаю, что где мои мокрые носы? Где мои мокрые носики?
0: Получается, Диан, вы одна в этой гостинице. И,
1: с сухим носом одна, да?
0: И с собаками, и с кошками. И вам хватает вас одной, хватает для того, чтобы всем уделить внимание, со всеми поговорить, с кем-то, может быть, помолчать, может быть, где-то поплакать. Или вам уже точно нужны помощники?
2: Смотрите, мне хватает времени, потому что на самом деле их немного. Раз мы работаем по принципу гостиницы для людей, сколько номеров, столько и зверей, могу взять, поэтому вот, все четко рассчитано и так далее. Ну, бывает, что по 2-3 члена семьи приезжают к нам и так далее. Но как бы пыталась я завести помощников, и я понимаю реально, что да, приходят люди, которые любят животных, но долго они не выдерживают, потому что это все тяжелый прекрасно, друг. Это чудесно, но да. Это я считаю, что я пошла в спортзал, да, когда иду прибирать двор там или номера и так далее. И счастлива, потому что в жизни я не пойду в спортзал, а здесь это у меня вынужденный спортзал. Да, и так далее. Но на самом деле это долго люди не выдерживают. Но у меня есть один надежный помощник, благодаря которому я могу ездить в отпуск. То есть, когда я уезжаю в отпуск, он остается. И я четко знаю, что это человек надежный, проверенный. У них в семье 3 овчарки,

0: Йорк. Еще один опытный. Йорк мамин. Кот из приюта. Сейчас они чихуашку завели.
1: Нормально, хорошо.
0: Овчарки периодически рожают. То есть у них и опыт есть общение с животными, и отношения, и так далее.
1: То есть совершенно несложно, не страшно.
2: Помощников пока воспитаешь, пока к лотку приучишь, да, пока вычешешь всех. Ну их.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: Не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
4: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сила состязаний на облаце. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
11: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
10: Реклама? Лишние расходы.
11: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
12: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:55. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, когда вы в отпуск уезжаете, с кем остаются ваши питомцы. Это очень важный такой вопрос, да, потому что, ну, раз уж берем на себя ответственность за этими животными жить, не ухаживать, что за ними ухаживать, они все в порядке, да. Живем с этими животными, живем с этими членами семьи, значит, и условия проживания должны быть самые-самые. Хозяйка гостиницы для домашних животных Диана Корчевская у нас сегодня в студии. И вот, Диана, давайте поговорим про самые загруженные дни. Ну, то есть, вот когда это? Летом сейчас или, там, скажем, зимой, в майские
3: праздничные
2: праздники?
3: Какие-то дни.
2: Когда столько, что вы можете даже отказать? Говорит, ребят, ну, у меня все забито, все.
4: Ну, это, естественно, праздничные дни, новогодние праздники, это майские праздники, это летний период, это летние каникулы. Не летние, а школьные каникулы, да? Вот такие вещи. Когда здесь, знаете, мой особо любимый, приятный момент, потому что люди в январские праздники могут бронировать летний период для своих чат.
2: Ага, ну то есть сразу, да, чтобы было понятно, что я за полгода,
4: да.
2: Слушайте, как будто на курорт съездить, ей-богу.
4: Вот знаете, бывают такие...
2: Далеко уезжаешь на море, тоже за полгода же покупаешь путевку.
4: Конечно, я вам больше скажу, и это особая моя радость, гордость, и я прям обалдею от таких хозяев, которые могут подстраивать свои отпуска под свободные места в гостинице, потому что они никому больше не могут доверить свои чудо. Они подстраивают свои отпуска под течки собак, потому что в течке я не принимаю собачьих и так далее. Они покупают им большие машины, чтобы было удобно и комфортно ездить.
2: Какой.
4: И так далее.
2: Какой кайф. Вы сейчас говорите, это бальзам.
3: Женщина купила автомобиль, потому что завела собаку.
2: Молодец.
3: Говорит, мне до этого машина не нужна была, а теперь мне нужно возить собаку на прогулки куда-то там к лесу. Я купила автомобиль.
2: Правильно, молодец, она все делает.
3: А по каким еще причинам можете отказать людям, ну, точнее, собакам, ну, и кошкам в заселении в гостиницу?
4: Ну, однозначный отказ, да, это непривитое животное или животное, которое, ну, чем-то инфекционным заболело, и вот здесь надо отдать должное хозяевам, которые очень ответственно относятся, они просто звонят и говорят, что вот мы не можем к вам, допустим, заехать, потому что, ну, вот мы там сейчас лечимся от того-то, да, и мы не можем, чтобы вас там всех перезаражать. Если бывает такое, что собака на знакомстве ведет себя не совсем адекватно, и хозяева говорят о том, что ну вот он не любит других людей, там не любит других собак и так далее, для такого у нас существует, для таких гостей у нас существует 2-3-дневные знакомства.
2: Я когда думала, для таких гостей у нас изолятор. Нет,
4: они приводят собачек до каникул на 2-3 дня, сами в городе находятся, а я пытаюсь наладить контакт с собакой. Все, и мы смотрим уже, пойдут у нас хорошо каникулы или нет. Но, слава богу, даже после таких вот 2-3-дневных знакомств все налаживалось, и хозяева удивлялись. Блин, она никого к себе не подпускает, почему она с вами
2: потому
4: целуется?
2: Что мы с тобой одной
3: ревнуют.
2: Крови, ты и я.
3: Ревнуют, серьезно?
4: Да, бывает и такое. Была клиентка, которая сказала, не обнимай мою собаку.
2: Ну,
4: и когда пришла ее забирать, говорит, честно говоря, обнимала? Я говорю,
2: нет.
4: Я же вижу, обнимала. Я говорю, ну,
3: вот
4: я не могла.
3: Вся, я же
4: я
3: вижу.
4: Говорю, он сам.
2: Диан, но получается, у вас зрительный контакт с вашими клиентами, гостями, я сейчас не про людей, у вас случается зрительный контакт, и тут уж либо вот искра это произошла, либо нет, правда?
4: Знаете, здесь не совсем так.
3: Ну, всегда, вот, говорит, про 3-дневный, например, курс.
4: Да.
3: Это как раз, когда не было искры изначально.
4: Смотрите, собака рядом с хозяином, это совершенно другой человек, когда без хозяина.
3: Собака
4: это
3: совершенно
4: однозначно.
3: Другой человек, да.
4: Да, абсолютно другая личность, я бы уже сказала, потому что собачка, когда приходит на знакомство, ну, процентов 90, они, естественно, опасаются.
2: Ну, конечно.
4: Но... Знакомство может продолжаться столько, пока мы не увидим, что собака расслабилась. Расслабилась, она уже бегает, лает, играет, виляет хвостом, ей хорошо. Все, мы приходим к выводу, что подходим друг к другу и бронируем классно, место и так далее. Бывают собачки, редко, но бывают. Вот он Вот он висит на родителей. Ну, знаешь, конечно, дети в детском саду, ну, он висит на нем, он висит.
2: Мама, не
4: вот
2: отдавай меня незнакомой тете.
4: Да, ой, столько запахов. Они же все чувствуют, они чувствуют, что родители что-то задумали, что не понимают. И они волнуются уже безгранично. И знакомство нужно для того, чтобы у собаки снять вот эту тревожность перед неизвестным. Когда она приходит, все, она понимает, что, ага, о, идет, и потом они же все чувствуют. Когда я подхожу к ней и начинаю общаться, она считывает, что я ее люблю уже заранее, и она расслабляется.
2: Мы продолжим разговор в следующем часе.
0: Утро начинается здесь.
2: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
5: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске готовится к открытию уникальное пространство для развития юных горожан. Югорским школьникам расскажут, как не попасть в ловушки современного мира. Югра отметилась во всероссийском рейтинге по доходам населения. Ханты-Мансийск готовится к важному событию. 28 июня распахнет свои двери подростковый центр «Рубикон». Это уникальное для города пространство, разместившееся по адресу Самаровская, 10, станет настоящим центром притяжения юных жителей, предлагая им безопасную среду для общения, раскрытия талантов и поиска своего пути. Ребята смогут погрузиться в мир образовательных программ, тренингов, творческих мастерских и социальных проектов, получая при этом ценную поддержку от профессионалов. На церемонию открытия приглашены представители органов власти, профильных учреждений, общественности, депутатского корпуса, бизнеса и некоммерческого сектора. Гости ознакомятся с инфраструктурой центра, основными направлениями его деятельности, а также с командой проекта и его партнерами. Запуск «Рубикона» – это значимый шаг для Ханты-Мансийска, ведь подобного комплексного центра для подростков в городе еще не было. Общество знания и Банк России в рамках проекта «Лето под контролем» научат югорских школьников безопасному поведению в современных условиях. Инициатива представляет собой цикл коротких онлайн-лекций от ведущих экспертов. Слушателям расскажут о наиболее актуальных угрозах, проблеме дроперства, профилактике терроризма и экстремизма, дипфейках, а также о современных методах финансового мошенничества. Первая лекция состоится 30 июня в 12:00. Эксперт Банка России Родион Яковлев поведает о рисках, которые могут подстерегать молодежь при трудоустройстве. Присоединиться к трансляции можно после регистрации на сайте Российского общества знания. Там же будут доступны записи всех эфиров. Отмечу, мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Югра заняла 10 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который подготовили аналитики РИА Новости. Эксперты отметили, что округ сохраняет высокие позиции благодаря сбалансированному соотношению доходов и стоимости жизни. Исследование опиралось на три ключевых показателя – соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю населения за чертой бедности и динамику этого показателя за год. В Югре медианный доход более чем в 2,5 раза превышает стоимость базовой потребительской корзины. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет чуть более 5%, что почти на 0,5% меньше, чем годом ранее. Это свидетельствует о планомерной и успешной работе региональных властей по снижению уровня бедности. Лидерами рейтинга стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Москва расположилась на 5-й строчке, а замыкают список Карачаево-Черкесия и Ингушетия. И последнее. Сургутский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в феврале снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспекторами ГИБДД. Гособвинение представило неопровержимые доказательства вины подсудимого. С учетом позиции прокурора, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль BMW. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
6: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Каяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
1: Здесь. Здесь. Радио Югра.
2: 9:05. 25-е, напомню, июня сегодня четверг. Николаев Донин.
3: Даша Кузнецова.
2: И Диана Корчевская, между прочим, хозяйка гостиницы для домашних животных. Диана, вы слушайте, вот мы вот уже час целый разговариваем, и я понимаю, что вы делаете огромное дело, невероятное. И как хорошо, что есть такой человек, который как бы вот с такой любовью, да, относится к животным. Вот, кстати, по поводу с такой любовью относится к животным. Давайте представим ситуацию. Вот я, мне нужно уехать, некого попросить, чтобы посидели там дома с моими котами, и вдруг я принимаю решение отправить котов в гостиницу. Вот мои действия какие? Не только позвонить, здрасте, возьмите моих котов. Что должно быть в гостинице, что меня привлечет, а что не должно быть, чтобы, собственно, меня как-то...
3: Ты имеешь в виду, как выбрать гостиницу?
2: Как выбрать правильно, да, эту гостиницу.
3: По каким критериям, да, выбрать так, чтобы не отдать животное куда-то, ну, в нехорошие руки, так скажем, в недобрые.
2: Да, хочется по-другому сказать, но вот как бы сделать так, чтобы все сошлось? Какие должны быть крючочки?
4: Да, смотрите, на самом деле самый идеальный вариант, да, это когда есть проверенные люди, друзья, знакомые, родственники, которые могут либо взять к себе ваши чадо, либо приходить и на вашей территории его кормить. То есть первый пункт, который вот для меня очень важен, то есть моя рекомендация, берите, если вот у вас нет таких родственников, друзей, да, которые могут приходить, но они, может быть, могут вам дать контакт. Куда они своих относили, отвозили животных, доверенных людей, которым вы доверяете, вы любят своих животных. То есть они уже куда-то отдавали, им есть положительный опыт, так. Понравилось животному, хозяин спокоен, то есть все. Вот это вот уже половина успеха, так скажем. Обязательно заранее надо знакомиться с людьми, которые будут присматривать за вашим питомцем.
3: Посмотреть в глаза.
4: В глаза посмотреть, абсолютно верно. И самое главное, если у вас собачка, то посмотреть на реакцию собачки на этого человека. Угу. Потому что собаки, они очень искренние, они все сразу показывают, нравится им данная особь или нет. Плюс к этому они считывают состояние и отношение человека к себе. Можно миллион раз сказать, я тебя люблю, а по факту ненавидеть собаку, и она это считает. И был случай, это сам хозяин мне рассказывал о том, когда к собачке, к Джек Расселу подошли знакомиться, хозяйка гостиницы, а собака в ужасе на нее посмотрела, и у нее шерсть, как иголки с елки, посыпались.
2: Обалдеть.
4: То есть, да, такие, к сожалению, случаи...
3: У собак очень хороший, как мы знаем, хорошее обоняние, они чувствуют перемены в гормонах. Даже есть собаки, которые отслеживают уровень инсулина, уровень сахара в крови людей, поэтому тут ничего удивительного нет.
4: Да. Хорошо. И обязательно смотрите условия, в которых будет содержаться ваш питомец.
2: То есть, если это однокомнатная квартира, в которой собаки, кошки, рыбки, ежики, кролик, змея, да, 8 детей, бабушка, в общем, туда, наверное, все-таки не стоит отдавать.
3: Бабушка лишняя, точно.
2: Да, она только и помешает. Но так получается?
4: Ну, здесь, да, естественно, здесь выбор самого хозяина, насколько он любит своего члена семьи четвероногого, да, насколько у него там финансовые те же возможности позволяют, то есть это выбор хозяина. Я, например, всегда приглашаю людей, ну, для собачек мы бронируем место строго после знакомства для новых гостей. Кто хочет посмотреть,

0: условия для, в каких проживают котики. Люди приходят. Были случаи, когда кота принесли на знакомство. Это был прямо лишний стресс для кота. Ну, вот так захотелось. Ей, да. Да, то есть приходят, смотрят условия.
1: Ну, да. То есть это сразу коту, она показала коту сразу условия. Ты бы тоже
0: да,
1: так
0: она показала коту, но, знаете, кот ничего не понял. Для него это был дополнительный стресс, движуха какая-то в переноске, поездка и так далее.
1: Вот, мне кажется, для кота это вообще, лишнее.
2: Коль, я тебе так скажу. Абсолютно. Если бы была возможность у меня кота носить с собой везде, я бы делала это, даже не задумываясь.
0: Еще, знаете, хочу добавить очень важный момент, что заключаете, просите заключить документ какой-то с человеком, который берет на себя ответственность за вашего питомца. Договор. Там, не знаю, анкету,
1: какие-то,
0: да, в котором было бы прописано, за что человек обещает, отвечает, что он вам обещает, за что отвечаете вы.
2: Слушай, но нередко же, да, можно встретить такие случаи, когда ты отдаешь питомца, он упитанный, здоровый, все классно, возвращаешься через 2 недели, а эта тряпочка худенькая, не знаю, с безумным взглядом, и вот в этой ситуации как быть? Как понять, что, ты вроде пришел, вроде тебе человек понравился, ты понимаешь, что, вроде любит, а животное потом забираешь худое, больное, и вот в этой ситуации и как быть, и как не нарваться на такое.
1: Ну, вот, собственно, если руководствоваться вот этими критериями, про которые Диана только что говорила, то шансы на то, что ты нарвешься...
0: Понимаете, у меня был случай, да, когда ко мне пришли, посмотрели мои условия, пообщались со мной, да, а в итоге кота отдали в какой-то частный дом, и кота забрали потом в очень-очень плохом состоянии. На мой вопрос, а вы разве не видели, в каких условиях он будет жить? Она говорит, да нет, мы что-то пришли, отдали, и все. Ну, то есть, понимаете, здесь ответственность и уровень отношения человека животному. И здесь, ничего уже не сделаешь. Нельзя же человеку сказать, что давай я присмотрю за твоим животным, и у него будет все зашибись, да, но при этом у него нет на это средств и так далее. То есть это выбор человека.
2: Давайте продолжим через несколько минут.
3: Радио Югра. Утро.

0: главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 25 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем 26 градусов тепла, в Сургуте, Нижневартовске плюс 31, в Тюмени 23 градуса, также со знаком плюс. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов, в Югорске и Советском плюс 19, в Нягани и Междуреченском 24 градуса тепла, в Урае плюс 21, в Белоярском и Березовость 27 градусов выше ноля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24, в Нижневартовске плюс 27, в Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:19. Мы разговор продолжаем. Хозяйкой гостиницы для домашних животных Диана Корчевская в студии. И вопрос следующего характера.
2: Мне хочется еще раз вернуться к вопросу о том, как вот заселиться в гостиницу. Вы говорили про то, что обязательно должны быть сделаны все прививки. Как подтвердить наличие прививок? У всех собак должны быть паспорта обязательно с указанием этих прививок? Или вы на слово поверите?
3: Смотрите, по правилам гостиницы вот мы принимаем только домашних, здоровых, привитых ребят. Угу. И при заселении человек привозит ветеринарный паспорт, в котором должны стоять все действующие прививки. Документы, то есть это и договор. И анкету должны привозить на заселение.
2: Это ту, которую то есть, вы выдали, анкету,
3: конечно,
2: и договор.
3: Конечно, да. Я заранее отправляю по электронной почте договор и анкету. Человек может заранее ознакомиться и с правилами гостиницами, понять для себя, приемлемы они для него или нет, заполнить анкету, по которым там и про здоровье, и про привычки, про еду, про выгулы, и про все на свете.
2: И про места, в которых гладить можно.
3: Конечно, это обязательный пункт, потому как я хаски за шейку погладила однажды, он рычать на меня начал.
4: Хорошо, руку не откусил.
3: Ну, он воспитанный был, поэтому он рычанием предупредил, что ему не нравится. Хозяин говорит, ой, а я забыл предупредить, что ему не нравится, когда трогают шейку и так далее.
4: Какая прелесть.
3: Да, и с собой обязательно привозят люди. Я для комфортной адаптации, что кошечки, что собачки, я рекомендую брать с собой какую-нибудь вещь из дома.
2: Лишнюю.
3: Угу. Да, пледик, матрасик, подушечку, в большие номера привозят и мешки вот эти вот для сидения, и матрасы огромные, тут
4: то
3: диванчик там приезжал тогда.
4: То есть это то, с чем дома питомец взаимодействует?
3: Конечно, это и миски, и в обязательном порядке это привычная еда. Всегда всем говорю, не надо накануне заезда в гостиницу менять привычную еду для ребенка. У него и так стресс, все, родителей нет, незнакомое место. Если еще еду поменять, то это будет совершенно печально. Поэтому привозят.
2: А вот еда, то есть я понимаю, что та привычная, которую всегда ест пес, но вы рассказывали о том, что иногда бывают случаи, когда в гостиницах в некоторых меняют еду каким-то образом. Вот можно предупредить всех тех, кто в компании с нами находится, что такие случаи бывают.
3: Вот почему я говорила о том, что заранее знакомьтесь с человеком, который будет присматривать за вашим питомцем и смотреть, поэтому понятно, как беду в своем номере. Но, к сожалению, я знаю случаи, когда в одной квартире находятся совершенно разные животные, коты и собаки разных размеров, и еду им варят в одном общем котле и кормят всех одним и тем же. Из чего эта еда, совершенно непонятно.
4: А корм, который привезли хозяева, сами едят?
3: Ну, здесь история умалчивает, но вполне возможно, что продают.
2: Реализуют.
3: Это еще один, да, реализуют еще один источник дохода.
4: Лучше, конечно, такой информации не знать откровенно, и таких владельцев гостиниц тоже не знать. Лучше отдать денег и понимать, что с твоим животным будет все в порядке, что ты отдашь его здорового и заберешь его здорового, счастливого, возможно, пополнение будет. А, кстати, по поводу пополнения...
3: Нет.
4: Подождите. Посмотрите, вы говорите, что там в определенные периоды вы собак не берете, девочек я имею в виду, ну, чтобы не было там. Угу. Но вдруг, ну, смотрите, но случилась любовь, вот они встретились глазами, собака и собака. И вот они, ну, все, полюбили. И куда потом? Свадьба? Скандал с хозяевами? Как вот в этой ситуации? Ну, вы же не можете их разлучить, они бегают вдвоем, классно, все у них. Ну,
2: как? Не можете.
3: Нет, смотрите, если мы сейчас говорим о детозачатии...
4: Нет, я сейчас не про это, когда просто вот они...
3: Любовь. Смотрите, были случаи... случаи, когда я просто обменивала контактами хозяев, и они и после выезда из гостиницы продолжали гулять, там продолжают встречаться,
2: вот,
3: гуляют и так далее.
2: Роза Зибитова сейчас
3: конечно.
2: Вас попросит, вы поаккуратнее.
3: Да, были, конечно, такие случаи, я вам больше скажу, что те ребята, которые часто у нас живут, что бывает и так, что они встречаются на каникулах у нас часто, и они встречаются как родные души. И у них так весело каникулы проходят, что вот еще один, кстати, очень важный пункт, когда вы ищете место для того, чтобы куда отдать своего питомца, просите, чтобы вам отправляли фото и видео. После моих фото и видео многие хозяева

0: Они пишут о том, что, господи, у моей собаки каникулы проходят веселее, чем у меня отпуск.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
11: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.
10: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра.
1: 9:26, и разговор о том, куда деваются ваши животные, когда вы в отпуск уезжаете. Ну, то есть, вот как вы с ними поступаете? Берете с собой в отпуск, а просите там соседей, родственников поглядеть, в гостиницу отдаете или пользуетесь услугой няни для животных. Тоже сейчас это очень действительно распространено у нас в Югре. И есть, слава богу, люди, которые готовы прийти на твою территорию, при этом они ничего не трогают у тебя дома, это законопослушные, чистоплотные во всех смыслах.
14: Я понимаю, опять же, это так же, как с владельцами, с хозяевами гостиниц. Нужно выбирать, нужно присматриваться, нужно обязательно знакомиться с человеком и узнавать у проверенных людей, отдавали ли уже ему животное.
1: Вот, Диан, слушайте, я еще раз напомню, кто в студии у нас, хозяйка гостиницы для домашних животных, Диана Корчевская. Диан, вот смотрите, мы с самого начала там стали говорить о том, что сейчас там гостиницы для животных, это прямо вот 5-звездочные отели. У вас камеры, кондиционеры, ну, жара такая стоит. Я сейчас не представляю, как там в четырех стенах кошечки эти, да, и все остальное. Это же очень тяжело. Все условия соблюдены или...
14: Есть над чем работать,
1: да,
14: ты
1: да,
14: про это?
1: Ну, да. Надо ли камеры, надо ли кондиционеры?
15: Ну, смотрите, камеры мы установили кошечкам в первый год, как открылись, и у меня была идея, поскольку мы объехали много гостиниц в Москве, в Екатеринбурге, в Сургуте, я интернет перерыла, и мне хотелось все лучшее дать нашим животным, мы поставили камеры для котиков. И хозяева сказали, а нам не надо, ну вот в Таиланде, там на Мальдивах ты лежишь, да, и смотришь онлайн, как там твое животное проводит каникулы. Они сказали, а нам это не надо. Нам достаточно того, что вы нам отправляете эти фото и видео. Окей, значит, не надо. Повесили котикам кондиционер, но они, к сожалению, начинали чихать, когда я его включала. Пришлось убрать. Но у собак у нас кондиционер есть. И делаем все возможное, чтобы и у котиков тоже была прохлада.
14: А были ли такие случаи, вот мне очень интересно, когда отдали собаку, приезжают назад, да, забирать ее, а он не хочет уходить.
15: Да, были, конечно. Были такие, смотрите, во-первых, Во-первых, у собак нет функции забыть хозяина так же, как у котов. Угу. Они ничего не забывают, естественно, своих родителей. Они им рады. Но им так хорошо у нас было весело. Они отвыкли от поводков, что они порадовались хозяину, но они видят поводок, и они в другую сторону этого вольера. Да. И мне приходилось их ловить с тем, чтобы хозяин смог его подцепить. Было случаи, когда они выходят, идут, ведут собачку к машине, уже все, ну все, пока, до свидания. Собака бежит обратно во двор. А самый умильный момент...
14: И калитку за собой закрывает.
15: Да, да, да, хозяин пока. А самый умильный момент, это когда, знаете, как дети подходят вот к воспитателю в детском саду, и там это обнимаются, его, да. И потом идут домой вот так собачки. Многие прижимаются ко мне перед тем, как уходить от нас. И это самое.
1: Вы уже, наверное, не плачете с таких моментов все-таки.
15: Вы знаете, плачут мужчины, плачут женщины. Мы периодически рыдаем с хозяевами от особо умильных моментов. Там переписки у нас бывают и так далее. Мы меньше уже плачу, конечно, но бывает особо.
1: А есть такие питомцы, которым вы точно рады? Ну, скажем, вот есть там какая-нибудь там кто-нибудь, и как классно, что ты опять пришел.
15: Господи, конечно, есть. И я все боюсь, что кого-нибудь украду. Честное слово. Вот иной раз так привязываешься к ним, вот до такой степени душевно, что я все переживаю, что, конечно, я никого не украду.
1: Диана, держите себя в руках, в конце
15: да,
1: концов.
15: Да, я вот просто вот так вот себя держу, потому что это, ну, это ваши дети, поэтому...
1: Да. Диана, спасибо, что вы пришли. Очень хочется пожелать процветания вашей гостинице. Теперь мы знаем, что о вас знают не только в Ханты-Мансийске, но и в других городах округа, потому что и из Сургута привозят,
15: из Нягани привозят.
1: Это потрясающе. Пусть растет ваша гостиница, пусть о ней знают не только жители Нарнии.
14: Не хочет Диана, чтобы росла гостиница.
1: Затряслась не снегу.
15: Пусть будут постоянные любимые гости.
14: Надо будет тогда клонироваться самой тоже.
1: Ну, я не знаю, найдите кучу помощников, которым вы будете доверять так же, как себе. Хозяйки гостиницы «Кот Леонид» для домашних животных Диана Корчевская в студии у нас была. Диана, спасибо, что пришли. Хорошего вам дня. Питомцам вашим, постояльцам, точнее, да, привет. Гостям. Огромное от нас, гостям, да. Котикам особый привет от меня лично. От Коли.
14: Собаки круче.
1: Ладно, подеремся. Спасибо, что пришли. До свидания.
15: Спасибо вам большое.
1: До свидания.
16: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
17: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске готовится к открытию уникальное пространство для развития юных горожан. Югурским школьникам расскажут, как не попасть в ловушки современного мира. Югра отметилась во всероссийском рейтинге по доходам населения. Ханты-Мансийск готовится к важному событию. 28 июня распахнет свои двери подростковый центр «Рубикон». Это уникальное для города пространство, разместившееся по адресу Самаровская, 10, станет настоящим центром притяжения юных жителей, предлагая им безопасную среду для общения, раскрытия талантов и поиска своего пути. Ребята смогут погрузиться в мир образовательных программ, тренингов, творческих мастерских и социальных проектов, получая при этом ценную поддержку от профессионалов. На церемонию открытия приглашены представители органов власти, профильных учреждений, общественности, депутатского корпуса, бизнеса и некоммерческого сектора. Гости ознакомятся с инфраструктурой центра, основными направлениями его деятельности, а также с командой проекта и его партнерами. Запуск «Рубикона» — это значимый шаг для Ханты-Мансийска, ведь подобного комплексного центра для подростков в городе еще не было. Общество знания и Банк России в рамках проекта «Лето под контролем» научат югорских школьников безопасному поведению в современных условиях. Инициатива представляет собой цикл коротких онлайн-лекций от ведущих экспертов. Слушателям расскажут о наиболее актуальных угрозах, проблеме дроперства, профилактике терроризма и экстремизма, дипфейках, а также о современных методах финансового мошенничества. Первая лекция состоится 30 июня в 12:00. Эксперт Банка России Родион Яковлев поведает о рисках, которые могут подстерегать молодежь при трудоустройстве. Присоединиться к трансляции можно после регистрации на сайте Российского общества знания. Там же будут доступны записи всех эфиров. Отмечу, мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Югра заняла 10 место в рейтинге регионов России по доходам населения, который подготовили аналитики РИА Новости. Эксперты отметили, что округ сохраняет высокие позиции благодаря сбалансированному соотношению доходов и стоимости жизни. Исследование опиралось на три ключевых показателя: соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, долю населения за чертой бедности и динамику этого показателя за год. В Югре медианный доход более чем в 2,5 раза превышает стоимость базовой потребительской корзины. При этом доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляют чуть более 5%, что почти на 0,5% меньше, чем годом ранее. Это свидетельствует о планомерной и успешной работе региональных властей по снижению уровня бедности. Лидерами рейтинга стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа. Москва расположилась на 5-й строчке, а замыкают список Карачаево-Черкесия и Ингушетия. И последнее. Сургутский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в феврале снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспекторами ГИБДД. Гособвинение представило неопровержимые доказательства вины подсудимого. С учетом позиции прокурора, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль БМВ. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
16: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 9:37. 25 июня сегодня, четверг, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем 26 градусов выше 0, в Сургуте и Нижневартовске плюс 31, в Тюмени 23 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Патьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов тепла, плюс 19 в Югорске и Советском, в Нягане и Междуреченском 24 градуса тепла, в Урае плюс 21, в Белоярском и Березово 27 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Сургуте плюс 24, в Нижневартовске 27 градусов тепла, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама. Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
3: 6+.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-660. 52-533-100-101.
10: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона.

0: 9 часов 47 минут. Овны, сегодня вы будете более чувствительными, чем обычно, но это скорее плюс, чем минус.
1: Тельцы, сегодня вы легко поймете, что вам нужно, и сможете отказаться от лишнего.
0: Близнецы, хорошие новости сегодня придут не только от близких, но и от коллег.
1: Раки, сегодня не переусердствуйте с добротой, чтобы ею не воспользовались другие люди.
0: Кто там, львы? Львы, с самого утра сегодня у вас намечаются позитивные изменения в личной жизни, поэтому ура!
1: Девы, сегодня постарайтесь не опаздывать на запланированные встречи и в целом к ним хорошо подготовьтесь.
0: Весы и звезды говорят, что чем раньше вы распрощаетесь с сомнениями, тем быстрее вы добьетесь результатов.
1: Скорпионы, верьте в свои идеи и действуйте смелее, особенно в делах, касающихся карьеры.
0: Стрельцы, не спешите сегодня с решениями. Уточните нюансы и обсудите планы с близкими.
1: Козероги, сегодня уделите время дому и отдыху. Ваша интуиция подскажет, где стоит расслабиться.
0: Водолеи, проявите сегодня уверенность, но не забывайте слушать других. Ваши лидерские качества
1: и реальностью.

0: Радио Югра.
1: 9:51. И что, самое время подвести итоги разговора сегодняшнего. Когда вы уезжаете в отпуск, с кем остаются ваши питомцы, мы выясняли сегодня. И побеждает сегодня вариант «Прошу соседей, друзей, родственников присмотреть». И таких почти 80%. Чуть больше 16% берут с собой. Я в том числе, у нас сегодня, кстати, была возможность проголосовать за несколько вариантов сразу. На 10% оставляют животинок в гостиницах для животных. Но я хочу так сказать, если все гостиницы для животных будут сегодня такие, будут такие, как сегодня нам рассказывали, и я, наверное, все-таки задумалась о том, что если вдруг случится так, что нет возможности, не будет возможности
2: взять с собой.
1: И взять с собой, и кого-то там попросить, то я в гостиницу для животных, в принципе, отправлю.
2: Ну, вообще, у меня вот, допустим, так скажем, крупногабаритная собака, и с ней очень неудобно путешествовать, а многие перевозчики сейчас, если на автобусах раньше можно было, там, не знаю, посадил, билет купил, и все нормально, то многие перевозчики сейчас не берут собак вообще. Угу. Неважно, есть у тебя там паспорт, намордник и все прочее, просто не берут.
1: У тебя?
2: По своим причинам, да, у тебя для собаки этого всего нет. Поэтому это очень классная вещь. Ну, правда, я свою оставлял, и я доволен, и она довольна.
1: Пришла, потом рассказывает, там такие пацаны, там такие девчонки, все так классно.
2: Ну, правда, видно же по собаке, когда она довольна, ей все приятно. Я последний вечер, на самом деле, когда приехал, уже вечером приехала, а забирать надо было собаку утром. У Дианы все строго. Надо было в обед ее забрать, точнее. И я ночь ходил, когда, ну, надо было встать там в определенное время, там, и я ходил, я перешагивал в тех местах, где у меня собака обычно лежит, я перешагивал. Потому что я думал, что она у меня здесь, все, я привык уже.
1: Да. Есть сообщение от Игоря по поводу деторождения, но это к вопросу о том, что вот в гостиницу нельзя там в определенные периоды собаки. Угу. Так вот, по поводу деторождения, к нам зимой в гости приезжает теща, говорит Игорь, и своего кота пристраивает соседям. Ну, угу. Больше просто некуда, потому что в деревнях Тобольского района с гостиницами для животных прям беда. Так вот, ее кот Маркиз, будучи на передержке у соседей, настроился на их кошечку. Та, конечно же, понесла, угу. Достаточно плодовито. И теперь у тещи плюс 3 кота дома. Но помет поделили поровну. Стороны, а жена...
2: Как что, это поровну?
1: Их, видимо, там трое. Сторона жениха и сторона невесты забрали себе по ребеночку, а третьего, собственно, кому-то отдали
2: за
1: еще.
2: За рублик, наверное, да, кому-то отдали.
1: Это прекрасная история. Хорошо, что есть возможность потом еще воспитывать детей. Вот как сейчас Диана, уходя из студии, рассказывала историю о том, что вот она там кошечку где-то подобрала, она там тоже беременная. Mm-hmm. И теперь, когда родила эта кошечка, и, собственно...
2: Котенка этого приносят теперь погостить, да, в эту гостиницу.
1: 8 лет подряд, между прочим, mm-hmm. приносят.
2: Уже не котенок, получается.
1: Да, теперь уже кошечка настоящая большая. Мы продолжим разговор в следующем часе.
3: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В лесах Югры зафиксировано 12 возгораний. Югорским школьникам расскажут, как не попасть в ловушки современного мира. У сургутянина конфисковали дорогую иномарку. Леса Югры вновь оказались во власти стихии. На сегодняшний день в округе зафиксировано 12 природных.

0: крупных пожаров, охвативших территорию свыше 585 гектаров. Угрозы для населенных пунктов и экономических объектов нет, и ситуация находится под контролем. В борьбе с огнем задействованы 196 специалистов и авиация, которые круглосуточно работают над локализацией и тушением возгораний. Однако, несмотря на все усилия, риск новых пожаров остается высоким, особенно в Белоярском, Нижневартовском и Сургутском районах. Сотрудники авиалесоохраны призывают жителей Югры к максимальной осторожности. Если вы заметили дым или открытый огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 200 или 112. Общество знания и Банк России в рамках проекта «Лето под контролем» научат югорских школьников безопасному поведению в современных условиях. Инициатива представляет собой цикл коротких онлайн-лекций от ведущих экспертов. Слушателям расскажут о наиболее актуальных угрозах, проблеме дроперства, профилактике терроризма и экстремизма, дипфейках, а также о современных методах финансового мошенничества. Первая лекция состоится 30 июня в 12:00. Эксперт Банка России Родион Яковлев поведает о рисках, которые могут подстерегать молодежь при трудоустройстве. Присоединиться к трансляции можно после регистрации на сайте Российского общества знания. Там же будут доступны записи всех эфиров. Отмечу, мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Сургутский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в феврале снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспекторами ГИБДД. Гособвинение представило неопровержимые доказательства вины подсудимого. С учетом позиции прокурора, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль BMW. И последняя масштабная озеленительная кампания стартовала в Пытьяхе. Бархатцы, сальвии, цинерарии и петунии появятся не только на клумбах, но и в декоративных вазонах. На эти цели из городского бюджета выделено чуть более 5 миллионов рублей. Подрядчику предстоит не только высадить цветы в местах притяжения горожан, но и обеспечить их приживаемость. Особое внимание уделят центральной площади, где яркая композиция насчитывает более 19 тысяч растений. Власти Пытьяха призвали жителей и гостей города бережно относиться к новой зелени. При должном уходе клумбы будут радовать яркими красками как минимум до середины сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 10:03, 25 июня, сегодня четверг. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Лето, жарко. Да, в Ханты-Мансийске сейчас дождик пошел. Неожиданно, говорят, очень быстро тучи налетели. Тоже хорошо. Но понятно, что лето – это не только солнце, радость, каникулы, конечно же. Но это же еще и зона повышенной ответственности родителей, педагогов и тех, кто отвечает за организацию детского отдыха. Потому что, дети очень ждут этого лета для того, чтобы отдохнуть, не только взрослые, да? И вопрос безопасности, качества питания, досуга и даже какого-то психологического климата в лагерях, в которые дети отправляются, да? Это, конечно, все становится на первое место. Это очень важные такие вопросы. И у нас в округе здесь летняя оздоровительная кампания — это один из приоритетов социальной политики. И каждый год 1000 детей получают возможность отдохнуть в лагерях, санаториях, на базах отдыха, где-то в городских каких-то площадках. Но как проходит подготовка, как контролируется эта безопасность, какие категории детей получают поддержку. В общем, обо всем об этом хочется говорить и говорить, потому что, я уверена, что есть еще люди, которые не полностью осведомлены, что ли, да? Mm-hmm. И для этого мы сегодня в студию пригласили начальника отдела профилактики семейного неблагополучия Департамента социального развития Югры. Оксана Николаевна Нестерова появилась у нас здесь. Оксана Николаевна, доброе утро.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
5: Итак, давайте сразу же начнем с того, как осуществляется организация летнего отдыха у нас в Югре.
6: Вы знаете, наверное, жителям нашего автономного округа очень повезло, потому что летняя оздоровительная кампания, она осуществляется несколькими департаментами. Угу. Вообще, самый главный департамент, который занимается летним отдыхом, это департамент образования автономного округа. Все школьники получают путевки через этот департамент. Но помимо департамента образования, также путевки предоставляют департамент спорта, департамент культуры, ну и мы, соответственно, mm-hmm. департамент социального развития.
4: Так, хорошо. Для того, чтобы получить эту путевку, что нужно сделать родителям? Ну, как-то ее в очереди простоять, не знаю,
5: заполнить
4: по знакомству.
5: Какие-то анкеты. Или быть какой-то категорией определенной.
4: Да. Основные шаги и документы, которые нужно подготовить для того, чтобы ребенок точно, совершенно в лагерь-то попал.
6: Ну вот, если это обычный школьник ребенок, да, который вот, ну...
5: Среднестатистический ребенок,
6: да. То есть они обращаются в департамент образования по месту своего жительства с заявлением, где-то начиная с января месяца.
4: А, ну то есть вон аж как заранее.
6: Конечно,
4: ага.
6: Да.
4: Потому что не сейчас. Послушали, о, точно, в лагерь. Не получится сейчас уже.
6: Получится, если кто-то отказался от путевки. Вот. По нашей части, по департаменту социального развития, ну, законный представитель, родители или опекун должны обратиться вот в учреждение социального обслуживания по месту жительства. Ну, естественно, заявление написать, а там уже рассказывают, какие документы нужны.
4: А, то есть, ага, понятно. То есть для того... Хорошо, по какому номеру нужно позвонить?
6: Лучше не позвонить, лучше прийти. Потому что при личной беседе там уже посмотрят. Вот по линии департамента социального развития, кто имеет право на эту путевку?
5: Да, да.
6: Это
5: важно.
6: Детки в возрасте от 7 до 17 лет включительно, которые признаны нуждающимся в социальном обслуживании и которые получают услуги в наших учреждениях. Угу. То есть это узкая категория граждан, которые нуждаются в особой заботе государства.
4: Так, получается, это первоочередные, да, такие,
6: да,
4: да? Так,
6: да.
4: Дальше потом.
6: Кто
4: что?
6: Входит в эту категорию, угу. да? Ну, то есть, сейчас, конечно же, ну, мы все живем в тех реалиях, которые есть.
5: Да-да.
6: В первую очередь, конечно, мы обращаем внимание на дети семьи участников специальной военной операции, особенно те, которые уже понесли утрату. Угу. Их в первую очередь мы рассматриваем, опять же, при условии, если они признаны нуждающимися угу. в социальном угу. обслуживании.
4: Так.
6: Это семьи в трудной жизненная ситуация. Есть детки, которые состоят на профилактических учетах, да, мы с этими категориями тоже работаем.
4: Угу, угу. Мы продолжим разговор через несколько минут.
2: Радио Югра.
3: Утро на

0: главном окружном.
1: 10 часов 10 минут. 25 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске 31 градус выше 0, в Тюмени плюс 23. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 30 градусов, в Югорске и Советском плюс 19, 24 градуса выше 0 в Нягане и Междуреченском, в Урае плюс 21, в Белоярском и Березово 27 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте 26 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 28 и 20 градусов выше 0 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:14. Про летнюю оздоровительную кампанию в Югре мы продолжаем. Оксана Николаевна Нестерова у нас в студии, начальник отдела профилактики.

0: статистики семейного неблагополучия Департамента социального развития Югры. И, Оксана Николаевна, продолжаем разговор. И...
1: Да. Давайте вернемся к вопросу о организации этого самого отдыха. Сколько детей в этом году получат путевки и как вообще это будет организовано?
2: Ну, вообще, Департамент социального развития по двум направлениям работает каждый год. Это организация выездного отдыха, это как раз путевки загородные в других регионах, лагерях, и в учреждениях социального обслуживания. Вот в текущем году на базе 20 учреждений социального обслуживания запланировано обеспечить отдых порядка 3000 детей. Это 34 оздоровительных смены и 73 площадки краткосрочного пребывания.
0: Нормально. Ну да. Прямо ого-го, как даже много. Хорошо, еще.
2: Ну, вот знаете, хотелось бы отметить, что мы второй год подряд при поддержке уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой организуем на базе регионального семейного центра социального обслуживания, которое располагается в поселок Пионерский в Советском районе, профильные смены для детей участников специальной военной операции, особенно для тех, кто пережил утрату. Так, да. И в этом году две профильные смены пройдут для 80 детей. Каждая смена длится 10 дней. То есть ребятишки не успеют устать от этой смены.
0: Думаете?
2: Ну, я думаю, что по опыту прошлого года, да, все хотели остаться и на вторую.
0: То есть до такой степени много чем есть заняться в эти 10 дней, да?
2: Конечно.
0: И что все-таки хочется...
2: Очень крупным у нас есть наше учреждение, но вот мне хотелось бы все-таки заострить на Нижневартовске. На городе Нижневартовске, там есть Нижневартовский многопрофильный центр для инвалидов, и вот здесь хотелось бы обратиться к нашим югорчанам, тем семьям, у кого есть ребятишки, болеющих сахарным диабетом. Этот центр у нас очень хороший, они выигрывали многие конкурсы, организовали замечательную программу для детишек, имеющих это заболевание. И мы приглашаем наших семей из округа для того, чтобы они воспользовались вот таким вот шансом пройти реабилитацию.
0: Здорово. Хорошо. В округе понятно. С площадками тоже понятно. А что касается выездного отдыха? Что здесь? Какова география и куда в этом году
1: планируют
0: разбредутся, так сказать, дети? Да.
2: Ой, у нас география широкая. Мы закупили 2197 путевок для ребятишек. Это у нас и Свердловская область, Новосибирская, Тюменская, Республика Башкортостан, Ставропольский край. То есть наша... Вообще вся Россия.
0: Так, хорошо.
1: А вы сказали, что в приоритете дети участников специальной военной операции. Вот как организован этот механизм? Куда обращаться родителям из этой категории?
2: Ну, вот, как я уже раньше говорила, конечно же, в первую очередь родителям этой категории нужно обратиться в учреждение социального обслуживания по месту жительства. Мы помним, что право имеют дети, которые признаны нуждающимся в социальном обслуживании именно этой категории. В этом году мы закупили для детей участников специальной военной операции 795 путевок.
0: Хорошо. Это достаточное количество. Да. Так, давайте про безопасность вот все-таки немного поговорим. Да? Ну,
1: это очень важно,
0: это,
1: конечно.
0: Слушайте, но дети, огромное количество на какой-то одной территории. Как вообще...
1: Родителей нет, никто за ними особо
0: родителей
1: не приглядывает.
0: Нет. Вот
1: да.
0: Только вожатые там, да, и люди, которые занимаются организацией этого отдыха. Давайте вот, какие меры принимаются для того, чтобы этот летний отдых был не только интересным, но и безопасным, конечно же, максимально безопасным.
2: Ну вот работа как раз по безопасности... летняя оздоровительная кампания начинается задолго до начала самой летней оздоровительной кампании. Мы составляем заявку, техническое задание для покупки путевок. И в этом техническом задании мы прописываем все требования, которые бы мы хотели. Что должно быть обязательно там, допустим, вот такое-то заграждение, столько-то камер видеонаблюдения, такая-то охрана должна быть, такое-то питание.
1: То есть практически
2: питание.
1: Тендер выставляется, да, или как это называется?
2: Да.
1: Райдер, так сказать, технический.
2: Ну, то есть это по 44-му ФЗ закупка осуществляется, то есть там вот все в соответствии с законодательством по безопасности,
0: то есть
2: по
0: я правильно
2: питанию.
0: Понимаю, и транспорт, и питание, и как должны выглядеть вожатые, с каким они должны быть образованием, какая будет программа. Все это прописано?
2: Все прописано.
0: То есть родителям беспокоиться за безопасность и за качество еды, за качество отдыха вообще не стоит, получается? То есть,
2: конечно.
0: Все на контроле.
1: Столько департаментов это все контролирует. Я думаю, что тут родителям стоит довериться. А вот каковы основные преимущества вот отдыха по путевкам, точнее, вот социальным вот этим самым путевкам, от коммерческого отдыха?
2: Коммерческий отдых родители вкладывают свои финансы. А Департамент социального развития работает с уязвленной категорией, да, граждан, кто нуждается в особой помощи государства. И мы предоставляем

0: не просто путевки, а мы еще оплачиваем проезд.
1: Ух ты.
0: И с родителей не взимается никакая плата. Угу. В процессе движения детей от места жительства до места отдыха и обратно, питание пятиразовое, горячее, водный режим, все это соблюдается. Если большой перерыв времени между транспортом, угу, предусматривается размещение в гостиницах, экскурсии.
1: Вообще здорово. Ну, то есть, получается, родителям, в принципе, не надо ни о чем заботиться, тем более еще и денег платить не придется.
2: Но проконтролировать же все равно родители, конечно, могут этот момент, да, там как-то, не знаю, камеры видеонаблюдения или отчеты, ну да, как
0: вот
2: это?
0: Вот чем, опять-таки, отличается департамент социального развития? У нас сопровождают детей наши специалисты учреждения социального обслуживания, и они не просто от места жительства до лагеря сопровождают, они еще и живут с детьми на территории. Созданы родительские чаты для того, чтобы родители, ну, в режиме онлайн могли не беспокоиться о своем ребеночке.
1: Поинтересоваться все.
2: Да. То есть из сегодняшнего разговора я все-таки понимаю, да, что летняя оздоровительная кампания здесь, в Югре, это такая большая межведомственная работа.
0: Абсолютно верно.
2: Социальная защита, образование, медицина, культура, спорт, все здесь, да? И это получается такой не просто детский отдых, это вклад в здоровье нации, если вот так вот по большому счету, конечно.
0: Все
2: и вообще,
0: верно,
2: надо сказать, что особо важно, как мне кажется, в Югре здесь у нас уделяется особое внимание тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Хорошо, что каждый ребенок имеет право на радостное и, самое главное, безопасное лето. Оксана Николаевна, спасибо вам, что вы пришли к нам.
0: Спасибо, что пригласили.
2: И очень надеюсь на то, что с каждым годом детей...
1: И количество путевок,
2: конечно,
1: будет увеличиваться.
2: Все больше и больше.
0: Мы работаем в этом направлении.
2: Все правильно делаете. Итак, я хочу напомнить, у нас в студии была начальник отдела профилактики семейного неблагополучия Департамента социального развития Югры Оксана Николаевна Нестерова. Оксана Николаевна, вам спасибо. До свидания. Хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: Хорошего дня.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что спит, существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В лесах Югры зафиксировано 12 возгораний. Югорским школьникам расскажут, как не попасть в ловушки современного мира. У сургутянина конфисковали дорогую иномарку. Леса Югры вновь оказались во власти стихии. На сегодняшний день в округе зафиксировано 12 природных пожаров, охвативших территорию свыше 585 гектаров. Угрозы для населенных пунктов и экономических объектов нет, и ситуация находится под контролем. В борьбе с огнем задействованы 196 специалистов и авиация, которые круглосуточно работают над локализацией и тушением возгораний. Однако, несмотря на все усилия, риск новых пожаров остается высоким, особенно в Белоярском, Нижневартовском и Сургутском районах. Сотрудники авиалесоохраны призывают жителей Югры к максимальной осторожности. Если вы заметили дым или открытый огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Общество знания и Банк России в рамках проекта «Лето под контролем» научат югорских школьников безопасному поведению в современных условиях. Инициатива представляет собой цикл коротких онлайн-лекций от ведущих экспертов. Слушателям расскажут о наиболее актуальных угрозах, проблеме дроперства, профилактике терроризма и экстремизма, дипфейках, а также о современных методах финансового мошенничества. Первая лекция состоится 30 июня в 12:00. Эксперт Банка России Родион Яковлев поведает о рисках, которые могут подстерегать молодежь при трудоустройстве. Присоединиться к трансляции можно после регистрации на сайте Российского общества знания. Там же будут доступны записи всех эфиров. Отмечу, мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Сургутский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное правонарушение, в феврале снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспекторами ГИБДД. Гособвинение представило неопровержимые доказательства вины подсудимого. С учетом позиции прокурора, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 240 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль BMW. И последняя масштабная озеленительная кампания стартовала в Пытьяхе. Бархатцы, сальвии, цинерарии и петунии появятся не только на клумбах, но и в декоративных вазонах. На эти цели из городского бюджета выделено чуть более 5 миллионов рублей. Подрядчику предстоит не только высадить цветы в местах притяжения горожан, но и обеспечить их приживаемость. Особое внимание уделят центральной площади, где яркая композиция насчитывает более 19 тысяч растений. Власти Пытьяха призвали жителей и гостей города бережно относиться к новой зелени. При должном уходе клумбы будут радовать яркими красками как минимум до середины сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут. 25 июня, четверг сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен дождь. В Ханты-Мансийске днем плюс 26, в Сургуте и Нижневартовске плюс 31, в Тюмени 23 градуса тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 30 градусов выше 0, плюс 19 в Югорске и Советском, в Нягане и Междуреченском 24 градуса тепла, в Урае плюс 21, в Белоярском и Березово 27 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 21, в Сургуте плюс 26, 28 градусов тепла в Нижневартовске, плюс 20 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 25 июня, четверг.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Ну что, время поиграть.
2: Давно
1: и
2: пора.
1: 2-0 в недельном зачете в пользу Даши. Коля пока что вон там где-то за забором стоит. Но хочется, конечно, чтобы он уже в калитку зашел.
2: Вот он я. Какой машу.
1: +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с правильными ответами. Все как всегда. Искусственный интеллект Игнат Николаевич получает задание в виде вопроса и придумывает на этот вопрос определение, и мы потом друг другу, значит, эти определения читаем. Ваша же задача помочь отгадать сегодня Коле слово, сразу скажу, слово, ну, оно вроде бы и несложное, но и не
2: непростое.
1: Непростое,
2: понятно,
1: да.
2: Как обычно.
1: Так, средненькое слово такое, поэтому
2: из
1: готов?
2: Скольки букв?
1: 2, 4, из 7.
2: Хорошо.
1: Да.
2: Из 7 букв.
1: Да,
2: так.
1: Слово из 7 букв. Просто, понимаешь, 14-3 в общем зачете. Я готова подарить тебе подсказки. Угу. Тебе и всем, кто находится в компании с нами. Ну, чтобы вот как-то... Ну,
2: давай
1: чтобы...
2: сначала без подарков.
1: Да.
2: Сначала
1: потом...
2: просто пойдем по схеме, а потом видно будет. Давай.
1: Итак, все готовы. Это подпись времени, которую оно оставляет на всем, к чему прикасается, прежде чем уйти.
2: Возраст.
1: Да нет же. Нет, это звук, который издает цвет, когда на него смотришь достаточно долго, чтобы услышать его мелодию.
2: Цвет.
1: Цвет.
2: Цвет. Цвет. Память, пишет Сергей.
1: Нет.
2: Иллюзия, нет. Пишет Елена. Мечта, пишет
1: нет,
2: другая
1: нет.
2: Елена.
1: Я хочу сказать следующее. Слушай, вот я ждала этого момента. У меня складывается впечатление, что все первые сообщения, когда идет разгадывание, mm-hmm. начинаются либо со слова мечта, либо фантазия, либо иллюзия. А потом уже начинается настоящий разгон.
2: Воображение, пишет Сергей. Алла пишет, что моет окна, но готова.
1: Да, отлично. Угу. Алла, поехали. Смотрите, осторожно, там с окнами.
2: Не запачкайте на первом этаже окна.
1: Есть, по-моему, еще.
2: Доброта,
1: нет,
2: пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Нет. Это атмосфера места, которую нельзя потрогать, но которая трогает тебя, как только ты переступаешь порог.
2: Аура.
1: Нет, вайб, пишет Елена. Угу. Это отпечаток души на поверхности вещей, слегка заметный только тем, кто умеет смотреть сквозь форму.
2: Эмоции, пишет Светлана. Нет. Отпечаток
1: души на поверхности вещей.
2: Привычка. Нет. Это мое. Озарение, пишет Алла.
1: Это голос молчания, который звучит по-разному в каждом переулке, каждом доме и каждой эпохе.
2: Эхо.
1: Нет.
2: Что еще может быть? Так, история, пишет Динара, ностальгия, пишет Елена. Так, родословная, пишет еще одна Елена.
1: Нет. И Сергей там написал, тоже не то.
2: Сергей картина пишет.
1: Нет, это тайное сочетание света и тени, создающее ощущение, что картина дышит и живет своей жизнью. Максимально прозрачные, на самом деле, подсказки, максимально прозрачные. 7 букв, я напомню, да? 7 букв, слово из 7 букв. Нет?
2: Нет, пока личная жизнь, пишет Елена.
1: 7 букв.
2: Не подходит.
1: Нет, совсем. Это вкус воздуха в определенном месте, который невозможно повторить, но легко узнать с закрытыми глазами. Классная подсказка, потрясающая.
2: Пробник. Нет. Не знаю, нет. Что это.
1: Нет.
2: Эксперимент.
1: Нет, это узор...
2: Была ностальгия, Елена.
1: Это узор на ткани реальности, сотканный из миллионов незначительных деталей, которые вместе создают неповторимый рисунок. Потрясающая подсказка.
2: Неповторимый. Детство,
1: нет.
2: Пишет Елена.
1: Ладно.
2: Так, прошлое, пишет
1: нет.
2: Алла.
1: Нет, вообще все далеко. Вообще все нет.
2: Почерк,
1: пока что нет.
2: Зеркало.
1: Нет. Ребят, это слово на букву К. Это ритм города, который слышен не ушами, а кожей. У каждого города своя частота биения.
2: Категория, пишет Елена.
1: 7 букв, так. Я напомню. Угу. Да. Это древний язык предметов, которые они говорят между собой, когда люди не слышат, и который придает им характер.
2: Красота, пишет
1: нет.
2: Светлана. Креатив, пишет
1: нет.
2: Елена.
1: Нет, это внутреннее свечение вещей, не зависящее от внешнего освещения, но от него зависящее.
2: Ничего себе запутал. Ну-ка еще раз.
1: Еще раз. Это внутреннее свечение вещей, не зависящее от внешнего освещения, но от него зависящее. От внутреннего свечения вещей.
2: Креатив, пишет Сергей, но нет.

0: конечно же, это колорит. Ну, слушай, ну смотри, древний язык предметов, которые говорят между собой, когда люди не слышат и которые придают характер. Узор на ткани реальности, сотканный из миллионов незначительных деталей, которые вместе создают неповторимый рисунок. Ну, согласись же, колорит. Ну, колорит. Отпечаток души на поверхности вещей, слегка заметны только тем, кто умеет смотреть сквозь форму. Ну, колорит же. Ну, колорит.
1: Ну, возможно.
0: Наконец.
1: Ну, раз ты загадала, и Игнат Николаевич подтвердил, то, видимо, да, колорит. Получается, 1-2 пока что в твою пользу, да.
0: Да, 1-2, да, точно, я же забыла, надо же сейчас здесь поставить, да, что хорошо. Ну, в общем, прекрасно. Спасибо всем, кто участвовал. Завтра будем издеваться надо мной.
2: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:55. Хочется привет передать Ольге, которая, по всей видимости, буквально недавно присоединилась к нам в целом, я имею в виду, к Радио Югра.
2: Прослушивание нашему.
1: Да, и сразу же заглянула в видеотрансляцию, увидела нас, а ты говоришь, вот зачем видеотрансляция? Вот, пожалуйста, Ольга заглянула, говорит, ой, ребята, совсем другими вас представляла. Хорошо, что есть видеотрансляция, через которую можно...
2: Вот я и говорю, иногда лучше, когда тебя представляют совершенно другим человеком. Меньше проблем. Никто тебя не узнает, никто тебя не знает.
1: Вот, кстати, что хочешь. Говоришь, что хочешь, и представляют тебя как угодно, и, точнее, не знают, как ты выглядишь. Этим очень сильно часто пользуются мошенники,
2: конечно,
1: которые теперь еще больше, еще чаще стали использовать искусственный интеллект, чтобы в реальном времени подделывать и голос, и внешность очень знакомого вам человека. И тут специалисты называют вот эти вот такие дипфейки-аватары самым опасным инструментом обмана. И технология это позволяет создать убедительное изображение собеседника под конкретную схему. То есть может человеку позвонить кто-то там, ну, не знаю, от имени родственника, коллеги, друга, при этом голос, внешность, все будет выглядеть настоящим. И с начала года, надо сказать, жертвами таких преступлений стали около 4000 человек. Это ого-го, как много, это примерно 4% от общего числа мошеннических схем, и в МВД предупреждают, что по мере развития технологий число подобных случаев, конечно, будет только расти, поэтому нужно быть бдительными.
2: И технологии на месте не стоят, и это будет еще сложнее следить в будущем, и это говорит о том, что нам нужно быть еще более бдительными и еще более критично относиться ко всем тем видео, которые нам присылают, потому что сейчас, я думаю, нейросети шагнут еще вперед и будут в более кратчайшие сроки совершать более большие скачки, мне кажется.
1: А я хочу сказать,
2: надо быть бдительным.
1: Я хочу сказать, что мошенники, может быть, даже делают некую... Нет, то, что они делают, это ужасно, но с другой стороны, вот чем больше будет этих дипфейков, тем больше будет личных встреч. Ну, то есть, вот ты понял, что я, например, тебе звоню, когда в отпуске, не должна вроде, ну, что вот я в отпуске тебе вдруг позвонила, да, что-то там прошу у тебя. И ты понимаешь, что, ну-ка, Дашка, давай-ка встретимся с тобой.
2: Сам,
1: да,
2: или...
1: ну-ка, давай с тобой встретимся. И вот, если это я, то как бы ок, встретимся, а если не я, то извините.
2: Да.
1: Поэтому, что, будьте бдительны, будьте внимательны.
2: Перепроверяйте, перезванивайте своим родственникам, если вы в чем-то не уверены или у вас какие-то подозрения возникают, лучше 100 раз перепроверить.
1: Мы прощаемся до завтра, а завтра пятница. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В лесах Югры зафиксировано 12 возгораний. Березовский район активно готовится к зиме. Пытьях станет ярче. Леса Югры вновь оказались во власти стихии. На сегодняшний день в округе зафиксировано 12 природных пожаров, охвативших территорию свыше 585 гектаров. Угрозы для населенных пунктов и экономических объектов нет, и ситуация находится под контролем. В борьбе с огнем задействованы 196 специалистов и авиация, которые круглосуточно работают над локализацией и тушением возгораний. Однако, несмотря на все усилия, риск новых пожаров остается высоким, особенно в Белоярском, Нижневартовском и Сургутском районах. Сотрудники авиалесоохраны призывают жителей Югры к максимальной осторожности. Если вы заметили дым или открытый огонь в лесу, немедленно сообщите об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46 8 800 100 ровно 94 20 или 112. Активные работы по обновлению объектов жилищно-коммунального хозяйства развернуты в Березовском районе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. На эти цели направлено почти 272 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из трех источников – окружного бюджета, местного и собственных средств предприятий ЖКХ. В ходе ремонтной кампании планируется заменить более 800 метров тепловых сетей, почти 2 километра магистралей водоснабжения и свыше 800 метров водоотведения. Кроме того, на действующих инженерных коммуникациях общей протяженностью более 270 километров будут проведены капитальные текущие регламентные работы. Особое внимание уделяется модернизации котельного хозяйства. В Березово продолжается строительство нового подобного объекта. Также в этом году запланирован капитальный ремонт еще одной действующей котельной, а на 20 выполнят комплекс подготовительных мероприятий к зимнему периоду. Масштабная озеленительная кампания стартовала в Пытьяхе. Бархатцы, сальвии, цинерарии и петунии появятся не только на клумбах, но и в декоративных вазонах. На эти цели из городского бюджета выделено чуть более 5 миллионов рублей. Подрядчику предстоит не только высадить цветы в местах притяжения горожан, но и обеспечить их приживаемость. Особое внимание уделят центральной площади, где яркая композиция насчитывает более 19 тысяч растений. Власти Пытьяха призвали жителей и гостей города бережно относиться к новой зелени. При должном уходе клумбы будут радовать яркими красками как минимум до середины сентября. И последнее. В Югре стартовал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Второй год подряд основной площадкой мероприятия становится Белоярский район. Туда съехались более 80 участников из 5 муниципалитетов округа. В программе турнира мини-футбол, волейбол, силовой экстрим, сдача нормативов ГТО и семейные эстафеты. Поддерживает атлетов звездная наставница, чемпионка мира по смешанным единоборствам Заира Калинина. Имена победителей станут известны на торжественном закрытии завтра вечером. Лучшие спортсмены в сентябре отправятся защищать честь Югры на всероссийском этапе марафона. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петр Ильин Константин Дмитриевич, ОГРН по 304-662-533-101.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Березовский район активно готовится к зиме. В Белоярском стартовал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». В Югре введен режим беспилотной опасности. В связи с этим все экстренные службы и ведомства региона переведены в состояние повышенной готовности для обеспечения безопасности. Губернатор Руслан Кухарук обратился к жителям округа с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила. Рекомендуется не покидать свои дома, избегать нахождения у окон и при необходимости укрываться в капитальных зданиях, подземных сооружениях или паркингах. Важно оставаться в безопасном месте до получения официального сигнала об отмене режима. Глава региона также отметил, что для усиления контроля за воздушным пространством могут быть введены ограничения на работу сотовой связи и мобильного интернета. Кроме того, запрещается трогать или перемещать любые обломки, а также снимать и распространять информацию, касающуюся работы ПВО или беспилотных аппаратов. При обнаружении подозрительных объектов следует немедленно сообщить об этом по телефону 112. Активные работы по обновлению объектов жилищно-коммунального хозяйства развернуты в Березовском районе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. На эти цели направлено почти 272 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из трех источников – окружного бюджета, местного и собственных средств предприятий ЖКХ. В ходе ремонтной кампании планируется заменить более 800 метров тепловых сетей, почти 2 километра магистралей водоснабжения и свыше 800 метров водоотведения. Кроме того, на действующих инженерных коммуникациях общей протяженностью более 270 километров будут проведены капитальные текущие регламентные работы. Особое внимание уделяется модернизации котельного хозяйства. В Березово продолжается строительство нового подобного объекта. Также в этом году запланирован капитальный ремонт еще одной действующей котельной, а на 20 выполнят комплекс подготовительных мероприятий к зимнему периоду. Ночь, скорость, мотоцикл. Для 31-летнего водителя Кавасаки в Нефтеюганске эта комбинация едва не стала роковой. Во время движения по улице Объездной он потерял контроль над своим байком, вылетел на встречку и врезался в отбойник. В итоге мужчине понадобилась помощь медиков. Стоит отметить, что это происшествие лишь одно из четырех случившихся за минувшие сутки на дорогах Югры, где в общей сложности пострадали 4 человека. Что касается нарушений, то за грубое игнорирование правил дорожного движения госавтоинспекторы призвали к ответу 91 водителя. И последнее. В Югре стартовал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Второй год подряд основной площадкой мероприятия становится Белоярский район. Туда съехались более 80 участников из 5 муниципалитетов округа. В программе турнира мини-футбол, волейбол, силовой экстрим, сдача нормативов ГТО и семейные эстафеты. Поддерживает атлетов звездная наставница, чемпионка мира по смешанным единоборствам Заира Калинина. Имена победителей станут известны на торжественном закрытии завтра вечером. Лучшие спортсмены в сентябре отправятся защищать честь Югры на всероссийском этапе марафона. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала отбой беспилотной опасности. Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: mind, art pop. You make my heart stop.
1: Радио Югра. Реклама.
2: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
7: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможные ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

В Югре объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Просим сохранять спокойствие. В целях безопасности усиливается контроль за воздушным пространством, возможные ограничения сотовой связи и мобильного интернета. Ваши действия при введении режима беспилотной опасности. Не выходить на улицу, не подходить к окнам, не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». Также запрещено трогать или перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на область. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский область. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
7: 6+. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Югре объявлен режим беспилотной опасности. В Пытьяхе готовят к заселению новую 16-этажку. В Югре открыт прием заявок на региональный конкурс инициативных проектов 2027 года. В Югре введен режим беспилотной опасности. В связи с этим все экстренные службы и ведомства региона переведены в состояние повышенной готовности для обеспечения безопасности. Губернатор Руслан Кухарук обратился к жителям округа с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать установленные правила. Рекомендуется не покидать свои дома, избегать нахождения у окон и при необходимости укрываться в капитальных зданиях, подземных сооружениях или паркингах. Важно оставаться в безопасном месте до получения официального сигнала об отмене режима. Глава региона также отметил, что для усиления контроля за воздушным пространством могут быть введены ограничения на работу сотовой связи и мобильного интернета. Кроме того, запрещается трогать или перемещать любые обломки, а также снимать и распространять информацию, касающуюся работы ПВО или беспилотных аппаратов. При обнаружении подозрительных объектов следует немедленно сообщить об этом по телефону 112. Выездная приемка жилых помещений состоялась в новом многоквартирном доме по улице Семена Урусова в Пытьяхе. Инспекционную группу, в которую вошли представители мэрии, управления капитального строительства, подрядчика и активисты, интересовало буквально все. От геометрии стен и качества остекления до исправности приборов учета. Дом высотой в 16 этажей рассчитан на 150 квартир, однако в муниципальный фонд войдут лишь 49. Эти помещения пойдут под расселение жителей из ветхих строений в рамках программы текущего года. Глава профильного городского управления Елена Скакунова уточнила, что работа с очередниками стартует сразу после оформления права собственности. Будущие новоселы могут порадоваться за комфорт. Однокомнатные квартиры площадью чуть более 30 квадратных метров получили стильную отделку и имеют прекрасные виды из окон. Строители заверили, что инженерные системы полностью соответствуют стандартам. Тем не менее, приемка не обошлась без замечаний. Комиссия указала на отдельные недоработки. Подрядчик заверил, что устранит их максимально быстро, и это не помешает общему графику сдачи. Как только документы будут подписаны, администрация приступит к оповещению граждан о распределении ключей. Ночь, скорость, мотоцикл. Для 31-летнего водителя Кавасаки в Нефтеюганске эта комбинация едва не стала роковой. Во время движения по улице Объездной он потерял контроль над своим байком, вылетел на встречку и врезался в отбойник. В итоге мужчине понадобилась помощь медиков. Стоит отметить, что это происшествие лишь одно из четырех случившихся за минувшие сутки на дорогах Югры, где в общей сложности пострадали 4 человека. Что касается нарушений, то за грубое игнорирование правил дорожного движения госавтоинспекторы призвали к ответу 91 водителя. И последнее. В Югре дан старт приему заявок на региональный конкурс инициативных проектов, реализация которых запланирована на 2027 год. К участию приглашаются все городские округа и муниципальные районы, готовые представить идеи своих жителей, направленные на решение актуальных вопросов местного значения. Особенностью этого года станет проведение конкурса на новой платформе «Единый личный кабинет активиста». Прием инициатив будет осуществляться по 3 июля включительно. Отмечу, общий объем субсидий из окружного бюджета составляет 115 миллионов рублей. На реализацию одной идеи округ готов выделить до 7 миллионов, что может покрыть до 70% от общей стоимости проекта. Победители, чьи задумки будут воплощены в жизнь в 2027 году, станут известны уже в августе. Отбор будет проходить в несколько этапов: проверка качества заявок, экспертная оценка и открытое народное голосование. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+. Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экс».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
2: 6+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «СОМ». До 30 июня в магазинах «СОМ» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «СОМ» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «СОМ». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-100-101.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра укрепляет международные связи. В Пытьяхе готовят к заселению новую 16-этажку. Открыт прием заявок на региональный конкурс инициативных проектов 2027 года. Экономическое взаимодействие и устойчивое развитие активно обсуждают на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. Событие проходит в эти дни в Минске и Минской области. В составе российской делегации команда правительства Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Так развернулась работа 10 тематических площадок, где обсуждаются вопросы промышленности, социальной сферы, университетских обменов и медицины. Согласно программе, глава нашего округа выступит с докладом на секции по региональной политике. Также запланировано пленарное заседание с участием руководителей министерств и ведомств, представителей предприятий и деловых кругов двух стран. Важной частью станет прямой диалог глав Совета Республики Натальи Качановой и Совета Федерации Валентины Матвиенко с властями регионов. Во второй день откроется выставка-ярмарка, посвященная торгово-экономическому потенциалу территорий, а еще ожидается подписание важных документов. Среди них меморандум о взаимопонимании между правительством округа и Минским областным исполнительным комитетом. Кроме того, будут согласованы планы по реализации соглашения о сотрудничестве между Няганью, Кричевским районом, Лангепасом и Мозырским районом Республики Беларусь. Выездная приемка жилых помещений состоялась в новом многоквартирном доме по улице Семена Урусова в Пытьяхе. Инспекционную группу, в которую вошли представители мэрии, управления капитального строительства, подрядчика и активисты, интересовало буквально все – от геометрии стен и качества остекления до исправности приборов учета. Дом высотой в 16 этажей рассчитан на 150 квартир, однако в муниципальный фонд войдут лишь 49. Эти помещения пойдут под расселение жителей из ветхих строений в рамках программы текущего года. Глава профильного городского управления Елена Скакунова уточнила, что работа с очередниками стартует сразу после оформления права собственности. Будущие новоселы могут порадоваться за комфорт. Однокомнатные квартиры площадью чуть более 30 квадратных метров получили стильную отделку и имеют прекрасные виды из окон. Строители заверили, что инженерные системы полностью соответствуют стандартам. Тем не менее, приемка не обошлась без замечаний. Комиссия указала на отдельные недоработки. Подрядчик заверил, что устранит их максимально быстро, и это не помешает общему графику сдачи. Как только документы будут подписаны, администрация приступит к оповещению граждан о распределении ключей. В Югре дан старт приему заявок на региональный конкурс инициативных проектов, реализация которых запланирована на 2027 год. К участию приглашаются все городские округа и муниципальные районы, готовые представить идеи своих жителей, направленные на решение актуальных вопросов местного значения. Особенностью этого года станет проведение конкурса на новой платформе «Единый личный кабинет активиста». Прием инициатив будет осуществляться по 3 июля включительно. Отмечу, общий объем субсидий из окружного бюджета составляет 115 миллионов рублей. На реализацию одной идеи округ готов выделить до 7 миллионов, что может покрыть до 70% от общей стоимости проекта. Победители, чьи идеи будут воплощены в жизнь в 2027 году, станут известны уже в августе. Отбор будет проходить в несколько этапов: проверка качества заявок, экспертная оценка и открытое народное голосование. И последнее. Сургут с размахом отметит День физкультурника. В текущем году дата приходится на 8 августа. Но торжества начнутся уже с 28 июня. Первым в череде событий станет фестиваль «Физкультфест». Он развернется в парке за Саймой. Гостей ждет зарядка от фитнес-клуба World Class и спортивный забег «Бег с чемпионом». Помимо этого, на протяжении 10 дней по всему городу будут организовываться турниры, мастер-классы, тренировки на свежем воздухе и многое другое. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра укрепляет международные связи. Жительница Октябрьского района попалась на уловки мошенников из другого региона. Сургут запустит серию мероприятий в честь Дня физкультурника. Экономическое взаимодействие и устойчивое развитие активно обсуждают на полях 13-го форума регионов Беларуси и России. События проходят в эти дни в Минске и Минской области. В составе российской делегации команда правительства Югры во главе с губернатором Русланом Кухоруком. Так развернулась работа 10 тематических площадок, где обсуждаются вопросы промышленности, социальной сферы, университетских обменов и медицины. Согласно программе, глава нашего округа выступит с докладом на секции по региональной политике. Также запланировано пленарное заседание с участием руководителей министерств и ведомств, представителей предприятий и деловых кругов двух стран. Важной частью станет прямой диалог глав Совета Республики Натальи Качановой и Совета Федерации Валентины Матвиенко с властями регионов. Во второй день откроется выставка-ярмарка, посвященная торгово-экономическому потенциалу территории, а еще ожидается подписание важных документов. Среди них меморандум о взаимопонимании между правительством округа и Минским областным исполнительным комитетом. Кроме того, будут согласованы планы по реализации соглашения о сотрудничестве между Няганью и Кричевским районом, Лангепасом и Мозырским районом Республики Беларусь. 46 тысяч рублей заплатила жительница Октябрьского района за несуществующую собаку. Женщина увидела интернет-объявление о продаже щенка Мальтипу. При общении с мнимым продавцом югорчанки сообщили, что хвостатый находится в Сургуте. Для большей убедительности даже прислали фейковое видео. На кадрах запечатлели передачу переноски с питомцем-проводнику поезда. Женщина поверила и оплатила покупку вместе с доставкой, после чего обманщики ожидаемо перестали выходить на связь. К счастью, югорские следователи быстро обнаружили подозреваемых. Ими оказались жители Челябинской области. Для задержания пришлось отправиться в соседний регион в служебную командировку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Существующая в России система медицинского обслуживания в сельской местности нуждается в кардинальных переменах. Глава партии пенсионеров Эрик Праздников видит решение в модернизации фельдшерско-акушерских пунктов. По его мнению, нынешний формат, ограничивающийся первичной диагностикой, устарел. Предлагается трансформировать ФАПы в цифровые центры первой помощи, оснастив их современными диагностическими приборами и телемедицинскими системами. По мнению парламентария, это позволит фельдшерам проводить более комплексные обследования и оперативно связываться с врачами-специалистами. Важным дополнением к этой инициативе станет открытие аптечных пунктов при сельских амбулаториях, что призвано ликвидировать дефицит медикаментов. В свете недавних обсуждений о праве на медицинскую помощь по ОМС, данное предложение выглядит как продуманный шаг к созданию единой и доступной системы здравоохранения для жителей отдаленных территорий. И последнее. Сургут с размахом отметит День физкультурника. В текущем году дата приходится на 8 августа. Но торжества начнутся уже с 28 июня. Первым в череде событий станет фестиваль «Физкультфест». Он развернется в парке за Саймой. Гостей ждет зарядка от фитнес-клуба World Class и спортивный забег «Бег с чемпионом». Помимо этого, на протяжении 10 дней по всему городу будут организовываться турниры, мастер-классы, тренировки на свежем воздухе и многое другое. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Так, ну что, я надеюсь, что сегодня вы не только с утра кофе с корицей выпили, но еще и порцию, дозу магния хотя бы, чтобы как-то нервишки не шалили, потому что сегодня какой-то напряженный информационный фон, и не только информационный, как-то все немножечко, знаете, как будто в воздухе какая-то вот напряженность ощущается.
4: Вчера домой ехали, я говорю, посмотри на людей, они почему такие странные все. Вот не было у вас такого ощущения вчера, что все какое-то не такое, все какое-то странное?
3: Конечно,
4: все какое-то,
3: казалось всем.
4: Какое-то такое, знаете, особенное, загадочное, вот. Такое изменившееся по дороге.
3: Я тебе больше скажу, это как раз впечатление такое и ты произвел в том числе вчера, потому что у нас вчера был какой-то максимально не похожий на нас эфир. И сегодня, когда открыла новостные ленты с утра, я поняла, ну все понятно, вернулась на круги своя. Если вчера было много хороших поводов, сегодня прям такая новостная повестка серьезная, очень пестрит всевозможными такими, знаете, тревожными темами. Ну, постараемся не сильно вас как-то, знаете, запугивать этим, потому что, вот, например, федеральные СМИ мастерски это умеют делать. Ладно, здравствуйте для начала, а то я тут сразу как-то... Про магний, про кофе.
4: Да, все же знают, в Югре введен режим беспилотной опасности.
3: До сих пор,
4: больше,
3: кстати,
4: ничего не хочу говорить. Уже, честно говоря, целый день сегодня голова по этому поводу болит.
3: Почему болит, то непонятно, рассказывай.
4: Да потому что первое, где я это увидел, это, понятное дело, соцсети сообщения. Правильно? В официальном канале, в мессенджере Макс нашего губернатора Руслана Кухорока появляется сообщение о том, что такая вот ситуация. Берегите себя, не подходите к окнам и, в общем, соблюдайте спокойствие, не снимайте работу ПВО. Все хорошо. Дальше эта информация, она появляется у нас в СМИ. Наших сначала региональных, это УТРК Югра, югра.дефис.тв.ру на сайте, я ее видел. После этого, ну там проходит 10-15 минут, появляется эта информация уже на ТАСе, РИА Новости, то есть федеральные СМИ подхватили эту историю. Дальше начали появляться сообщения про другие регионы, про Башкирию, и, ну в общем.
3: Uh-huh. Ты подумал?
4: Я подумал.
3: Вот если бы ты не читал новости, каждый день как-то это делаешь в рамках своей профессиональной деятельности, да?
4: Потому что в общем, это в 11 часов история началась с канала в Максе, а ближе к часу мне пришла первая смс-ка. Не помню от кого даже. У меня два мобильных оператора. Один называется Мегафон, другой называется Теле2. Так вот, на Теле2 позже гораздо пришло. То есть Мегафон прислал спустя там 1.5 часа, а Теле2 спустя 2 часа. И подумалось мне, ну, а почему? А если, допустим, вот, ну, нет интернета? Понятное дело, что можно сказать, ну, как нет у всех? Есть у тебя, нет, ну, ты что-то это... Ну, ладно, допустим, не сижу я вот в Максе. Ладно, скачай Макс, хорошо. А если у меня телефон разойдет? Разные же факторы бывают. И кажется, хочется, чтобы смс-ки приходили вовремя. Я понимаю, что это, наверное, в первую очередь ответственность мобильных операторов, потому что им-то все-таки этот сигнал поступает раньше, чем они нам пересылают.
3: Ну, много.
4: А это что зависит от мощностей, да, на сетях.
3: То есть
4: нельзя одномоментно там всем 2 миллионам абонентов в эту смс-ку отправить.
3: Почему?
4: Хотя...
3: Когда погоду нам рассылают, неблагоприятные погодные условия, примерно в одно время всем приходят.
4: Нет, неправильно ты говоришь. И это мы, кстати говоря, со слушателями подтверждали, доказывали и проверяли. У нас были соответствующие эксперименты, когда, допустим, там в Нягань смс-ка приходит на час раньше, чем в Ханты-Мансийск.
3: Но это операторы разные были.
4: Операторы были у нас одинаковые абсолютно. Да. И даже у нас с тобой вот два одинаковых мобильных оператора, Мегафон, у меня на час раньше пришла смс-ка, чем тебе.
3: Ну, получается, это безвыходная проверить. История.
4: Получается так. И что с этим делать, ну, непонятно. Бог с ним. Ладно, смс-ка — это не самый главный источник информирования. Чаще смотрите в канал в Максе. Я вот что могу посоветовать. Все, я больше ничего не хочу говорить об этом.
3: Так и не надо. На самом деле
4: потому сейчас начнешь дальше раскручивать, там начнется. А вот подвал, а у нас там домовой чат тоже пестрит сообщениями. А что у нас подвал? Почему он закрыт? Почему там нет этого? А мы будем писать прокуратуру. Там уже начинаются такие вот смс-ки.
3: Да не в прокуратуру, а в департамент.
4: Управляющая компания игнорирует запрос в случае отсутствия направленного официального обращения в дебезопасность. Ну, короче, ну что это такое? Ладно. Мне не хочется. Я думаю, а зачем?
3: А вот что, я сейчас ты, я не понимаю, ты говоришь, что это такое? Это ты кого сейчас? Я так полагаю, что жильцы дома абсолютно правы. Если управляющая компания присылает уведомление, что режим беспилотной опасности, а я напомню, в мае был режим ракетной опасности, и если говорить конкретно про наш домовой чат и нашу управляющую компанию, вот в мае, когда они прислали уведомление, что ракетная опасность объявлена, простите, а это гораздо на несколько уровней выше опасность, чем, например, беспилотная, там реально надо в подвал сразу идти при такой опасности. Так вот, когда задают резонно наши соседи и жильцы дома, а куда идти, где подвал, и откроете ли вы нам его вообще?
4: А в ответ тишина,
3: то есть управляющая компания просто игнорирует уже с мая, поэтому я прекрасно понимаю людей, которые готовы уже писать и в департамент безопасности, и в прокуратуру, и куда угодно, потому что предупредить-то нас предупредили, а подвал в случае чего не открывают. Вот это тоже непонятно, это вопрос к управляющим компаниям, ко всем, которые уведомляют, но ничего не делают. И вопрос, кстати, еще про про что я хотела сказать. А, вопрос ко всем нам, товарищи. Ну вот мы сейчас шли на эфир, без 5:03 было. Тимур говорит, а что, еще не отменили?
4: А, еще не отменили.
3: Я говорю, не отменили.
4: Кстати...
3: А почему на улице так много людей? Потому что, насколько я помню, при беспилотной опасности, при ракетной, при любой, ну, беспилотной даже, надо находиться где? В помещениях, дома и подальше от окон. Вот это главная рекомендация.
4: И вообще рекомендация не выходить, не передвигаться до отмены, до особых...
3: А сейчас посмотрите все, что происходит на улице в ваших городах, населенных пунктах, поселках, муниципалитетах. Это же касается всей Югры, это же на территории всего округа объявлен режим беспилотной опасности. Кто-то в очередной раз прислушивается к этому? Нет. И как правильно замечают некоторые наши коллеги, к сожалению, я с этим согласна, но, к сожалению, наверное, вот такое отношение будет к этому, пока куда-то что-то вот не прилетит и не будет это уроком.
4: Надеемся, что ничего не прилетит.
3: Да, мы это искренне надеемся, потому что ну, просто те регионы, в которых эта опасность объявляется практически там пару-тройку раз в неделю стабильно, они к этому уже немного по-другому относятся. Мы же пока, конечно, ну так... Ну, типа, объявили, дай бог пронесет. Вот примерно такая логика у всех.
4: Ну, вот скажи ты мне, Марина, как мыслящий человек. Вот сижу я дома, вот объявили, вот прислали смс-ку, да? Это мне дает возможность не идти на работу?
3: Это, мне кажется, зависит от работодателя. Вот когда у нас была ракетная опасность в мае, помнишь, мы с тобой отсутствовали в городе, но наш работодатель писал сотрудникам, нашим коллегам, что если вы сейчас не на работе, то, пожалуйста, оставайтесь там, где вы находитесь, дома, там, в магазине, неважно, кто по делам ездил. Ну, типа, не надо сейчас выходить на улицу и идти на работу. Да. Вот такие были рекомендации от нашего работодателя.
4: Среднестатистический, как это будет?
3: А вот среднестатистический работодатель, наверное, ну, также халатно отнесется к этим уведомлениям, как и сами югорчане, по большей части. Ну, опять же, я вот, например, с тех пор, как была объявлена у нас беспилотная опасность в регионе, я не выходила на улицу ни разу. Но так совпало, что я в этот момент уже была на работе, и у меня нет никакой нужды выходить на улицу, там, дышать воздухом периодически, как некоторые, и так далее. Я, получается, не то чтобы примерно, я просто ну, так совпало, что мне и не надо было. Но меня можно записать в примерные югорчане, которые правильно себя вели последние 4 часа. Но в целом, если бы мне срочно надо было куда-то уехать, я понимаю, что я бы, наверное, тоже это сделала, хотя так нельзя. Вот и все. Ладно, ждем, на самом деле, отмены режима беспилотной опасности. Он по-прежнему введен, вот уже 4 часа с небольшим, поэтому никаких отмен не было.
4: Как будто бы я, да, не видел повторную смс-ку о том, что...
3: Не было, да. Так, у нас сегодня хочется спросить сургутян, как они там себя чувствуют, потому что читала, что у них сегодня дымка, запах гари накрыли Сургут, потому что лесные пожары там относительно недалеко, и вот доходят они до города. Это в департаменте недропользования игры сообщают. Поэтому расскажите, дорогие наши сургутяне, как вы там поживаете? Мы вчера, кстати, с Тимуром ехали после работы вечером в 8 часу, и тоже в Ханты-Мансийске. Ну, не сказать, что прям дымка была, но такой воздух какой-то вот прям легкий-легкий, откуда-то тоже дошел.
4: Вечером.
3: Да, вот этот. Да, вечером.
4: С утра все-таки запах все-таки чувствовался. Все-таки.
3: Ну, у нас все-таки. Ну, у нас не так ярко выражено, как пишут в Сургуте. По крайней мере. Вот хочется подтверждения от наших слушателей. Так оно или не так, потому что я информацию беру чисто из СМИ и из соцсетей. А вот достоверность ее, как правило, наши слушатели уже подтверждают или опровергают. Потому что я помню, когда в апреле в Перми, помните, тоже беспилотник НПЗ, получается, атаковал, да. И все СМИ федеральные писали, в том числе, что там весь город, всю Пермь заволокло густым, едким, черным дымом. Я сразу писала своим сестрам. Они говорят, чё? НПЗ, беспилотник, дым. И сестра у меня сидела на работе, выглядывала, говорит, и вообще в городе все хорошо. Ну, спасибо, что предупредила. Ну, то есть они даже не знали. Да. Хотя она в центре работает.
4: На южной стороне нет.
3: Ну, где-то, наверное, на окраине. Все-таки НПЗ же не в центре города находится, правда? Они где-то там всегда в пригороде. Поэтому, наверное, в том районе, где у меня сестры работают, их это не коснулось, но в целом...
4: Самый активный слушатель пока что на данный момент, который сразу по трем темам написал сообщение.
3: Так.
4: Сергей пишет, а как же на обед сходить в случае вот опасности этой? На обед идем или нет?
3: Ну, это хороший вопрос.
4: Знаете, как говорится, война войной, а обед по расписанию.
3: Да, ваш страх и риск, как говорится. Если вы пойдете и, не дай бог, что-то случится, но это уже ответственность каждого из нас. Рекомендации были даны, не покидать помещение, а там уже, конечно, каждый за свою жизнь сам отвечает. Единственное, что сейчас, я говорю, пока действительно мы к этому относимся легко и спокойно, наверное, большинство даже не задумываются, можно идти на обед или нет. Вот, я еще раз говорю, я бы сама, наверное, нарушила этот режим, если бы мне надо было куда-то срочно уйти. Вот и все. Все. То есть я признаюсь, что я тоже не идеальна в этом моменте.
4: Ай-яй-яй-яй.
3: Ну да.
4: Сергеич добавляет, что в Линторе весь день небо в дымке. А по поводу кофе с корицей по четвергам работает тема. Выпил с утра кофе с корицей. Аванс должны были выплатить завтра, а пришлось сегодня в ресторан.
3: Ну вот же ж!
4: Вообще чудо!
3: Чудо чудесное, кофе коричное. Я всегда, кстати, вот как...
4: Ну, я тоже бахнул с утра кофе с корицей, ничего еще не пришло, хотя аванс должны сегодня выплатить.
3: Я, кстати, всегда, ну, выплатить не переживай.
4: Если до пяти не придет...
3: То что? Ты перестанешь пить кофе с корицей или в бухгалтерию пойдешь разбираться?
4: Все, наверное.
3: Ладно, это Тимур шутит, конечно. Вообще, я всегда задавалась вопросом, пока вот тут на днях мы не купили палочки в магазине. Палочки такие, покрытые корицей, ну, посыпанные. И там, например, написано коричневые палочки. Я надеюсь, что производитель правильно говорит, потому что я... Надо, кстати, пойти в каких-нибудь словарях поискать.
4: А как ты хочешь сказать, корицевые?
3: Ну, вот не знаю, там вариантов масса. Но я каждый раз, когда приходила в одно заведение, и там продавали такие, знаете, как маленькие лепешечки с корицей, всегда им говорила, дайте мне, пожалуйста, коричневые шарики эти ваши. Они, чего? Я говорю, ну, с корицей. Они говорят, Я почему-то их коричневые называла. Хотя это, конечно, ошибка и неправильно. Коричневый — это все-таки цвет, а не отношение к корицам. Так, ладно, я вот про Сургут спросила. Спасибо Сергею, что про Линтор сообщили, что вот там все-таки, да, где-то в тех краях у вас дымка наблюдается. У нас в Югре площадь лесных пожаров за сутки выросла почти в два раза. Это тоже свежая информация. Сегодня утром уже почти 600 гектаров сейчас составляют площадь пожаров. Поэтому неудивительно, что вот уже и города югорские потихонечку доходит до них вот эта дымка и запах соответствующий. У нас в Белоярском районе, в Нижневартовском и Сургутском районах сейчас действует 12 лесных пожаров. Вот как раз в этих районах и может наблюдаться дымка, запах и все остальное.
4: Вот я, конечно, лошара, если честно.
3: Кстати, в Сургуте со вчерашнего дня введен особый...
4: В смысле, кстати? Нет, давай разберемся с моим случаем.
3: Сейчас. Я просто договорю, и ты потом разбирайся со своим случаем. Со вчерашнего дня в Сургуте особый противопожарный режим. Все, точка.
4: И я собрал компьютер.
3: Компьютер.
4: А когда, кстати, я его собирал?
3: Год
4: это
3: назад.
4: Это был 11 месяц, 24-й год.
3: А, два года уже почти прошло. Ну, полтора.
4: Полтора года назад. Я вот смотрю оперативную память, я купил тогда 16 гигабайт. И думаю, ну, потом докуплю. Угу. Вот она продавалась, я смотрю просто историю, 7699 рублей.
3: Сейчас почти
4: она стоит, 8. Сейчас она стоит 27799
3: рублей.
4: Ого,
3: плюс 20 тысяч?
4: Плюс 20 тысяч. Ну, не то, что 20 тысяч, это в 4 раза подорожало. А видеокарту я купил, вот я думаю, зачем я это сделал, почему не подождал? Видеокарту я купил за 45 тысяч, Марина, рублей.
3: Жесть.
4: Впервые признаюсь сегодня ей об этом. Сейчас она стоит 29. Я вот думаю, почему так все
3: несправедливо?
4: Ну
3: подожди, опять же, баланс-то ведь наблюдается. Если бы ты сейчас покупал и то, и второе, то же самое примерно бы потратил, понимаешь?
4: Ну вот вопрос к тому, что видеокарты подешевели, причем хорошенько. Так я уже сейчас присматриваюсь на помощней модельку, просто непонятно, что с этой делать.
3: Конечно, это 45 тысяч инвестиций, ничего себе.
4: А, да.
3: Я в шоке.
4: А вот оперативка подорожала.
3: Тимур.
4: И настроение что-то испортилось.
3: У тебя очень легко сегодня настроение портится. Практически от каждой новости. Пожалуйста, почисти вкладки на компьютере. Вот мы сидим, обсуждаем свежие новости, он начал про эти всякие цифровые штуки свои. Это значит лишь то, что у тебя они открыты на компе еще полтора года назад.
4: Я мониторю цену, потому что 16 гигабайт вот для сегодняшнего дня оперативной памяти — это мало. Сейчас хотя бы нужно 32. Чтобы уже серьезно можно говорить, что у тебя там компьютер что-то там может потянуть более-менее такое, да, мощное. Вот, 16 мало. И я мониторю каждый день. Было 35, кстати, на пике. Я тогда вообще в обморок падал. Думал, почему у меня нет вот этой чуйки бизнесменской? Я бы закупил этих оперативок и потом бы продавал сразу в 5 раз. Но на самом деле, понятное дело, что стоимость комплектующих для компьютера, она напрямую связана с трендами, которые в мире происходят. Если вы вспомните, что такое биткоин, это криптовалюта, которую мы добывали всем миром. Ну, нам там объясняли блокчейны, там технологии, там это, расчеты. И вот, типа, процессоры не могут так быстро считать, и много там у них хеширование ограничено какими-то технологическими процессами, а у видеокарты это лучше получается, и все мы кинулись покупать видеокарты, потому что биткоин рос, там, что-то 120 тысяч, по-моему, на пике, да, доходил я. Не эксперт, но помню такую историю. И видеокарты очень сильно дорожали. А потом они подешевели вместе с биткоином. Он сейчас там барахтается на отметке в 60 тысяч.
3: Барахтается.
4: Тоже дорого, но не так, как было. но зато у нас сейчас оперативка подождет. И все, что вот происходило последние 10 лет, мне видится следующим образом. Когда нужны были мощности для обучения искусственного интеллекта и нейросети, мощности бесплатные желательно, да, для того, чтобы ее обучать в плане создания видеоконтента, в плане создания картинок каких-то визуальных составляющих, нужны были видеокарты. И по большому счету, ничего, мне кажется, мы там с вами не майнили в плане биткоинов. Просто мы отдавали свои ресурсы, своих компьютеров для того, чтобы где-то нейросеть обучалась, используя наши видеокарты.
3: Да, ты эту мысль уже говорил, да.
4: А сейчас эти нейросети, они уже обучены всем необходимым. И сейчас их активно используют люди по всему миру.
3: Кстати, про нейросети. Тут эксперты вчера... Одной строкой скажу, мы к теме интернета сегодня обязательно вернемся. Там есть интересные инфоповоды. Но вот сейчас пока вспомнила. Все, кто в России сидят в ТикТоке, если у вас есть аккаунт, и вы там смотрите разный контент, подсчитали, каждый третий ролик, который вы смотрите в ТикТоке, это снято или создано искусственным интеллектом. То есть там уже практически натурального контента все меньше и меньше.
4: Короче, миллионы людей делают миллионы запросов ежеминутно к этим нейросетям. А что нужно для того, чтобы оперативно, намекаю, обрабатывать эту информацию? Оперативные карточки. И честно, мне вот кажется, что все эти биткоины, все эфиры, вся крипта была построена вокруг того, чтобы мы добровольно отдавали свои компьютеры в аренду. А нам говорили, типа, вот там, это будущее за крипто, и где сейчас это крипто? Ну, кто-то ей занимается.
3: В будущем, через какое будущее
4: забыли. Забыли. Вот два года как...
3: В будущем вспомним.
4: Нет, два года как забыли вообще, что существуют какие-то альтернативные коины, которые прям...
3: Примерно так. Ладно, на самом деле, множество тем для обсуждения. Тимур сейчас напомнит наш номер телефона, а я напомню, что Тимур Полунин, Марина Штейникова с вами. Мы с вами до 7 вечера традиционно, ничего не меняется. Сегодня никаких форс-мажоров, концертов и прочего нету, из-за чего мы пораньше у него. До 7 часов железно с вами. И нас это очень радует. Номер.
4: +7 950 510 66 66. Пишет Сергей, наверное, кофе у вас неправильный был, поэтому не получилась магия. На самом деле... неправильный. Я выпил полкружки, и потом такой, блин, забыл добавить корицу. И насыпал сверху, и залпом допил.
3: Вот поэтому, ты бы, если выпил целую кружку с корицей, еще бы до обеда пришел аванс. А поскольку ты полкружки выпил, это после обеда автоматически, понимаешь, аванс отодвигает. На вторую половину дня.
4: Пишет Александр из Новоганска. Здравствуйте, у нас нет электричества, нет воды. Онлайн слушать не буду, экономлю заряд аккумулятора.
3: Ого!
4: Грустно, но понимаемо, но...
3: Александр, только если вы еще нас слышите...
4: Почетно очень, что, несмотря на отсутствие электричества, несмотря на трудности, которые сейчас у человека, нашел возможность написать и предупредить.
3: Очень это ценим.
4: Не рассчитывайте на меня.
3: Спасибо большое, правда.
4: И очень, на мою компанию.
3: Очень приятно и ценим. Только напишите, пожалуйста, если еще слышите нас, что случилось-то, почему света нет? Что там у вас происходит? Может, непогода какая-то, авария где-то, еще что-то. Напишите, если знаете. Будем за вас все переживать и желать, чтобы скорее все восстановилось, дали вам электричество. Так, ну ладно, едем дальше. У нас музыка по плану. Вернемся с новостями через 7 минут.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, давайте-ка банкам поможем, что ли, я не знаю. Что-то прям плохо.
2: Они бедствуют,
1: плохо у них все. Ну, мы все деньги у них забрали просто, товарищи. Все деньги у нас на руках фактически. Да.
2: Ну, пусть лежат. Как по мне. Не, искренне, да? Пусть лежат.
1: Так большинство и считают
2: людей. Один человек, да. Известный в нашей стране, не буду показывать пальцы, ну, потому что
1: его тут нет, как минимум.
2: Его тут нет, как минимум. Вот. А он недавно вроде как высказал свою точку зрения, типа у банков много очень денег, там что-то 130 миллиардов, да? Надо у них триллионов даже, 130 триллионов, надо у них 30 триллионов, как бы образить доход государства и направить эти деньги на нужды.
1: Да, но после этого человека раскритиковали его многие коллеги,
2: да,
1: по цеху.
2: Да, раскритиковали и многие коллеги по цеху, и пресс-служба его коллеги по цеху сказала, что он вообще такого не говорил и не это имел в виду, хотя есть и видео, и фото в интернете, ну, наверное, фейки. Ну, как бы, знаешь, вот эти ласточки. Мне не нравятся ласточки.
1: Ну, в общем...
2: А ты говоришь, что у нас денег на руках много. Я говорю, пусть лежат.
1: Очень много. Потому что российские банки сейчас сообщают, что они столкнулись прям с большой нехваткой свободных денег. У них их практически все меньше и меньше остается. Потому что россияне начали прям массово снимать наличные. Вот вдумайтесь, с начала этого года, вот за 5 месяцев, июнь еще даже не подводили результаты, вот с января по май у нас с вами... объем денег на руках вырос почти на 2 триллиона рублей. И это уже более чем в 2 раза больше, чем за весь прошлый год. То есть за весь прошлый год у нас было в 2 раза меньше, а мы только за первые 5 месяцев столько наличных сняли.
2: Ну, а то ли еще будет. И тут даже дело не в том. Можно подумать, конечно, что ну, такая непонятная сложившаяся вот в России ситуация, неопределенность кое-какая. Есть кое-какие там моменты, на которые мы обращаем сейчас внимание. Топливные в том числе, да, и т.д. и т.п., и поэтому мы пошли снимать деньги, пометуя о опыте 90-х, и там развал банковской системы, перебой с интернетом. На самом деле все банально. Угу. Все банально. Когда ставка Центробанка была больше там 20%, было выгодно нести деньги в банк, угу. Потому что банки предлагали суперклассные условия. Например, в 19-18% по вкладу. 18% по вкладу никогда не было в нашей стране, если я правильно понимаю. То есть ты миллион положил, у тебя через год 180 тысяч просто так бесплатно. Тебе банк дает в качестве процентов. Было очень круто. Сейчас банки предлагают какие-то уже, ну, несерьезные суммы, что 10-9-8%. Хотя ставка Центробанка у нас по-прежнему довольно-таки высокая. 14,25%.
1: Да, такую не забудешь.
2: Но банк, естественно, ни один столько не даст. Дают там первый месяц 12, второй 10, третий там 5. Ну, в общем, неинтересно нам стало держать деньги в банке. Есть куда более классные способы их инвестировать, потратить.
1: Ну вот и снимают,
2: съездить в отпуск,
1: тратят,
2: и опять лето.
1: Под подушки хранят многие. Но вот в этом году мы с вами уже побили рекорд по количеству снятых наличных денег. И я так понимаю, мы уже побили за 5 месяцев. Что будет к концу года, я понятия не имею. Но банки говорят, ребята, ну принесите денежку нам. Ну что, ну заканчивается уже. Ну все как, ну что вы прям...
2: Замотивируйте как-то.
1: Замотивируйте, да.
2: Вот написал Михаил нам, а что они хотели после таких слов? Я тоже собираюсь все вытащить из банка. Пусть под подушкой лежат, целее будут.
1: Вот такая логика сейчас у многих россиян, но... собственно. Поэтому мы тут триллионами и снимаем эти деньги с вами. Реально триллионами. Ужас какой-то. Зато...
2: Триллионами.
1: Ну, 2 триллиона за 5 месяцев, считай.
2: Триллионами.
1: Сняли. Нормально тогда?
2: Нормально.
1: Нормально, нормально. Ладно, я тут, знаете, хотела еще с вами поделиться одной... наиувлекательнейшей просто историей. У нас Минздрав просто радуется такому показателю. Короче, у них же есть план определенный, ну, любого министерства, любого ведомства есть планы, и у Минздрава конкретно был план добиться определенного показателя по вовлеченности россиян в ЗОЖ. Ну, то есть к здоровому образу жизни приобщить надо определенное количество людей, и каждый год эта циферка, планочка должна расти. Так вот, сегодня Минздрав у нас отчитывается о том, что они перевыполнили план по привлечению у нас к ЗОЖу.
2: Угу.
1: Представляете?
2: Остановитесь, люди, куда поперли? Ты что происходит?
1: Что-то увлеклись мы с вами, можно сказать.
2: В спортзалах места кончаются.
1: Ну, если кроме шуток, на самом деле я думала, так, ну-ка, перевыполнили план. Что у нас там уже 70% россиян-зожники или
2: так,
1: сколько?
2: Глядишь, так если дело пойдет производителям таблеток, на что жить? Ну, вообще. Если никто не будет ни лечиться, так, ни покупать
1: лекарства.
2: Подожди,
1: а производители табака и алкоголя вообще загнутся?
2: Да, а это, между прочим, акциз.
1: Да.
2: А это, между прочим, налоговые поступления. А это, между прочим, бюджетные деньги.
1: Понимаешь, как интересно получается? Каждый раз, когда Минздрав радуется, что у нас все больше россиян-зожниками стали, Минфин где-то плачет в уголке, потому что россияне меньше теперь тратят на алкоголь, сигареты, это дополнительные деньги в бюджет.
2: Ну да, если с кощунственной точки зрения, это же правильно. Вот смотрите, это факт. Это факты, которые никуда не деться. То есть, чем больше у нас людей, приверженцев здорового образа жизни, тем меньше, да, мы на них потратим, на их лечение из бюджета денег, но при этом, при всем, меньше в бюджет придет нам денег от алкоголя и табака. Это парадокс вообще российской экономики. Не, это не только российской, наверное, экономики, это у всех, у кого есть бесплатная медицина.
1: Допустим. Я тебе больше скажу.
2: В капиталистических странах, где бесплатной медицины нет, и ты лечишься за свои деньги, никто не парится по этому поводу, никто не говорит, что пить-то плохо. Говорят, да пейте, конечно, Октоберфест, налетай, выпьем все, лишь бы деньги были. Там это не надо никому, то есть там как бы это нормально считается. Пейте, это наша традиция, да. Говорят в Чехии, в Германии, там, в Баварии.
1: Я тебе больше скажу, у нас же уже сколько, года 3 или 4, ну, 3, мне кажется, точно, могу ошибаться, существует налоговый вычет на занятия спортом, то есть сейчас, если вы ходите в спортзал, платите деньги, да, за фитнес и прочее, вы же можете еще потом эти денежки вернуть себе, 13%. Но это же тоже дополнительный такой стимул, бонус, приятный, по крайней мере. Поэтому у нас делается максимум реально для того, чтобы мы как-то с вами уже переходили на ЗОЖ. Но я-то больше всего поражена была тому, какая планка была у Минздрава по плану, и какую они, собственно, перевыполнили. Короче, как сообщают в Минздраве, сейчас здорового образа жизни придерживаются 11,5% россиян. Всего-то. Угу. Всего-то. А у них был плановый показатель на этот год 10,5%. То есть вот этот 1% россиян, которые не по плану приобщились к ЗОЖу, на них никто не рассчитывал.
2: Так они в этом проблему видят?
1: Они наоборот радуются на самом деле. Они говорят, что, во-первых, все 89 российских регионов, которые у нас существуют в стране, они все достигли установленной цели. То есть 10,5% зожников есть в каждом субъекте нашей страны, в каждом регионе. А 30 регионов, кстати, я уверена, что Югра в этом списке, надо пойти посмотреть, где-то, может, есть более подробная статистика, но вот ТАСС пишет, что просто 30 регионов достигли, этот показатель превысили, вот. Поэтому я его поздравляю, у нас, получается, каждый 11-й житель страны такой прям рьяный зожник. Не который там просто раз в месяц зарядку делает, чтобы хоть как-то уже
2: молодцы,
1: себя поддержать.
2: На самом деле,
1: те, кто реально не употребляют алкоголь, не курят, регулярно занимаются спортом, правильно питаются, вот эти все понятия.
2: Без шуток, если молодцы же.
1: Это здорово, на самом деле здорово. Более того, к 30-му году, как говорит Минздрав, у них показатель, то есть они рассчитывают увеличить долю россиян, которые ведут здоровый образ жизни, до 13,5%. Ну, такими темпами, мне кажется, мы 13,5% уже в следующем году можем достигнуть, правильно?
2: Правильно.
1: Так что Минздрав нас с вами хвалит, молодцы, особенно те, кто реально ведут этот здоровый образ жизни.
2: А Ольга нам пишет из Нижнесартымского, что у нее есть одна знакомая зожница, прям зожница, зожница.
1: Зожница?
2: А в сумке таблетница от давления головы.
1: Ну, кстати, возможно...
2: А представьте, что бы с ней было, если бы она еще и не зожницей была.
1: Нет, я как раз хотела сказать, что, возможно, ваша знакомая пришла к этому образу жизни здоровым только потому, что вот уже в свое время организм намекнул на то, что дальше не вывезет. А когда уже определенные болезни, заболевания имеются у человека хронически, там уже без таблетницы никак.
2: Остепенилась, да?
1: Ой, многие, поверь мне, ближе к 40 начинают задумываться,
2: потому что здоровье... На самом деле, мы же с Мариной уже этот тезис говорили, да, что нет более ортодоксальных зожников, чем те, которые всю жизнь вели вот такой безобразный разгульный образ жизни и чуть не отъехали от передоза. Вот нет более таких зожных зожников.
1: Но передоз здесь не имеется в виду запрещенные вещества.
2: Нет, понятно, да. Не имеется в виду, конечно, естественно. Это просто гречки переел человек. Я вот имею в виду то, что человек, который мощно всю молодость пил так, что цирроз печени, он потом в какой-то момент понимает, что умирать страшно, берет себя в руки. Молодец, молодец. Но почему не молодец, я думаю, да? Потому что он потом ходит и эту идею всем навязывает.
1: Ну,
2: вот
1: не,
2: это начинается.
1: Неправда.
2: Фу, вы пьете, морализм начинается.
1: Не,
2: вот
1: ну, не человека. Все. Во-первых, не все. А во-вторых, конечно, хочется, чтобы мы к ЗОЖу приходили чуть раньше, чем то, что ты описал. Чтобы чуть раньше до нас доходила мысль, что организм рано или поздно все-таки может сдаться от такого неправильного образа жизни.
2: Он пишет, нет, ей 20 лет.
1: Ой.
2: Ну, может быть, наследственное что-то, да?
1: Ну,
2: может,
1: да.
2: Вегетососудистые какие-то в раннем возрасте приобретенные. И добавляет, а я вот пью самогон, но хожу на фитнес. К кому я отношусь?
1: Простите. Ольга, какой шикарный комментарий.
2: А вы перед тем, как на фитнес идете? Или
1: ну нет,
2: после?
1: Это нереально.
2: Или между подходами? Может, какая-то такая тактика спортивная, не знаю.
1: Это тогда во вред сразу. Нельзя в таком состоянии заниматься спортом. Сразу организм...
2: А мне вообще кажется, что вот, среднестатистическая деревенская качалка живет по такому принципу. Пью самогон, хожу на фитнес. Но...
1: Ну, главное не совмещать все-таки эти вещи. Типа с утра позанимался, вечерком там с друзьями, да?
2: Не, мы же тоже зожники в душе.
1: Мне
2: мы
1: кажется...
2: за то, чтобы люди вели трезвый образ жизни. Еще раз надо вот просто отметить. Это правда. Это как бы не для того, чтобы там потом начальство не поругалось, типа, а что вы там опять пропагандируете? Просто, да, мы за то, чтобы у нас Россия, наша многонациональная, была здоровая.
1: Угу. Мне кажется, я сижу...
2: Не пьющая и
1: сижу, размышляю все над вопросом Ольги. Мне кажется, все-таки вы неполноценный зожник, Ольга. Потому что вы как будто бы баланс вот за счет вашей схемы находите. Ну, то есть здесь подправили здоровье, тут подпортили чуть-чуть. И вот этот баланс у вас держится. Но еще зависит от того, как вы часто пьете эту самую самогонку. И в каких количествах. Если пару раз в месяц и по чуть-чуть, ну, может быть, вы все-таки зожник. А вот если чаще, то... Опять же, вопрос не ко мне, а к Минздраву. Какие у них критерии зожников. Но в целом вопрос очень забавный у вас. Рассмешили меня.
2: Приступаю, написала Алла и скинула фотографию, где всего два предмета. Банка с кофе и пакетик с молотой корицей.
1: Ой-ой-ой, сейчас будет кому-то вкусно, ароматно. Алла, какая вообще у вас приятная миссия впереди.
2: Засекайте, через сколько денежка придет.
1: Слушайте, вот вдохновили вы меня. У нас тут тоже есть возможность кофе на работе купить за денежку. Пойти, что ли, себе кофеечку сделать с корицей. Хотя я с утра уже бахнула. Куда мне такое богатство? Два раза это прям, ну, что-то какие-то миллионером поди стану после этого. Ой, кстати, у меня есть прикольная новость.
2: Нежели богато, нечего начинать.
1: Вот давайте я вам эти две новости про миллионы. Неправильная логика, я не придерживаюсь такой.
2: А вот сообщение, смотри, еще. День прекрасный, душный, жаркий. Как можно вообще три этих слова ставить в один
1: ряд? Есть люди, которые любят душную, жаркую погоду. А еще, кстати, духота и жара не исключают того, что день прекрасный. Понимаешь? День случился с нами уже, он есть.
2: А еще
1: он
2: говорят...
1: в нашем распоряжении. Мы можем этим днем воспользоваться, как хотим. Это уже, значит, добрый, прекрасный день, правда?
2: Еще говорят, жарко, стены не ломит.
1: Это больше про баню. А вообще, кстати, пойду сейчас реально тоже кофеечек себе сделаю. И про миллионы, у меня две прикольных новости, расскажу вам сразу после. Раз уж мы сегодня про деньги, про четверг и корицу, вот темы будут соответствующие.
0: Свои люди.

0: Автолига выручает, по пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написала нам Алена. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Пью кофе с корицей.
2: Ой, все пьют. Да что такое? Какая прелесть.
1: Вчера писала Алена, что проверки будут в детской поликлинике. Там всяческие разные. Вот. На что мы мысленно пожелали их пройти как можно легче и гладче.
2: Наилучшим образом.
1: Наилучшим образом.
2: Для вас и для всех.
1: А Алена пишет: проверки, которые сегодня должны были быть, отменили. Огромное спасибо, что вы их отменили. В скобках шучу.
2: А почему шутите? А может быть, мы и отменили. Может быть, вы даже не подозреваете, как мы это все сделали. Ладно, шутка, ничего мы не отменяли на самом деле. Но если вы их искренне не хотели, а мы просто как-то, знаете, эту мысль через наш микрофон в космос послали, возможно, это тоже как-то сработало, если верить во все эти энергетические штучки, конечно. Но в целом мы за вас рады, у вас будет больше времени подготовиться к этим проверкам и морально, и не только, да, всячески, поэтому
1: слушай,
2: это
1: а вот,
2: хорошо.
1: Ну, ты всем рекламируешь, да, кофе с корицей, но тут люди признаются, что насильно приходится пить
2: да
1: из-за
2: нет,
1: тебя.
2: Нет.
1: Вот, Алла написала, вообще в такую погоду пить кофе, это прям, ну, чересчур, потому что давление избыточное, да, и внутричерепное, и просто обычное. Uh-huh. И на жару плюс помноженное, это может быть не очень хорошо для здоровья. Вообще очень люблю в такие времена, когда жарко, воду с клюквой, брусникой.
2: Круто, ну, типа, это очень правильно.
1: Морсик освежающий. Вот. Ну, на худой конец, типа, зеленый чай. Хоть и не люблю, но лучше его, чем кофе. Вот и что делать?
2: Во-первых, хочу сказать, что все ритуалы, которые вы делаете через силу, не только кофе с корицей, если вы не любите кофе, например, и корицу, но пьете, потому что там кто-то сказал, что это деньги приносит, это не работает. Работает вообще все, что в жизни вообще работает все только то, что в радость, в кайф и в удовольствие. Вы можете сами себе придумать любой ритуал, любую какую-нибудь, знаете, магическую штучечку и делать ее просто потому, что вам в кайф и верить, что она работает. И так оно и будет. Но в целом для меня это, правда, приятно. Ритуал, он мало того, что ну, типа, вот финансы приносит, да, я все-таки в это верю. Почему добавляю типа, потому что не все верят. Вот, но при этом для меня это очень приятно. Кстати, Алла еще...
1: Ты считала, Тимур, не сочиняйте. Ну, и как не сочинять? Я же своими словами просто пересказал все, что...
2: Ну, Алла не написала, что пьет насильно. Тимур это правда от себя тут добавил. Он интерпретировал...
1: Смотри, здесь написано, ради денег кофе с корицей выпью.
2: Ну...
1: Вообще, ну давай,
2: ну,
1: хорошо, и ладно, давай разбираться. Подожди, я процитирую тогда заново, хорошо, чтобы не было потом в мою сторону обвинений, что я от себя добавляю. Давайте так, приврал я или нет? Вообще, это цитата прямая, вообще в такую погоду желательно пить зеленый чай, но я не такой любитель зеленого чая, хотя с жасмином мне нравится. Ради денег кофе с корицей выпью. Просто очень жарко, у меня сейчас в почете вода с клюквой и брусникой. Ну что вот...

0: неправильно сказал. Я сказал, что Алла в такую жару предпочитает пить воду с клюквой и брусникой, что зеленый чай тоже хорош.
1: Я тебе скажу, что
0: но Алле он не очень нравится.
1: Я тебе скажу,
0: а
1: что
0: кофе придется пить насильно из-за тебя.
1: Вот что ты приукрасил. Из-за меня. Алла не писала ничего в мой адрес. Алла, мне безумно нравится ваша вот это что, скатерть на столе, да, я так понимаю, тряпичная, а сверху пленочка, да. Лимоны эти бесподобные. Я вообще тоже обожаю принт с лимонами. Вот как раз сегодня смотрела на одном маркетплейсе тарелочки с лимонами. Безумно освежающий, красивый и, знаете, возбуждающий аппетит почему-то. Вот у меня кофейные зерна возбуждают аппетит. У меня вот эти лимоны почему-то тоже. Вот прям на кухне хочется что-то такое. А Тимур, если посмотрит на картинку с кофейными зернами, его начинает прям тошнить. У него изжога начинается. Представляете, да, насколько у нас разное у всех визуальное восприятие? Угу. То есть я смотрю на кофейные зерна, у меня аж, знаете, вдохновение просыпается внутри. Мне хочется что-то делать, идти писать тексты, творить, я не знаю. Прям что-то менять в своей жизни.
0: Реально на физическом уровне, например, скатерть, да, вот с кофейными зернами, с кручками кофе, просто...
1: Изжога у Тимура, представляете?
0: Изжога, давление, головная боль.
1: Вот так вот, какими все разные. Важно найти то, что вас вдохновляет, и, собственно, этим себя окружить. По поводу кофе с корицей, я вот тоже себе, пока у нас была музыка в эфире, сходила, сделала кофе, тоже сижу, наслаждаюсь, на самом деле. Прям, знаете, даже день украшенный сразу стал этим моментом. Я вам хотела рассказать как раз две новости, связанные с миллионерами и с богатством. Во-первых, у нас тут есть статистика о том, что жители Югры с начала этого года выиграли в лотерею уже почти 37 миллионов рублей. Больше всего, кстати, в этом году повезло трем клиентам почты. На почте были куплены три самых таких успешных билета. В Ханты-Мансийске, Белоярском и в Сургуте. Вот там люди купили билеты, и они им принесли одному человеку 2 миллиона, еще двоим по миллиону. И почти 4 миллиона рублей мы в моментальных лотереях выиграли. Мы, я имею в виду, жители Югры. И, кстати, наибольший ажиотаж вокруг этих билетов у нас в Югре наблюдается в преддверии каких-то крупных праздников. Ну, это само собой, мне кажется, логично. Новый год, День защитника Отечества, День Победы. Вот, в эти праздники мы особо с вами покупали.
0: А есть статистика, сколько лотерейки мы потратили денег на лотерейные билетики?
1: Нет вот такой статистики, но...
0: Вот
1: есть...
0: был знать бы.
1: Есть вторая новость, связанная с лотереями. Короче, невостребованные лотерейные выигрыши хотят забрать в доход государства. Короче, россияне, даже когда выигрывают миллионы, бывают такие случаи, мы регулярно про них говорим в эфире, они не забирают свои деньги. И за два года, вы только вообразите, как говорит у нас счетная палата, ТАСС пишет со ссылкой на счетную палату, только за последние два года скопилось больше 2,5 миллиардов рублей, которые были невостребованы и не забрали их победители лотереи. Представляете, 2,5 миллиарда могли бы россияне у себя где-нибудь в карманах иметь, но не забирают эти деньги. Ну и в итоге аудиторы в счетной палате предлагают размещать вот эти остатки невостребованных выигрышей на счетик казначейства, чтобы направить деньги на нужды государства. То есть все невостребованные выигрыши хотят направлять на наши, ну, в бюджет, собственно. Единственное, что 3 года по закону эти выигрыши должны храниться, но если за 3 года победители их не забирают, то все эти деньги вот хотят уже в доход государства. Ну, правильно, а что с ними еще делать? Правильно?
0: Что с ними делать? Организатор лотереи их себе заберет обратно.
1: Нет, хотят в государство вложить. И правильно, я считаю.
0: Ну,
1: если вообще... человек за ними не пришел, которому они по праву принадлежат, ну, пусть останутся государству и пойдут на благо всем нам.
0: Вообще правильно.
1: Ну.
0: Вообще правильно.
1: Я больше здесь поражена тем, что 2,5 миллиарда за 2 года россияне не забрали. Это же колоссальные суммы, на самом деле.
0: Ага.
1: Вот так.
0: Ага, проехался по поселку, пишет нам слушатель из Новоаганска. Нет, по его наблюдениям, во всем Новоаганске нет электроэнергии. Такой ситуации не было лет 20.
1: Ого. Слушайте, ну, я надеюсь, что нас сейчас, может быть, даже слышит кто-нибудь в Нижневартовском районе, кто отвечает за этот вопрос.
0: Нет, ты думаешь, они не знают об этом?
1: Нет,
0: господи.
1: Напишите нам, пожалуйста.
0: Или такие, ну, блин, ну, ладно, там по радио сказали, придется ехать чинить. Ну, так что ли?
1: Нет.
0: Хорошо прикалываться.
1: Я хочу, чтобы нам сообщили, я просто в СМИ не видела информацию, что случилось в Нижневартовском районе, что люди без света сидят, что там какая-нибудь авария, может, на сетях или еще что. Я вот к чему, а не к тому, чтобы...
0: Делают, поди уже, все.
1: Наверняка. Ну, Александр, вы по-прежнему нам пишете. Спасибо большое, что, несмотря на то, что батарея тратится у вас, вы как-то все равно остаетесь на связи. Я так понимаю, это до 7 часов вечера наверняка не продлится. Если свет вам не включат, наверное, вы от нас скоро отсоединитесь, потому что батарея тоже рано или поздно закончится. Но мы вам очередной раз желаем, чтобы скорее, как можно скорее, дали электричество. Желательно в ближайшие полчаса. Колдую, колдую, колдую. Посмотрим, сбудется или нет. Короче, до 17:30. Очень бы хотелось.
2: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра планомерно снижает риски аварий на инженерных сетях. Жительница Октябрьского района попалась на уловки мошенников из другого региона. Югорские самбисты стали призерами финала 13-й летней спартакиады учащихся России. В Югре заметно снижается количество аварий на инженерных сетях. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук на совете при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Артеме Жоге. Так, в Югре в прошедший отопительный сезон все муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности. Для быстрого реагирования круглосуточно работали аварийные службы. В результате количество инцидентов на инженерных сетях снизилось на 13,4%. При этом среднее время устранения аварии занимает всего 2,51 часа. Для сравнения, по России этот показатель составляет 9,12 часа. Руслан Кухарук подчеркнул, что в условиях северных морозов критически важен каждый час, поэтому работа по сокращению сроков продолжается. Что касается подготовки к предстоящему отопительному сезону, на эти цели в Югре будет направлено 12 миллиардов рублей. Это существенно больше прошлогоднего финансирования размером 7,9 миллиарда рублей. В рамках летней ремонтной компании планируется привести в порядок свыше 905 километров сетей, что вдвое превышает уровень 2025-го. Губернатор также добавил, что полная готовность жилищного фонда, социальных объектов и всей коммунальной инфраструктуры к зимним нагрузкам будет обеспечена к 1 сентября. 46 тысяч рублей заплатила жительница Октябрьского района за несуществующую собаку. Женщина увидела интернет-объявление о продаже щенка мальтипу. При общении с мнимым продавцом югорчанки сообщили, что хвостатый находится в Сургуте. Для большей убедительности даже прислали фейковое видео. На кадрах запечатлели передачу переноски с питомцем-проводнику поезда. Женщина поверила и оплатила покупку вместе с доставкой, после чего обманщики ожидаемо перестали выходить на связь. К счастью, югорские следователи быстро обнаружили подозреваемых. Ими оказались жители Челябинской области. Для задержания пришлось отправиться в соседний регион в служебную командировку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы. Существующая в России система медицинского обслуживания в сельской местности нуждается в кардинальных переменах. Глава партии пенсионеров Эрик Праздников видит решение в модернизации фельдшерско-акушерских пунктов. По его мнению, нынешний формат, ограничивающийся первичной диагностикой, устарел. Предлагается трансформировать ФАПы в цифровые центры первой помощи, оснастив их современными диагностическими приборами и телемедицинскими системами. По мнению парламентария, это позволит фельдшерам проводить более комплексные обследования и оперативно связываться с врачами-специалистами. Важным дополнением к этой инициативе станет открытие аптечных пунктов при сельских амбулаториях, что призвано ликвидировать дефицит медикаментов. В свете недавних обсуждений о праве на медицинскую помощь по ОМС, данное предложение выглядит как продуманный шаг к созданию единой и доступной системы здравоохранения для жителей отдаленных территорий. И последняя команда Югры ярко стартовала на финале 13-й летней спартакиады учащихся России по самбо. Турнир проходит в эти дни в Мытищах. Честь нашего региона отстаивают 6 атлетов. Предварительно они прошли жесткие окружные региональные отборы. В результате уже в первые дни испытаний югорчане положили в свой актив серебряную медаль. Ее уверенно завоевал Гаджи Абдул-Кадиров в весовой категории до 46 килограмм. Как отмечает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, это отличный старт для окружной сборной, заряжающей на новые победы. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Здравствуйте. Немножко про футбол расскажу, ладно? С вашего позволения, Марина.
3: Ну, если будет что-то интересное, то позволяем.
2: Как и обещал, самая интересная игра вчерашнего вечера была встреча Швейцарии и Канады. 2-1 закончилась эта встреча. Швейцария выиграла.
3: Да
2: молодцы.
3: Ладно.
2: А что, да ладно, Канада, а это не прям футбольная сборная. Это, наверное, ближе к хоккею.
3: Ну, я согласна.
2: Швейцария лучше играет.
3: Согласна, но просто они же на родной территории, на своем там материке, как минимум, играют. Пускай, может, не у себя дома, или они в Канаде играли. Где был матч? В Америке, в Канаде?
2: Честно, я не в курсе,
3: не в курсе,
2: где был матч.
3: Ладно.
2: Мне это... не особо
3: я
2: интересует.
3: Просто никогда не ассоциировала Швейцарию с футбольной какой-то державой. Ну ладно, будем знать, что они неплохи в этом деле, оказывается.
2: Угу.
3: Получается, Швейцария прошла уже в 1/16. Стопудово.
2: Точно, стопудово.
3: Понятно.
2: Швейцария прошла в 1/16. Канада точно так же прошла в 1/16. Скорее всего, Босния и Герцеговина тоже прошла в 1/16.
3: Кто бы мог
2: Но
3: подумать?
2: Это еще там под вопросом все. Далее, матч Босния-Герцеговина-Катар 3-1. Босния победила. Ну, вроде все понятно. Это группа, да. Группа С. Здесь и интересней Бразилия-Шотландия. Я вот вчера пытался, начинал, по крайней мере, смотреть этот матч. Пропустили шотландцы очень быстрый гол. Потом второй могли пропускать, если бы там не нарушение правил. В общем, в пух и прах проигрались. А второй матч, параллельно который шел, он более был интересен. Там Гаити с Марокко встречались. Гаити забили первые.
3: Ты же говорил, что Марокко по-любому выиграет. Я помню вчера.
2: Марокко по-любому выиграла.
3: Ага.
2: В итоге, но Гаити забили.
3: Первые
2: там,
3: причем.
2: Чуть ли не на какой-то пятой минуте.
3: Немножечко напряглись, да, после этого марокканцы, наверное?
2: Напряглись абсолютно все, но 4-2. Закономерный тоже результат.
3: А мне кажется, незакономерный, потому что вчера я на Гаити даже не ставила ни одного гола, а они, кажется, два забили. Ну, крутые.
2: В этой группе Бразилия, Марокко проходят в 1/16 точно. Надо отметить, что из 12 команд, которые займут третье место, 8 тоже пройдут. Но там проблема. Они выходят всегда с третьего места на тех, кто занял первую строчку. Помните, 18-й год?
3: Я всегда не понимала, России. Какая тупая система, простите. Почему третье место с первым должны играть?
2: Очень классная система. Ну, типа, ну а как должно быть? То есть ты хочешь, чтобы там, условно, Бразилия вышла, да, и Мексика, и они встретились сразу в 1/16, и кто-то из них вылетел.
3: Я хочу...
2: Это неинтересно.
3: Да, ага, конечно.
2: Грандов стараются тащить до конца.
3: Самых сильных, самыми слабыми ставить разве справедливо?
2: Справедливо. Вот в спорте справедливо, по этой системе играются кубки, по этой системе играется плей-офф, по этой системе у нас в хоккейной, в нашей лиге тоже
3: это
2: играют.
3: То же самое, что...
2: Там, условно говоря, первый с восьмым, второй с седьмым и так далее.
3: Это то же самое, что дать трем детям, которые учатся в седьмом, шестом и пятом классе, задание восьмого класса. Понятно, что восьмиклассники лучше справятся. И вот вы, получается, ставите шестиклассника против восьмиклассника. Кто из них, интересно, уйдет с турнира? Интересненько прям. И что, были случаи, когда третье место выигрывала у первого? Ну, скажи, хоть раз было такое?
2: Ну, конечно.
3: Серьезно?
2: Конечно.
3: Но это уникальный случай, правда?
2: Конечно, было. В прошлом году, в прошлом сезоне, не помню, какой там в плей-офф в ВХЛ с 1 по 12 играют, а вот Югра, по-моему, после первого круга вылетела уже из этого плей-офф. И причем играла с командой там на 11 или на 12 строчке. Это вот позапрошлый год.
3: Ты
2: в этом году они стали чемпионами.
3: Прямо про хоккейный клуб.
2: Это сплошь и рядом, Марина. Это вопрос как бы, ну не знаю, удачи, фарта, мотивации.
3: Но,
2: в хоккее-то посложнее.
3: Но неумение там, спортивного,
2: там до
3: правда?
2: 4 побед. Здесь, например, условно та же самая. Сейчас будем дальше рассказывать. Группа А, в которой Южная Корея встречалась с Южноафриканской Республикой. Две страны, в которых в названии есть слово «южное». ЮАР победили 1-0, хотя на корейцев очень большие надежды возлагал.
3: А корейцы вообще в этом году разочаровывают? Они, когда играли, вот самая первая у них была игра тоже, они там...
2: Самая 2-0. Первая блестящая.
3: Они там сыграли. Проиграли же они там.
2: Они выиграли первую свою встречу как раз-таки против Чехии. Напихали им... А потом проиграли и мексиканцам,
3: ну вот,
2: и вот сейчас ЮАР.
3: Вот.
2: Но такая ситуация сложилась, что ЮАР заняла вторую строчку. Вот представь, Мексика, Чехия, Южная Корея, Южноафриканская Республика, от которой никто ничего не ждал, в итоге занимает вторую строчку и отправляется в 1/16.
3: Молодец.
2: Где схлестнется с Канадой. Вот такой прикол.
3: Я за ЮАР буду болеть.
2: Нет, ты болей, конечно,
3: пусть это
2: за
3: будет
2: кого
3: для всех
2: хочешь.
3: Чудом.
2: Просто уже определились, ну, так скажем, первая пара. Тут есть Аргентина точно проходит, Швейцария точно, Мексика точно, Бразилия точно, США точно, Германия точно, Марокко точно. Но первая пара определилась. Со второго места ЮАР попала на второе место на Канаду. И это самый лучший исход, который можно себе придумать для Южноафриканской республики.
3: Я поэтому это, говорю,
2: наверное,
3: буду за них.
2: Самый приятный из всех возможных участников плей-офф. Ну, понятно, кроме там третьих мест, но у них и не было шансов встретиться с командой, которая занимает третью строчку. Они со второго места выходят только на свое, собственно, второе место.
3: Ты там скажи, все определились с 1-16?
2: Нет, еще ты чего?
3: А, еще отбирают,
2: конечно,
3: понятно.
2: Сегодня легендарнейшее противостояние пройдет. Кюрасао, Кот-д'Ивуар. Приглашаю всех. Нет, на самом деле, я это смотреть не буду. Вот я смотрел все матчи, но это я смотреть не буду.
3: Ты нам обещал все смотреть. Кстати,
2: ладно, на самом деле, что покажет Матч ТВ, то и посмотрю.
3: Действительно, ты же не хочешь платную подписку, да, на Кинопоиске?
2: Не хочу.
3: По поводу этих двух стран, сначала давайте посмотрим, где они на карте находятся. Ну, чтобы хоть понимать, что за государство, где они, кто такие вообще. Потому что, ну, реально, мы эти названия крайне редко употребляем, вот, может быть, только в рамках чемпионата нынешнего и все. А по поводу, кстати, Кореи, скажи, как думаешь, если бы участвовала в чемпионате мира по футболу Северной Кореи, она бы всех сделала? Или они бы не были футбольной державой?
2: Ты же знаешь историю? На каком-то, по-моему, 10-го года чемпионате Северная Корея отобралась на этот турнир и участвовала в этом турнире.
3: В 10-м году?
2: Ну, 10-й или 6-й, я не помню.
3: Когда Вака-Вака была?
2: Надо проверить. Короче, смысл в том, что они выступили не очень хорошо, они отлетели на ранних этапах, но как ходит байка такая, хотя я даже видел эти кадры, и ходит такая байка, что по северокорейскому телевидению после этого чемпионата мира показали, что Северная Корея выиграла чемпионат мира. То есть они нарезку сделали, то есть не показывали целиком матчи, они просто в новостях делали нарезку. Там Северная Корея, Бразилия гол забила один, проиграли 3-1. В итоге вот этот гол показывали, что как будто они Бразилию 1-0 выиграли. Это такая байка хоть.
3: Ну, понятно,
2: я не ручаюсь за достоверность, потому что я не ездил в Северную Корею.
3: Но поскольку у них нету как бы открытого интернета, да, к всемирной паутине доступа нет, многие северокорейцы, получается, могут думать, что так оно и есть.
2: Глядишь, скоро и Россия выиграет чемпионат мира по футболу такими темпами. А, это я к чему?
3: А представляешь, Северная Корея реально живет и думает, что они мировые чемпионы.
2: Тогда многократные.
3: Прикольно.
2: Ну, вот.
3: По поводу, кстати, футбола, одной строкой скажу, что FIFA допустила юношеские сборные России до чемпионата мира по футболу. Это значит, что и наши парни, и наши девчонки, которые до 15 лет, они будут участвовать в первенстве под флагом нашим российским, с нашим гимном. И это здорово. Ну, то есть, хотя бы в отношении юношеского футбола FIFA как-то более-менее понимает, что спорт должен быть вне политики. А первенство, кстати, пройдет в Азербайджане, так что недалеко поедут наши ребята. И в конце октября уже пройдет первый турнир. Вот. Поэтому желаем нашим юным футболистам удачи. Причем, насколько я помню, как раз-таки юношеский футбол у нас в России хорош, да? То есть ребята подают большие надежды. Они там выигрывают и в том числе международные всякие соревнования.
2: В плане футбола?
3: Да,
2: у нас и пляжный футбол очень хороший, и мини-футбол очень хороший, и юношеский футбол, и детский.
3: Все, кроме взрослого профессионального. Да?
2: А вот там какой-то излом начинается.
3: Вот. Ну так что за наших...
2: Никто не может понять. Даже Карпин не может дать четкий ответ, почему так.
3: Ну, в общем, за наших юных футболистов будем осенью болеть. Они крутыши у нас. Более того, со своим гимном и флагом это здорово. Это еще больше мотивации. Ну и про хоккей еще хотела сказать. У нас же совсем скоро, 1 июля, будет исторический хоккейный матч Россия-США. В Москве пройдет этот матч. Я, честно говоря, ну, там столько ему значимости и важности придавали и российские федеральные СМИ, и американские писали. Кстати, в администрации Трампа вообще говорили, что эта игра будет символизировать новый этап наших отношений. Я уж не знаю, как один хоккейный матч может символизировать новый этап отношений, но не суть. В общем, оказывается, как пишет сегодня ТАСС, болельщики не смогут купить билеты на этот хоккейный матч. И все как-то, знаете, сразу пропал интерес к этому событию. Ну, лично у меня.
2: По телевизору посмотришь. Ты собралась ехать в Москву
3: смотреть?
2: Нет,
3: а представляешь, вот жители Москвы, особенно хоккейные фанаты, которые хотели, возможно, бы сходить, они будут продавать билеты. На трибуны, как пишут у нас федеральные СМИ, допустят ограниченное число лиц. Ну, то есть там только будут...
2: Только будут самые фанаты.
3: Самые-самые какие-то,
2: вообще,
3: да.
2: Можно было бы элегантно сделать, выкупить вообще все хоккейные, ну, места зрительские и разыграть их в Макси, например.
3: Ну, это ты прям загнул.
2: Ну, а что, сколько сразу людей скачают? Даже если еще нету, все установят.
3: Ну, это,
2: кто,
3: кстати,
2: хочет.
3: Да. Ну, круто, на самом деле, ты хорошо придумал. Я просто вспоминаю самый первый розыгрыш в Макси. Ты помнишь его? в этом году, то ли февраль, то ли март был.
2: Что там?
3: Когда Макс начал разыгрывать, это был первый розыгрыш в нашем национальном мессенджере.
2: Типа, да, угадай, 3 килограмма кабачков, да?
3: Нет, там все банальнее. А кабачки-то хотя бы как-то оригинальные, кстати. Вот я бы кабачки, может, и поучаствовала даже в этом розыгрыше. Нет, они разыгрывали 5 кружек с эмблемой Макса, с логотипом.
2: Угу.
3: Ну вот и все. Кстати, после того, как сильно начали смеяться над ними, типа, ну что, 5 кружек, уж не позорьтесь, они этот конкурс удалили, даже не успели его провести.
2: Типа, ну не хотите, как хотите, да?
3: Ну как-то да, поняли, наверное, мелковато, правда, подарки, и решили вообще не проводить этот конкурс.
2: Была возможность у вас. А потом, представь, нет, он реально выиграл эту кружку.
3: Ну.
2: И лет через 10, когда Макс уже супер, там, вообще во всем мире популярный, известный, у него там обогнал Телеграм по количеству пользователей.
3: И что? Этих кружек уже миллион будет наштампован.
2: И именно эту кружку, первую самую разыгранную, ты выставляешь на аукцион, продаешь. О, это вообще история подвала.
3: Ну, в целом, да. Получается, зря свернули, да, они конкурс. Надо было проводить.
2: Человек, видно сразу, не любит футбол. Да? Александр пишет нам. 22 бугая, так. Один мяч гоняют. Каждому подсоединить динамо-машину, хоть польза будет. А вообще, говорит, 22 гоняют, миллионы смотрят, лежат на диванах, ни черта не делают. Ну, не знаю, я вчера вот семечки щелкал, пока лежал.
3: Кошмар. Александр, какой вид спорта вы уважаете? Потому что реально из вашего сообщения видно, что вы не то, что не любите, прям не уважаете этот спорт. Вот.
2: Не, а я вот, ну, ладно, хорошо. А тогда это можно как к любому спорту отнести. Типа там 10 человек бегают, баскетболисты мячик друг другу кидают, что-то в какое-то ведро, которое прикреплено на стенке, пытаются его забросить, ни черта не делают. Или там... 12 человек бегают на коньках по хоккейному корту, ни черта не делают.
3: Так в отношении всего, на самом деле.
2: Или вот это вот, 2 человека сидят, что-то сидят, даже не разговаривают друг с другом, фигуры по шахматной доске расставляют, ни черта не делают. Или самый интересный спорт, на мой взгляд, реально интересный, мне он нравится. Какие-то люди в каком-то непонятном количестве берут какие-то камни, катят их вот так вот по льду, а другие бегут впереди, швабры этот лед трут, и надо, чтобы один камень выбил другой камень из центра, который очерчен в кружке, и ни черта не делают. Но это интересно реально смотреть.
3: Я просто, знаете, понимаю, что это в отношении любого вида спорта, во-первых, можно сказать, и в отношении вообще всего, что у нас в жизни происходит.
2: Кто-то сидит и говорит, сидят 4 часа, там что-то болтают.
3: Да, и это в том числе. Но меня радует тот факт, что в мире так много всего, что можно ругаться на тех, кто смотрит, например, тупой футбол, и найти свое при этом увлечение. Я вспоминаю всегда песню, которую... Какой был год? Вспомни, пожалуйста. Мы в деревне у родителей смотрели в мае Евровидение. Это тогда еще, когда Россия еще пока участвовала. Типа год, наверное, 20-й или 21-й. Возможно, пандемийный как раз 20-й. Или его тогда не было. Короче, это было лет 5-6 назад, когда было Евровидение, когда Россия в последний раз еще участвовала. Там от Великобритании приехал парень молодой, у которого очень известный брат, его родной певец, очень известный в Европе. А вот этот младший брат, он как-то вообще никто его не знает. И вот он приехал от Британии на Евровидение. Он спел песню, которую я просто не знаю. Она у меня в плеере вот все эти там 5-6 лет. Я не удалю ее ни за что. Она моментально мне поднимает настроение. Фишка в том, что тогда в рамках этого Евровидения все, кто голосовал за эту песню, поставили 0 баллов. У Британии был 0. Mm-hmm. Просто 0.
2: Впервые в истории.
3: Это было вообще впервые в истории, потому что когда ни одна страна не отдала ни одного балла этой песне, и Великобритании в целом, несмотря на то, что это политический конкурс больше, чем музыкальный, но мы думали хотя бы из политических соображений кто-то
2: они,
3: даст.
2: Они тогда из БРИКС выходили просто.
3: А, ну таким образом отомстили, вероятно. Но вот этот парень, который сидел, смотрел, что ему поставили 0, вообще он ничего не заработал в рамках этого конкурса, надо было видеть его лицо, разочарование, и надо было видеть мои эмоции, когда я впервые услышала эту песню. Она просто разорвала меня.
2: Но она лучшая, по факту лучшая была.
3: И вот эту песню я до сих пор слушаю в плеере, я от нее так тащусь, она просто, знаете, вот я ее слушаю, у меня внутри прям переворачивается все. И, может быть, весь мир ее не оценил, но конкретно одна девочка где-то в России, это я про себя, эту песню боготворит уже несколько лет. И, условно, если вот этот парень, британский этот артист, думает, что он поехал с никчемным материалом, никому не нужным, и вообще он позорище своей страны и все такое, Вот он должен понимать, что как минимум для одной девочки он сыграл вообще большую роль, и я до сих пор от этой песни тащусь. Это я к чему все рассказываю? К тому, что надо не думать о том, понравится ли массам что-то, надо просто идти и делать то, что по кайфу. И обязательно найдется какая-нибудь Марина, которой это понравится. И так в отношении всего, в отношении любого занятия. Если вы начнете писать свою книгу или блог и скажете, я не имею таланта, найдется какая-нибудь Марина, которая скажет, боже, это лучшая книга в мире, это лучший блог в мире. Поэтому важно просто делать вот то, что по кайфу. А твой зритель, читатель, слушатель, обожатель, не знаю, фанат или человек, который просто скажет, ты делаешь крутое дело, мне очень нравится. Этот человек обязательно найдется. Вот и все.
2: Вот представьте сейчас в голове самого мерзопакостного, на ваш взгляд, блогера, допустим, вообще в мире, который, ну, просто такой вот прям мерзкий человек. И то у него есть определенная фанатская база, которая его любит искренне, и которая скажет, да сами вы дураки, ничего не понимаете, это наш крашек. Да. Самый любименький на всем
3: я на днях подписалась на один телеграм-канал, там 9 человек. И я эту девушку не знаю. Я просто
2: Называется «Наша семья», да?
3: Нет.
2: Когда люди просто что-то свои...
3: Нет, я случайно забрела на ее канал, искала по словам, там, по хэштегам кое-что. И, короче, мне так понравилось то, что она пишет. Она просто пишет утром посты о том, какое доброе утро, все такое. И я когда подписалась, она мне даже, знаешь, я дня 3 ставила ей лайки, она мне через 3 дня пишет, здравствуйте, а почему вы на меня подписались?
2: А вы кто вообще?
3: Ну да, у меня там, видимо, подружки вот подписаны на нее, где там 6-7 человек, и все. Я говорю, слушайте, а вы классные вещи пишете. Она говорит, да вы что? Говорит, вы вообще первый человек незнакомый, который на меня подписался. Говорит, я теперь с удвоенной силой буду писать эти посты.
2: Ну, теперь у тебя есть ответственность личная перед ней.
3: Она потрясающие вещи пишет.
2: Ну, смотри, мысль продолжает наш слушатель о том, что, говорит, никакой вид спорта не криминирован так, как футбол, и болельщиков неадекватов самое большое количество. Антифанат футбольного движения.
3: Ну, то, что, кстати, болельщики в футболе самые такие...
2: Лютые,
3: вот хорошее слово.
2: Нет же такого, что стенка на стенку шахматисты дерутся.
3: Нет, ни в одном виде спорта такого нет, только в футболе, это правда. Ну, возможно, потому что футбол самый, в том числе и популярный вид спорта во всем мире.
2: Нет, дань традициям. Дань традициям, футбольные хулиганы, как правило, это Англия, ну, Англия же родина футбола, да, считается. И тут надо прям, знаете, в экскурс уйти. Во времена Великой депрессии, во времена, когда футбол прямо обретал популярность, когда он самым популярным был видом спорта в
3: Великобритании. Ты думаешь, что современные фанаты Дании...
2: Когда это же традиция.
3: История дают?
2: Да. Я так думаю, ну, я в этом уверен.
3: А мне кажется, по инерции просто уже эта история
2: образовывались
3: идет.
2: Возле каждого, условно говоря, там, ну, стоит завод, да, этот завод является градообразующим предприятием где-то там, в каком-нибудь Колчестере, условно говоря. И все. И мужики ходят на этот завод, работают. И раз в неделю у них футбольный матч. И, соответственно, они идут на футбольный матч, выплескивают свою энергию, пьют пивко, а дальше что? А дальше это все выливается в поединок между нашими и вашими. И это стало частью культурной традиции у них. А дальше оно вылилось, понятное дело, во все другие страны, которые точно так же начали увлекаться футболом. Но если у волейболистов не было исторически фанатов, которые бы пили и дрались, и поджигали фаеры и кидались бутылками в футболистов, да? Не было, так вот не сложилось исторически. То у них и сейчас нет. А в футболе было и
3: никогда
2: сейчас,
3: не связывало это с историей, если честно, но стоит над этой мыслью тоже задуматься. Ладно, футбол обсудили, и слава богу, возможно, Тимур даже не вернется
2: много,
3: к этой теме.
2: Очень много комментариев, я потом зачитаю.
3: Обязательно, комментариям вашим мы точно вернемся.
0: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, во-первых, спасибо нашим слушателям, которые такие оперативные, тоже вот нам присылают сообщения. Мы, кстати, тоже вот пока играла музыка, увидели эти уведомления, и СМИ наши югорские отписались уже, и телеграм-канал, и в Максе многие написали. Но, тем не менее, Иван, вам спасибо большое. Иван нам прислал скриншот, я так понимаю, подписан на канал МЧС. Иван, да, да, вот сейчас смотрю этот скриншот. Там, собственно, вот в 16.23 сообщили, что отменен режим беспилотной опасности, отбой. Поэтому можно выходить на улицу снова, ехать куда хотите, идти куда хотите. Хотя, собственно, никто и никуда не прятался, судя по тому, что происходило с 11 часов. Спасибо, Иван, за уведомление, тоже это увидели. Вот, по поводу, кстати, беспилотной опасности, я тут все еще наблюдаю за тем, какая у нас идет переписка в домовом чате, и не совсем я понимаю этот момент. Когда наши вот соседи, жильцы спрашивают у управляющей компании, типа, откройте нам подвал вообще, почему с мая игнорируете и не открываете нам подвал, потому что вроде как вы должны это сделать, на что управляющая компания отвечает, что обратитесь по данному вопросу в ГО по гражданской обороне, ИЧС, МКУ, Управление гражданской защиты населения, даже телефоны дает. Не поленились, нашли телефоны. На что справедливо отмечают, как мне кажется, справедливо, я опять же не знаю, называть специалистов, разбираться, наверное, замечают соседи, что вообще-то по закону в интернете, вот погуглили, нашли, что управляющая компания обязана обеспечить доступ жильцов к подвалам для укрытия от беспилотников. И мне всегда так тоже казалось. Тут даже есть выдержка из этого соответствующего документа. Вот. И на что управляющая компания опять игнорирует и в конце просто пишет: отбой режима беспилотной опасности. Вот так нормально? Так делается вообще? А в случае реальной вот угрозы, когда подвалы все закрыты, есть ли ракетная опасность? А там при ракетной опасности только в подвалах надо спасаться. Квартира вас не спасет. Вот что делать, когда вот так вот управляющая компания нагло игнорирует, отправляет куда-то вообще непонятно куда? Странно. И если у нас подвалы являются все-таки общедомовой собственностью, и любой житель дома может рассчитывать на этот подвал в случае угрозы, почему они заперты на ключ и в случае необходимости не открываются? Я вот это не понимаю момент, хоть убейте меня. Может, я правда отстал от жизни? Какие-то вещи поменялись у нас?
2: Один в интернете пишет, короче, что-то говорит это... Ввели беспилотную опасность, пришла смс, но это не у нас в Югре, это какой-то регион, ну, допустим, в Тульской области, да, мужик в интернете, просто читаю сообщение, ввели режим, потом отменили, и мужик говорит, я после этого, после работы иду домой, думаю, дай посмотрю вообще, что у нас, а у нас сбоку здание есть такой подвальчик, как бы коммуникационное помещение, вот, и его же объявили укрытием в случае...
1: Вот, на работе?
2: Не на работе, дома. Дома. Вот. Он говорит, я туда подхожу, спускаюсь по ступенькам вниз, а дверь на замке. А на двери написано, для доступа за ключом обращаться в такую-то квартиру. Но прикол в том, что эта квартира находится типа в 12-м подъезде, а я возле первого. То есть я прибежал туда, посмотрел, что там закрыто, и побежал в 12-й подъезд к мужику Васе, который живет в 120-м.
1: Которого дома, возможно, нету.
2: В 8-й квартире, просить у него ключ, чтобы побежать обратно в подвал, открывать его и там спасаться. Ну, это, конечно, ахинея полнейшая. Но опять-таки, ты правильно говоришь, это вот до первого, как говорится, хорошего такого инцидента. В Белгородской области такой ерунды нет. Там, например, вот как пример привожу, то есть все практически сейчас на данный момент многоэтажные здания, они оборудованы системой домофонной, которая автоматически открывает двери, которые всегда закрыты на замок, на домофон, но в случае, если какая-то ракетная опасность, еще что-то, чтобы хотя бы ты мог с улицы укрыться от осколков, там, защититься, забежать в первый попавшийся подъезд. Они автоматически открываются, и, ну, то есть домофоны перестают держать дверь, понимаешь?
1: А у нас, кстати, про домофоны, вот когда IT-форум проходил в Ханты-Мансийске...
2: У вас тоже есть новость, да, о том, что Ростелеком будет создавать там систему, которая будет информировать вас
1: в случае экстренной
2: какой-то
1: через
2: опасности,
1: домофоны.
2: Через домофон.
1: Да, то есть это будет модернизация системы оповещения.
2: Мы будем мощнейшим образом проинформированы, но, опять-таки,
1: но это только
2: конкретно где-то прятаться как?
1: Но это касается только тех, у кого, во-первых, есть домофон, да, они все-таки не у всех есть, и где возможно будет провести подобные работы. Вот. А так, в целом, наверное, чем больше тут способов информирования, тем лучше. Домофон — это вообще, мне кажется, что-то из будущего, если, ну, точнее, не если, а когда у нас внедрят, это здорово, но пока вот обходимся тем, что есть. И, кстати, по поводу, вот ты Белгорода привел, да, Белгород, в пример, там же у них губернатор бывший губернатор Белгородской области Гладков. Он не так давно сложил себя полномочия, и вот накануне писали федеральные СМИ, что сейчас он станет послом России в Абхазии. Вот такая ему рекомендация поступила.
2: Пишет нам Ирина из Урая. Добрый денек. Для чего открыть подвал надо? Но извините, а если он будет открыт, там вообще-то коммуникации могут подростки безобразничать.
1: А он не всегда должен быть открыт,
2: даже,
1: а только в случае...
2: честно, комментировать не хочу. Подвал нужен для того, чтобы в случае, если у вас летит ракета, вы могли спрятаться в подвале и сохранить себе жизнь. А подростки — это уже третья история...
1: Речь-то здесь, Ирина, о том, что они не постоянно должны быть открыты, а в случае опасности. Вот, например, приходит уведомление о беспилотной опасности, как сегодня это было в 11 часов утра, и, собственно, представители управляющих компаний в это же мгновение... Ну, я не знаю, опять же, беспилотная опасность, она подразумевает нахождение дома в том числе. А вот ракетная, там только подвалы. Вот в случае ракетной, по-любому, надо идти и сразу открывать подвал. Это факт. Вот здесь уже от этого никуда не деться, потому что ракетам, знаете, дома не помеха.
2: У нас вообще подвала нету, куда бежать, пишет Ольга из Нижнесартымского.
1: Надо, чтобы у вас местная администрация уведомила всех жителей, где есть подвальные помещения, ближайшие к вам, чтобы вы могли в случае чего там прятаться. Вообще, мне кажется, такие вещи у нас за последние 4 года должны были неоднократно проводиться с населением в разных муниципалитетах. Правильно? Ну, и в крупных городах, кстати, неоднократно и на сайтах администрации, и на сайтах СМИ вывешивались эти схемы, планы, адреса конкретные. Так что мы просто раньше на них не обращали внимания, отмахивались. А где-то, может быть, и не проводилась такая работа. Я не знаю.
2: Марин, во-первых, раньше это было не особо актуально.
1: Ну да.
2: У нас, то есть, как бы ни разу, да, там до какого-то момента ракетная опасность не объявляли.
1: Да, в мае была первая.
2: Да, там 20 какого-то мая. Вот, а во-вторых, ну, не знаю, может, чтобы особо панику какую-то не раздувать, не создать. Хотя, помнишь, когда там 22-й год был, и только началась специальная военная операция, потом была частичная мобилизация, наверное, начало 23-го, когда все муниципалитеты опубликовали у себя и собрали эти списки подвальных помещений, которые можно в случае чего использовать для бомбоубежища. Мы тогда еще типа такие, ну что это вообще такое? Как это вообще так?
1: Зачем?
2: Ядерная война, что ли, начнется, что нам все это понадобится? Ну, береженого же Бог бережет, как будто так говорят вроде бы. Есть такая поговорка,
1: конечно,
2: да, Марина?
1: Конечно, береженого Бог бережет, это правда.
2: А у нас тут был такой разговор со слушателем, который написал, что футбол — это такая себе игра, 22 человека мяч пинают, миллионы смотрят. Вот, мы тут шутили, что Георгий нам написал: с биатлонистами так лучше не шутить, у них есть винтовка. Ну что, знаешь.
1: Да.
2: И с этими...
1: Футболиста обидеть может каждый. Вы попробуйте биатлониста, да?
2: Да. С ММАшниками, с боксерами.
1: Хотя, знаете, футбольным мячом тоже можно так заехать, что ого-го, мама, не горюй. Смотря под каким углом и куда.
2: А ты его слегка локоточком толкни, он сразу упадет, начнет корчиться от боли.
1: Футболисты, да, они такие, это правда.
2: Так, сейчас, да, не торопись, Марина, структурно нужно. Добрый вечер, да, пишет Надежда. Понятно, что если... А если 11 человек бегают за одним мячом, и что это? В смысле вопрос? Так это футбол, 11 человек. Ну, там, правда, 20 человек бегают за мячом. Двое стоят, смотрят на все это.
1: Почему 20?
2: Ровно 20.
1: По 11 же участников.
2: Ровно 20 человек бегают за мячом, двое смотрят.
1: А, вратари.
2: Загадка такая, Марина. 20 бегают, двое смотрят.
1: Вратари,
2: что это?
1: Я поняла.
2: Футбольный мяч.
1: Но в целом ты команда из
2: 11. А если 11
1: состоит?
2: Бегают за одним мячом, это тренировка.
1: А что, на тренировке вратарь тоже бегает?
2: Не знаю, наверное.
1: Надежда, вы нам загадку какую-то пытались загадать? Или как? Немножечко не понимаем этот момент. Так,
2: это, наверное, знаете, урок физкультуры у четвертоклассников. Да почему я так всегда говорю?
1: Потому что это твоя фишечка. Четвертоклассники. Мне нравится.
2: Четвертоклассники.
1: Звучит очень мило. Хоть и неправильно, но мило.
2: Прицепилась ко мне этот четвертоклассник.
1: Ладно, едем дальше. У нас тут много комментариев еще от наших слушателей. Во-первых, меня заинтриговала Алла, которая пишет: Марина, корица работает. И все, и на этом Алла пропала. Дальше никакого продолжения. Как работает? Расскажите. Вам пришел миллион, и вы уже не с нами? Вы уже поехали на Мальдивы? Алла, ну теперь вы самое любопытное оставили несказанным.
2: СМС от организатора лотереи, наверное.
1: Скажите, как работает? Мы все ждем уже в нетерпении.
2: Не только футбол смотрят лежа возле телевизора, еще и рыбалку смотрят возле телевизора лежа, пишет Ларис. Это вообще моя любимая, знаете, смотреть рыбалку лежа у телевизора на диване. Кайф невероятный, потому что я вот такой рыбак, который вроде бы любит рыбалку, но я эту рыбу не беру домой, я отпускаю. И, как правило, я не профессиональный там спортсмен или еще кто-то. Ну, мне просто иногда хочется раз в год съездить за компанию, посидеть, созерцать водную гладь и поплавочек. Вот это моя рыбалка. И поэтому лежать дома в тепле, смотреть на то, как другие люди профессионально ловят рыбу, милое дело.
1: Ну, это еще, мне кажется...
2: Это очень умиротворяет и приводит мозги в какое-то соответствие.
1: Ну, это к разговору о том, что,
2: тем, что
1: у всех нас разные свои медитативные методы. Кто-то рыбалку смотрит, и ему хорошо. Если мысли успокаиваются, ну, так и смотрите на здоровье. Медитация должна быть у каждого. Нельзя все время вот эту мысли-мешалку в голове подпитывать.
2: Вот Андрей спрашивает, да, резонный вопрос. Сколько денег нужно на модернизацию домофонов? Не уточнили? Вообще, я так понимаю, что речь не идет о тех домофонов, которые у нас, где там... 9 кнопок, и вот это делин-делин-делин, и дверь открылась. Сейчас же современные домофоны, они же с экранами, с камерой, то есть причем камера знает, кто ты. Не обязательно тебе иметь ключ от замка электронный.
1: Нет, смотри,
2: чтобы
1: как,
2: открыть.
1: Как
2: там камера, которая тебя сканирует. И мне кажется, будет сообщение приходить на домофонные устройства, которые в квартирах установлены.
1: Можно я расскажу?
2: Можно.
1: Поскольку я эту информацию читала, вот как раз в рамках IT-форума заключили у нас соответствующие соглашение. Решение вот это новое, оно предполагает как раз-таки интеграцию действующей системы с домофонами в жилых домах. То есть передавать экстренное предупреждение и важную информацию напрямую в квартиры югорчан. Вот, это с действующими моментами. А для тех территорий, где домофоны не используют, ну то есть где их нету, невозможно их использовать или затруднено, там в проекте предусмотрено размещение стационарных громкоговорителей. И вот это оборудование будут устанавливать где-то на крышах зданий в радиусе там 500-600 метров, насколько я помню, будут информировать жителей в близлежащих домах.
2: Ну, ты, конечно, молодец, но ты прям веришь всему, что написано.
1: Ты примерно представляешь, как
2: устроен домофон в твоей квартире?
1: Да, я говорю,
2: у тебя
1: как
2: трубки
1: это было
2: даже подано. Нету, Марина, домофонной дома.
1: У нас, кстати, нету.
2: Речь идет о тех домофонах, которые работают, ну, немножко не так, как старые домофоны работают, понимаешь? Где просто стоит замок магнитный,
1: ну,
2: ты
1: да.
2: пришел, код набрал, и дверь открылась.
1: А современное
2: оборудование. Этот домофон тебя ни о чем не предупредит, наверняка.
1: А еще, кстати, вот как раз та функция, про которую ты говорил в Белгородской области, у нас тоже она будет введена дополнительно. Это удаленно можно будет разблокировать двери подъезда в случае каких-то важных вот ситуаций, которые требуют оперативного доступа, да, в подъезд. Это можно будет тоже сделать. И про комментарии слушателей еще можно я быстренько...
2: А мне тоже, наверное, корица помогла, пишет Надежда. Билет стоит 100 рублей, выиграла 1000.
1: Лотерейный билет нам прислала Надежда. Я так понимаю, это моментально, да, лотерейка?
2: Это моментально.
1: Вау! 900 рублей на вар у вас, представляете?
2: Остановитесь, все, хватит.
1: Да, главное не переборщить в этом деле.
2: А то мы читали новости, как работники, кстати, почтовых отделений тратили там по 100 тысяч рублей, причем из кассы, на то, чтобы стирать эти билетики, и потом попадали под неприятные последствия.
1: Да, остановитесь, Надежда. 900 рублей, это уже реально все. Уже, считайте, денежный четверг удался у вас. Мне очень радостно получать такие сообщения от слушателей. И еще одно просто максимально для меня счастливое сообщение, даже ряд сообщений написал Александр нам из Новоганска. Я напомню, я тут колдовала волшебный наш микрофон, чтобы до 4:30 в Новоганске дали свет, электричество, да, там, чтобы FM-вещание появилось, вода и все такое. Ну, в общем, в 16:28 нам пишет Александр, свет есть, воды FM-вещания пока нет. Потом в 16:37 FM-вещание появилось, и вода тоже, Марина, спасибо.
2: Ну, ты опоздала на 8 минут.
1: Как это на 8? Подожди.
2: Ты сказал до 4:30,
1: свет появился за 2 минуты до 4:30.
2: А вода-то и радио.
1: Но это все равно уже процесс запустился. Процесс был запущен. Я просто в шоке, как это работает. Спасибо тебе, мой волшебный микрофон. Ну, просто магия. Правда, Александр?
2: Что за это? Тройдинный АСМР.
1: Это просто вот микрофон сейчас свой поцеловал. Ну, смотри, какие чудеса творит он у нас, а? Обожаю.
2: Ладно.
1: Ладно, раз уж он у нас сегодня такой волшебный, желаю каждому, кто сейчас слушает у нас, вот прямо сейчас у нас в прямом эфире, так, каждый наш слушатель, желаю вам финансового изобилия, богатства, чтобы денег хватало на все ваши хотелки и еще оставалось. Вот, искренне этого желаю. Вселенная, давай, колдую. Кажется, так я в прошлый раз сказала. Да будет так.
0: Свои люди. Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. 599 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца.

и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Это, кстати, группа «Ленинград», если что. Просто там вообще
2: прикольно.
1: Нет. Просто там вообще нет.
2: Я бы разделил с тобой вообще эту радость и как-то прокомментировал, но я только что наушники надел, я, честно говоря, даже не слушал.
1: Ну, ты слышал женский вокал?
2: Ты напиши.
1: Да-да-да. Это новая песня группы «Ленинград». Просто я когда, ну, это поскольку новинка, я сама ее еще не слышала, думала, может быть, там, ну, шнур появится хотя бы в каком-то моменте, но нет.
2: Зарплата женский вокал. Пришла, пишут у нас любители кофе с корицей.
1: Наверное, все-таки аванс.
2: В лице Аллы.
1: Вот про что Алла говорит. Говорили, я что вот сработало, да, корец?
2: Шел сейчас с разведочных мероприятий, проводимых на улице, как бы туда каждый час хожу. Иду и думаю, а где смс-ка? И вот так открываю телефон, смотрю на экран, ну, знаете, уведомление, шторка такая, уведомление. Смотрю на экран, говорю, где смс-ка? И она чук приходит.
1: В этот момент, да?
2: Я такой, ого.
1: Прикольно.
2: Правда, мне этих денег ни на что не хватает, как бы.
1: Потому что
2: я
1: аванс,
2: уже
1: а не зарплата,
2: в глубоком минусе.
1: Ничего-ничего, до 10 числа тоже недалеко. Мы очень рады за всех, кому уже упал сегодня аванс, какая-то денежка. Вот эта лотерея у нас сегодня выиграла. Даже нам фотодоказательства присылают наши слушатели. Вот. Ну, в общем, мы очень рады, что денежный четверг с корицей и с кофе работает. У нас тут, кстати, еще вот Алла интересовалась, поедем ли мы с тобой на соревнования гребля на областях. Алла, вы знаете, я каждый раз за любую движуху, за любое мероприятие, за любой фестиваль, вообще все, что проходит в городе, я такая, ура, едем.
2: Все зависит
1: от Тимура. Вот если его реально будет поднять в эти выходные как-то

0: пошевелить и заставить выехать вообще из дома, тогда мы обязательно поедем. Но это не точно.
1: Ну, смотри, я, конечно же, скажу, да, естественно, я буду 27 и 28 с 9 утра до 10 вечера в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске болеть за всех, кто будет там участвовать в этих соревнованиях.
0: Но ты обманешь,
1: кушать,
0: скорее всего, да?
1: Кушать уху и кататься на собачьих упряжках, но, скорее всего, я не буду там.
0: Ну, потому что Тимур тоже искренне каждый раз верит, что он захочет в выходные куда-то выбраться, но наступают выходные, и он такой, не, давай останемся дома. Иногда у меня получается его вытащить, но не всегда.
1: Не то, что дома, вообще... просто столько дел скапливается за рабочую неделю, что их нужно как-то решать, а на это только 2 выходных дают почему-то.
0: У меня вопрос к вам, Алла. А вы будете там? Просто вы же из Нижневартовска, насколько я помню, если ничего не поменялось в вашей жизни.
1: Да.
0: Вы приезжаете специально в Ханты-Мансийск на соревнования? Это круто, если так, потому что, ну, как бы, извините меня, сразу статус соревнований меняется.
1: Да?
0: Ну, конечно, люди, представляешь, со всей игры приедут,
1: Марин,
0: посмотреть.
1: Да,
0: прелесть же.
1: Какой статус меняется? Там приедут со всего мира.
0: Но там участники приедут, а я-то про зрителей. То, что со всей игры зрители приезжают, это же самое крутое, как мне кажется. Представляешь, это мероприятие, оно сподвигает людей из других городов приезжать в столицу округа. Это же здорово. А среди участников, правильно Тимур отметил, там и представители Казахстана будут, и Китай, и Иран, Турция, Марокко, Тунис. Кстати, тот редкий случай, когда не мы в Турцию, а Турция к нам, да, приедет на соревнования. Тунис, Гана, Замбия, Камерун, Бангладеш. Представляете, какие страны вообще приедут к нам, участники от этих стран?
1: Да что там, Бангладеш. Из Кышика едет команда на соревнования, написала нам Надежда.
0: Из Кышика?
1: Из Кышика.
0: Это круто.
1: Никакие Ираны с Бангладешами даже рядом не стоят.
0: Ну, кстати, да, мы в данном случае, конечно, будем болеть за Кышик. Нам главное знать, где этот участник из Кышика. А у нас Кышик, напомните, в каком районе Югры находится? Ну, я имею в виду... А, это, наверное, Ханты-Мансийский район, да? Это, наверное, вот где-то у нас, поблизости Кышек.
1: Ханты-Мансийский район.
0: О, спасибо большое. Вот, мы теперь все, выбрали себе фаворита, будем болеть за Кышек. Если мы с Тимуром появимся на этих соревнованиях, мы придем с плакатом и будем кричать «Кышек! Кышек!»
1: Кышек всего в России находится в Ханты-Мансийском районе, на реке Назым входит состав сельского поселения Кышек. Население меньше 1000 человек, но это по состоянию на 10-й год, сейчас не знаю, может больше.
0: Вау, Алла пишет, да, что планирует в субботу приехать. Круто! 2 дня проведут здесь, в Ханты-Мансийске, и потом в отпуск. О, еще и Тимур, знаешь, куда в отпуск Алла поедет?
1: На Мальдивы.
0: Круче, ты очень хочешь в это место. В эту местность, я бы даже сказала.
1: Потому что Башкирия, да?
0: В Башкирию поедет Алла. Это потрясающе. Тимура, знаете, у Тимура уже, наверное, года, ну, не года, а полгода, да, у тебя вот это такая мечта-мечта побывать в Башкирии. Причем не конкретно, например, в столице, да, этого региона, в Уфе, а где-нибудь вот прям в окрестностях, где природа. Тебе, наверное, знаешь, на какую-нибудь ферму, где
1: речка,
0: вот...
1: баня,
0: где
1: самогон.
0: Где сыр делают.
1: Да.
0: У них же там просто производство сыров, ого-го.
1: Да.
0: Или мед башкирский.
1: А если трактором порулить, то вообще мечта просто. Никакая Турция рядом не стоит.
0: Я, короче, спешу с одним производителем сыров, который регулярно у нас в холодильнике с тобой лежит. Вот они как раз башкирская фирма. И спрошу, а можно ли...
1: Подожди, можешь связаться с местным производителем сыра?
0: С каким?
1: С любым. У нас практически в каждом муниципалитете есть какое-то частное подворье или хозяйство какое-то небольшое, которое занимается изготовлением молочной продукции.
0: Ну, молочная продукция, окей, а сыр? Я никогда не ела сыр югорский.
1: Да?
0: Это абсолютно точно.
1: Давайте выяснять. Вы ели сыр югорский? Есть у нас и где? Вот. И сообщение из Новоганска. Александр пишет, что участники из Варьёгана регулярно хорошо участвуют.
0: Класс. Так, ну, то есть у нас, видите...
1: Болеем за них.
0: А, уже у нас сразу 2, да, команды, за которые мы должны болеть. Мы просто, короче, мы будем болеть Югра, Югра.
1: Ну да.
0: Чтобы в этом слове объединить всех участников из нашего региона.
1: Вот интересно, про прошлый год, я помню, это был у нас масс-старт, да, забег массовый, марафон. Я время тяну, пока ты вспоминаешь, как он называется. Когда мы бегали все.
0: Кросс-нации, что ли?
1: Спасибо. И в рамках этого... забега, можно было покататься на воздушном шаре.
0: Да.
1: Да. Интересно,
0: только
1: а такие...
0: это было позапрошлый год.
1: Неважно. На такие мероприятия привозят их воздушные шары? Можно кататься?
0: Ой, ну, если в программе не заявлено, значит, не будет шара.
1: Я единственное, что знаю, что как бы там не обрабатывали эту протоку и вот место проведения областов, а там комары, мошка... атакуют.
0: Ничего, я знаю...
1: А я их недолюбливаю.
0: Я знаю один магазин, где сейчас на репеллент 30% скидка. Uh-huh. Можно купить.
1: Мне кажется, там надо костюм.
0: Костюм.
1: С такой шляпой, с сеточкой.
0: Сеточка, да, только лицо, чтобы было.
1: Хотя,
0: вы знаете, вчера вот стояла на кухне, у нас на кухне сеточка, мы купили на маркетплейсе, на липучке ее приклеили, и вот на этой сеточке я прям смотрю, как мошкара, вот сквозь эти дырочки она проходит все спокойненько, и все, думаю, для кого эта сетка вообще тут висит?
1: Просто прогрызает эту всю
0: сетку. Ладненько, уже 5 вечера, вот так вот незаметно мы с вами 2 часа провели.
1: Ну, как сказать незаметно?
0: Для меня незаметно, промчались, можете сказать, 2 часа. Но у нас еще 2 впереди, это не может не радовать. Сейчас новости, и мы вернемся сразу после них.
2: Свои люди. Местное время 17 часов. Новости на главном окружном.
3: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Югра планомерно снижает риски аварий на инженерных сетях. Нижневартовские дорожники завершают масштабный проект. Югорские самбисты стали призерами финала 13-й летней спартакиады учащихся России. В Югре заметно снижается количество аварий на инженерных сетях. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухорук на совете при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе Артеме Жоге. Так, в Югре в прошедший отопительный сезон все муниципалитеты вовремя получили паспорта готовности. Для быстрого реагирования круглосуточно работали аварийные службы. В результате количество инцидентов на инженерных сетях снизилось на 13,4%. При этом среднее время устранения аварий занимает всего 2,51 часа. Для сравнения, по России этот показатель составляет 9,12 часа. Руслан Кухорук подчеркнул, что в условиях северных морозов критически важен каждый час, поэтому работа по сокращению сроков продолжается. Что касается подготовки к предстоящему отопительному сезону, на эти цели в Югре будет направлено 12 миллиардов рублей. Это существенно больше прошлогоднего финансирования размером 7,9 миллиарда рублей. В рамках летней ремонтной компании планируется привести в порядок свыше 905 километров сетей, что вдвое превышает уровень 2025-го. Губернатор также добавил, что полная готовность жилищного фонда, социальных объектов и всей коммунальной инфраструктуры к зимним нагрузкам будет обеспечена к 1 сентября. Нижневартовские дорожники завершают обновление улицы Северной. Работы включали несколько этапов. Нынешний – логическое продолжение масштабной модернизации дорожной инфраструктуры в восточной части столицы Самотлора. Сейчас подрядчик улучшает состояние полотна в границах от Пермской до Интернациональной. Здесь уже снимают изношенный слой, после чего начнется подготовка основания и укладка нового асфальта. Что касается предыдущих результатов, по данным стройкомплекса Югры, в 2024 году в Нижневартовске ввели в эксплуатацию отрезки магистрали на Северной, Героев Самотлора и Салманова, что между Ленина и Нововартовской. Таким образом, удалось сформировать непрерывную сеть качественных дорог в этой зоне. Кроме того, в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик отремонтировал участок по Северной от Нефтяников до Чапаева протяженностью более километра. Отмечу, после завершения всех работ улица Северная станет комфортной для проезда практически на всем своем протяжении, от центральных районов до восточной части города, обеспечивая удобную транспортную связь между разными микрорайонами. Природонадзор Югры усилил профилактику браконьерства на диких копытных животных и медведей. С этой целью запущена операция «Овод», которая продлится до 31 июля. В ее рамках проводятся специальные рейды в охотничьих угодьях по всему округу. Ведомство организует проверки при участии сотрудников правоохранительных органов, транспортной полиции, специалистов рыбоохраны, ГИМС, МЧС и производственных охотничьих инспекторов. Для охвата труднодоступных территорий группы контроля используют служебные моторные лодки и технику повышенной проходимости. Результаты операции будут опубликованы на официальном сайте окружного природонадзора. И последняя. Команда Югры ярко стартовала на финале 13-й летней спартакиады учащихся России по самбо. Турнир проходит в эти дни в Мытищах. Честь нашего региона отстаивают 6 атлетов. Предварительно они прошли жесткие окружные региональные отборы. В результате уже в первые дни испытаний югорчане положили в свой актив серебряную медаль. Ее уверенно завоевал Гаджи Абдул-Кадиров в весовой категории до 46 килограмм. Как отмечает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, это отличный старт для окружной сборной, заряжающий на новые победы. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
4: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
0: Так, у нас тут комментарии от слушателей есть. Во-первых, здравствуйте еще раз, те, кто к нам только присоединились. Так, у нас тут вот, например, Ирина задается вопросом. Меня вчера, пишет Ирина, просто облепили на остановке, это мы сейчас про мошек общались, комаров всевозможных, а я, говорит, смотрю, спокойно все остальные стоят себе, сидят на скамейке, никого не трогают. Может быть, я сладкая, спрашивает Ирина? По-любому.
1: Ну, я вот тебе накинул бы шуток, но не хочется как-то обижать.
0: Нет, какие тут шутки? На самом деле
1: либо
0: есть.
1: Либо с похмелья. Вот, ну, сразу шутка. Просто у нас ученые, они же сказали, что беременные женщины, люди под шофе.
0: Да.
1: И еще кто? Там был третий страдающий.
0: И с большим весом.
1: И вот. Но вы же не попадаете прям ни в одну категорию.
0: Ни в одну. На самом деле точно ни в одну, потому что...
1: Ну, хотя мы откуда мы знаем?
0: Я точно знаю.
1: Ну, по поводу одного варианта.
0: Во-первых, Ирина шикарно выглядит.
1: Это понятно.
0: Во-вторых, она точно не употребляет, потому что каждый день на работе у Ирины еще большая любимая семья, там не до этого.
1: Третий вариант.
0: А третий вариант? А что, какой третий вариант был?
1: Беременность.
0: А, ну вот этот момент я не знаю.
1: Не, на самом деле еще один фактор. Если вы в темной одежде какой-то, типа черный цвет или там коричневый, неважно какой, который нагревается.
0: Вообще говорят, что фиолетовый и сиреневый. Да, ну, все оттенки фиолетовые.
1: То есть все темные оттенки, они солнце притягивают и нагреваются больше, чем белая футболка.
0: На самом деле, что привлекает насекомых? Это углекислый газ в первую очередь. Это такой один из главных вообще моментов. Если человек, например, часто дышит, да, вот после тренировки побегали. Может, вы на эту остановку прибежали, торопились на автобус? Может, поэтому из-за того, что часто дышали, вот комары и мошки к вам и потянулись как раз, да? И вот опять же в очередной раз про лишний вес, если большой-большой тучный человек, но это не к Ирине, это в целом, да? Потому что Ирина, я точно знаю, я видела просто фотографии. Совершенно шикарная, стройная девушка. В общем, крупный размер тела также увеличивает объем выбросов углекислого газа, поэтому большие тучные люди, у них, конечно, побольше выходят.
1: Ну и на нас, Марина, больше места, чтобы сесть.
0: Да, а почему ты говоришь на нас? То есть ты меня сразу приписал, к этим людям?
1: Я про себя говорю.
0: Ну, есть у меня, конечно, лишний вес,
1: про себя говорю.
0: А, про себя.
1: Ну, в третьем лице.
0: Тогда ладно. Еще говорят, что действительно запах тела привлекает некоторых мошек. Ну, возможно, ваш парфюм какой-то, да, их привлекает. Иногда, вот знаете, если что-нибудь поесть, типа бананов, поверьте, тоже гарантированно к вам будет прилипать однозначно. Вот вы вроде же его уже съели, а какое-то время еще вот этот банановый запах сохраняется.
1: Что-то голова болит.
0: Ты же нам вчера магнитные бури обещал, сам. Лично.
1: Они были, но небольшие, 5 баллов.
0: А сегодня?
1: Вот сейчас.
0: Вот, ну, что сейчас?
1: 5 баллов небольшие, говорю.
0: Ну, ты же уже давно и на 4, и на 5 реагируешь.
1: А еще грозу обещали, до сих пор нету.
0: А еще, Тимур, ты сегодня...
1: Ну, хотя тучи там собираются.
0: Спал, по-моему, 5 часов, если я не ошибаюсь. Это же куда годно-то, 5 часов взрослому человеку спать.
1: Если бы 5.
0: Конечно, организм не отдыхает.
1: Если бы только сегодня... 12 числа чемпионат мира на часа по футболу. Я вот уже 2 недели сплю часа по 4, наверное.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, это безобразие продлится до 19 июля, насколько я понимаю. 19-го же закрытие чемпионата, да? Вот и думай, что тебе дороже, чемпионат или твое здоровье?
1: Чемпионат.
0: Конечно, он же раз в 4 года можно и пожертвовать,
1: да? Оле.
0: Я представляю, что будет 19 июля, в последний день, когда ты будешь уже на эфире, никакущий просто. Будешь не оле-оле, а уже...
1: Уже когда это закончится, да?
0: Оле.
1: А причем там, ну, чем дальше к финалу, чем ближе к финалу, тем интереснее матчи пойдут. Угу. Это сейчас играют, ну, при всем уважении, Кюрасао, Кот-д'Ивуар. Ну, не хочется смотреть. А вот когда будут там, условно, Германия с Испанией, выяснять отношения где-нибудь в четвертьфинале, да, это четвертьфинал будет какой-нибудь такой мощный, или какой-нибудь, ну, я не знаю, Мексика, США, вот я посмотрел на это противостояние, то что плюс-минус две равных команды по менталке.
0: И обе хозяйки чемпионата, да?
1: Ну, это прям хочется посмотреть.
0: Ну, хорошо, значит, посмотрим. Даже, может, я присоединюсь к тебе конкретно на этот матч. А его, кстати, покажут по телеку?
1: Да надеюсь.
0: А то там, может, Матч ТВ, ой, не Матч ТВ, а Кинопоиску
1: надеюсь,
0: продали.
1: Слушай, они какие-то продали, по-моему, матч за третье место, там какие-то четвертьфинальные, один, по-моему, матч, 2-1/8 финала. Я бы с удовольствием посмотрел. На, если так получится, например, Португалия, Аргентина, вот такой матч.
0: Ну, я же сказала, не вернемся больше к футболу, а он вернулся таки.
1: Марина, Португалия, Аргентина.
0: Ну, это жестко будет.
1: Это
0: круто,
1: не, это
0: красиво.
1: Не жестко будет, это легендарный будет матч. Вот реально, то есть Месси и Роналду.
0: Ну да.
1: А? Друг напротив друга.
0: Но они же уже встречались на поле.
1: Ну, они очень много встречались на поле.
0: Ну,
1: когда
0: так что это такая...
1: Роналду играл за Мадрид, Реал Мадрид, а Месси за Барселону.
0: Ну, вот.
1: Они встречались как минимум 2 раза в год.
0: Ну вот, тогда это
1: а
0: что такое?
1: А если учитывать кубковые матчи, то 3 раза в год.
0: Ну так тогда это не уникальная ситуация.
1: А если Лигу чемпионов, то 4, а то и 5.
0: Ну и все тогда, да. Типичная вообще встреча на поле будет.
1: Но, не, на уровне сборных, по-моему, у них...
0: Ну то есть, когда они за свою страну выходят, да, это совершенно другая история.
1: А давай я погуглю.
0: Давай погуглю.
1: Играли ли Роналду?
0: Слушай, а можешь гуглить тихо и не говорить, что ты гуглишь, а я пока буду зачитывать комментарии наших слушателей. Вот, в частности, в тему Машкары нам написал Сергей, очень забавный комментарий.
1: Вот, смотри, да. Лионель Месси и Криштиану Роналду никогда не играли друг против друга в рамках чемпионатов мира.
0: О, это будет первый раз,
1: вот,
0: да?
1: Я хочу, чтобы как-нибудь судьба их вместе свела, неважно в какой, 1-16, 8-4.
0: Ты хоть скажи, что хоть на поле свела.
1: Ну, понятно, что-то.
0: А то всякое, знаешь, бывает.
1: Вот это
0: в этом
1: я бы...
0: большом спорте.
1: Я бы посмотрел.
0: Ладно, нам тут Сергей писал по поводу нашей с тобой сетки, которая дома на кухне висит. Я говорю, там вчера наблюдала, как мошки спокойно сквозь дырочки пролазят в дом и летят куда хотят вообще. И эта сетка их не останавливает. Вот Сергей пишет, это не сетка, это калибратор. Мелкая мошка, пишет Сергей, ласковее кусает. Я бы так не сказала, если честно.
1: Да они все злючие, если честно.
0: Злые все.
1: Комары нормально, просто прилетел, сел, проткнул.
0: А, то есть ты уже комаров нормально, да?
1: В отличие
0: уже?
1: От мошек, комары понятно. Это нормально.
0: Все
1: ребята.
0: Познается в сравнении.
1: Ты же знаешь разницу между мошкой и комаром?
0: А в сравнении
1: принцип,
0: с комаром большие мухи, да, тебе
1: принцип
0: больше?
1: Принцип кусания, знаешь?
0: Да.
1: Комар вставляет свой
0: хоботок.
1: В тебе, в тело, немножечко как бы своим щупальцем на хоботке раздвигая твою кожу, а мошка прогрызает.
0: Да, у них более такой жесткий метод проникания, да?
1: И после этой мошки прям такие волдыри возникли, ну, там, уплотнение.
0: Короче, комары теперь тебе больше даже нравятся. В какой-то веке ты защищаешь комаров.
1: А еще комар не может тебя в голову укусить, а мошка может в волосы забраться и покусать тебе голову, будет чесаться очень сильно.
0: Однажды меня комар укусил в голову. Это было мерзко. Я потом просто ходила неделю, до крови расчесывала.
1: Меня один раз комар укусил в другое место, я рассказывать не буду, но это тоже было
0: мы
1: не
0: мы уже
1: очень...
0: все можем догадаться.
1: Опыт не очень хороший.
0: Так, ладно.
1: Вот,
0: переходим к новостям, да?
1: Есть у нас сыроделы, по крайней мере, нам Александр из Нижневартовского района скидывает ссылку на сюжет, который местные новостники снимали. Крестьянско-фермерское хозяйство, поселок Ваховск, Нижневартовский район.
0: Ух ты! А, ну, окей, сыр делают, предположим, реально ли его встретить в магазинах? Ну, потому что, например, продукты, которые у нас делают в Югре...
1: Не, мы знаем точно, что яичная продукция, колбаса, да, продается, мясная продукция,
0: да,
1: продается.
0: Молочка, опять
1: молочная
0: же.
1: Молочная продукция.
0: Да-да-да.
1: Значит, и сыр должен быть, ничего.
0: Ну, должен-то должен, но я не видела нигде никогда. Вы мне подскажите, где его можно приобрести? Вот, например, продукцию в виде колбасы и молочки наших югорских в любом сетевом магазине можно. Ну, по крайней мере, те, в которые мы ходим. А вот сыр, не видела, правда. А хотелось бы попробовать. Так, ладно, к каким новостям переходим? У меня их так много, я даже растерялась, если честно.
1: Серьезно?
0: Думаешь?
1: Ну, нет, на самом деле, в Венесуэле землетрясение.
0: Это да, кстати, там больше 30 человек погибли.
1: Это, Марин, 30 человек, это вот первое, что на глаза попалось, потому что там страшнючие разрушения. Города целиком практически разрушены, и там цифра может быть от 10 тысяч выше.
0: Ну да, она вырастет однозначно, на самом деле. Я почему-то хотела продолжить.
1: Сейчас смотрю, число жертв землетрясения возросло до 164 человек, а эта цифра будет расти неизбежно.
0: Ой-ой-ой.
1: Ну, то есть разбираться. начнется завал. И
0: да, ну я читала тоже сегодня эту новость, и, естественно, у нас сказали в медиа, в российском, россиянам, которые там сейчас находятся, быть осторожнее, аккуратнее, но я думаю, россияне, которые там находятся, не так понимают, да, что надо максимально сейчас как-то осторожно, аккуратно и выбираться оттуда поскорее, как только будет возможность. А вообще, я хотела продолжить тему, связанную с насекомыми. Я вот вчера вечером даже Тимуру эту новость кидала, потому что она меня поразила, и у меня сейчас еще плюс одна фобия добавилась. Про клещей новость. Короче, у нас в Архангельске один мужчина принес в больницу клеща, простите, прямо в глазу. Звучит страшно, да, правда? Короче, он приехал в больницу и пожаловался на то, что у него резкая боль в глазах началась, когда он на даче там работами каким-то занимался. С дачи приехал. Когда начали обследовать глаза, увидели там клеща под веком, представляете? То есть, как сказал врач, который все это помогал, да, ему с этим справиться, он сказал, вообще впервые в жизни в моей практике приходит человек с клещом на глазу. Вот этот кровосос, он получается под века попал и впился прямо вот там вот под веком в сам глаз. Это ужас. Представляете, в чем ужас? Ужас. То, что к этой новости шли еще и фотографии. То есть врач или его помощница, медсестра, я уж не знаю кто, но кто-то сфотографировал этого клеща на глазу. И теперь это вместе с самой новостью гуляет по СМИ. Ну вот, и в итоге специальным там инструментом с помощью микроскопа на протяжении 10 минут, ну, кстати, это очень быстро, как мне кажется, 10 минут длилась эта операция, извлекли его. Все нормально. Причем говорят, что даже особых осложнений у него не будет, зрение не пострадало, там единственное, что воспаление, но их сейчас будут с помощью специальных лекарств убирать, и все. Я просто в шоке от того, как он туда попал вообще. То есть он полз ведь, получается, по человеку вверх. Они же внизу клещи обитают, они не живут на ветках деревьев, они всегда вот в траве и максимум там нижние ветки кустов каких-то. Получается, он через одежду полз.
1: Да не обязательно.
0: И каким-то образом...
1: Ты же рассказываешь, мужчина работал на огороде.
0: На даче, да-да.
1: На даче где-то на огороде. Ну, наклонился там сверху, на голову упал малюсенький клещ, забрался куда-нибудь там на щеку, он почесал все, глаз себе, ну, занес да, его, ну, внутрь, да, показалось, что попала соринка, думает, а потом проморгаюсь.
0: Да, наверное, клещ, как-то так.
1: Ты же представляешь, клеща вот такого огромного, да?
0: Не-не, он небольшой.
1: Малюсенький какой-то, малюсенький, микроскопический.
0: Да. Все правильно, но жутко, если честно.
1: Ну, что теперь?
0: Я просто, знаешь...
1: Берегите глаза.
0: Ну, это само собой. А вообще, я читала на днях информацию. Ты вот помнишь, я задавался вопросом, почему раньше мы все жили с клещами, и не было вот этого повального страха перед ними?
1: Ну, да.
0: Все гуляли, все
1: там... Потому
0: что
1: нам никто об этом не рассказывал.
0: Ну, во-первых. А во-вторых, время меняется, природа меняется, и новые вирусы появляются. Вот, пожалуйста, свежая новость вам от Роспотребнадзора. Вчера буквально видела в федеральных СМИ. Наши ученые выявили более 30 новых вирусов в образцах клещей и других насекомых в России в этом году. Более 30 новых вирусов. Это Роспотребнадзор, они же проверяют все время, биологические образцы собирают в 50 регионах нашей страны. Там тысячи образцов исследовали, и вот, пожалуйста, 30 новых вирусов. Это нормально вообще, нет?
1: Нет, может ли это быть, например, какой-нибудь атакой на нашу страну от спецслужб?
0: Нет, это мировая тенденция, мировая практика. Просто за последние там десятилетия в мире количество всевозможных вирусов, заболеваний и прочего, вот этой заразы, разрослось настолько...
1: Да, просто так, само по себе.
0: Нет, я уж не знаю природу происхождения.
1: То есть вот
0: я
1: то,
0: к тому, что почему,
1: на
0: мы, существование... ты говоришь, почему мы в детстве не боялись клещей? Потому что раньше даже такого не было количества этих вирусов, понимаешь?
1: Существование лаборатории, которая занималась разведением, да, калировкой этих вирусов на Украине, доказали вот недавно.
0: Было дело.
1: А разговоры об этом шли уже 3 года.
0: Угу.
1: Да? Но ты отрицаешь то, что могли как-то наши недоброжелатели нам так поднагадить немножко в этом плане.
0: Все может быть на самом деле. Но тем не менее, они исследовали, специалисты, ученые, клещей, комаров, мелких млекопитающих, рукокрылых. Это, наверное, летучие мыши, да, рукокрылые? Правильно соображаю? Ну и, в общем, вот, пожалуйста, 30 новых вирусов. А ты говоришь, почему мы боимся? Да потому что вот так вот за один год плюс 30 новых вирусов. Чего бы и не бояться.
1: Смотри,
0: после этого?
1: А икар рукокрылый?
0: Да.
1: Получается?
0: Да, получается, да. По поводу икара, кстати. И по поводу... Есть просто...
1: Неожиданно, Марина.
0: Неожиданно? Неожиданно. Что я такая... О, по поводу Икара. И просто есть такая авиакомпания с таким названием. Я вспомнила новость про авиакомпанию.
1: На все случаи жизни, да?
0: У меня на все случаи жизни, на любой, вот скажи любое слово, я какую-нибудь новость под это слово подберу.
1: Сейчас скажу.
0: Нет, ты уже сказал, Икар, все. Я сейчас буду вам рассказывать после музыки, естественно.
1: Ганс Христиан Андерсен. Есть у тебя новость?
0: Ну, сказки сразу автоматически, да, ассоциируются.
1: Ну, найти можно и подтянуть тоже можно.
0: У меня есть новость про книги. А сказки это в книгах же печатают.
1: В России хотят создать хранилище деструктивной литературы. Возможно, некоторые писания этого автора могут туда попасть.
0: Конечно. В наше время все возможно. Короче, расскажу вам про ситуацию в авиаотрасли сейчас, потому что некоторые авиакомпании говорят, что ладно, товарищи, ваш бензин, да, который мы сейчас тут все обсуждаем всей страной. Вот то, что авиатопливо сейчас тоже в дефиците, и мы просто можем рейсы начать отменять. Вот об этом бы кто-нибудь поговорил. На что, кстати, уже есть ответ из правительства. Интересно тебе какой?
1: Конечно.
0: Скажу, но после музыки.
4: Свои люди. Птицу счастья свою.

0: Не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Каждый день. Утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
13: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, я тебя оставляю ответственным за комментарии наших слушателей. И если будут какие-то комментарии, ты, пожалуйста, их зачитывай.
2: Бедные комментарии.
1: Почему?
2: Ну, знаю мою безответственность.
1: Я просто обещала рассказывать новости из мира авиации. Я сейчас к ним обязательно перейду. А ты, если что, пожалуйста, поглядывай на наши мессенджеры. Ну, кстати, тут вот... Пока я еще не ушла из этих мессенджеров,
2: да. Можно
1: зачитать самостоятельно.
2: Смотрели ли мы фильм про Майкла Джексона? Вчера с подругой смотрела в кинотеатре, осталась довольна. Написала нам Алла. Мы не смотрели.
1: Алла, мы не смотрели, но я уже говорила в эфире, этот фильм, биография, да, байопик так называемый, стал самым кассовым и успешным за всю историю биографии в мире. То есть до этого самая успешная была эта биография Фредди Меркьюри, фильм про группу Queen. Кстати, как он назывался? «Богемская рапсодия». Так он и назывался, собственно, по названию их популярной легендарной композиции. Так вот, получается, с 18 года никто не мог побить этот рекорд. И, пожалуйста, выходит фильм про Майкла Джексона и просто с легкостью, меньше чем за 3 недели, побивает этот мировой рекорд. С легкостью, потому что, ну, это действительно кратчайший. Там, по-моему, за 17 суток они собрали сумму, которая превосходит «Богемскую рапсодию» значительно. Так что это абсолютный мировой рекорд среди фильмов, биографий, которые посвящены разным известным людям. Вот такие, получается, вот одна забавная мысль, которую читала у одного блогера, она мне очень нравится, что Майкл Джексон, даже когда его уже нету, он все равно просто на верхушках всех рейтингов и топов. Вот вышел фильм про него и сразу стал мировым чемпионом по кассовым сборам, по количеству просмотров и так далее. Вот так вот. Как и при жизни он был королем, так и остается после.
2: Биография кого еще могла такую популярность обрести в мире?
1: Я вот думаю, сижу. На самом деле таких много людей, мне кажется.
2: Снятая нормально.
1: Да. Тут важно, как...
2: Биография...
1: Важно, кто и как снимет.
2: Путина.
1: Вот ты не поверишь, у меня тоже почему-то наш президент в голове сразу возник.
2: Не то, что там
1: один из первых
2: сериал снимали, да?
1: Вот, этот недавно. Юмористический?
2: Ну, не юмористический. Ну, какой-то там актер американский. Или до сих пор снимают его?
1: А, про Джуд Лоу здесь играет роль. «Кремлевский волшебник» называется этот фильм.
2: Вышел он?
1: Он вышел. Причем это вот весной нынче было. У нас в стране этот фильм неактивно обсуждали. Хотя, Песков говорил, что они в курсе, что этот фильм вышел. Но никто... Он как-то, знаешь, незаметно прошел в СМИ. В Америке, кстати, тоже не могу сказать, что его сильно обсуждали. Но, насколько я помню, вот весной как раз он уже вышел в прокат. В Америке, по крайней мере.
2: Или если сейчас Овечкин там тысячу шайб забьет.
1: Америка не может снять хороший фильм про президента России. Ну, не может.
2: Ну, понятно. Про хоккеиста может?
1: Про Овечкина?
2: Да. Ну, хоккей это прям
1: да,
2: же...
1: Да, Голливуд прям, может эту историю раскрутить очень хорошо.
2: И назвать фильм «Тысяча». А? И полностью его биографию.
1: Нет, у него же есть его псевдоним, который просто прилип к нему, и даже уже российские поклонники называют его так, Ови, у него в английском, даже у него даже этот запрещенный в России Инстаграм подписан тоже как Ови, циферки там какие-то, в Телеграме у него тоже есть канал Ови, ну типа Овечкин, почему Ови, не знаю, что так, начали его фанаты в Америке сокращенно на плакатах писать, и вот прижилось, как говорится. Может быть, так бы и фильм назвали.
2: Напомните, фильм про Цоя имел успех, спрашивает Алексей. Хочешь спросить, что за фильм про Цоя?
1: Какой из них?
2: Какой из них? Какой конкретно? Биографический? Я пропустил, наверное, этот момент.
1: Сейчас Алексей может сказать нам...
2: Фу, позор. Жалко, что комары не жир пьют, а кровь, написала Ольга.
1: Да, Ольга, тогда бы я, конечно, была не против, чтобы они меня покусывали периодически.
2: Да, это значит, раз в неделю по субботам в лес голенькая ходила.
1: Ну уж не голенькая, не надо так. Ну, в купальничке можно, да.
2: Пейте, еще какой-нибудь
1: в шортиках,
2: был ритуал для привлечения.
1: Ой, я бы вся обмазывалась этими какими-нибудь сладкими ароматами, чтобы они летели на меня. Не, ну это жутко на самом деле звучит.
2: Всех комаров бы попереловили.
1: Все бы сетки в доме убрали.
2: Дефицит бы. Знаешь, как этот...
1: Кошмар.
2: Как пиявка лечения.
1: Бесплатная липосакция.
2: Как оно? Герудотерапия называется?
1: Да, все правильно.
2: Лечение.
1: Откуда у тебя эти вообще всплыли? Из каких глубин сознания эти названия?
2: Ой...
1: Да, биографический фильм, пишет
2: как
1: Алексей.
2: Как пиявки, они же в каждом, ну, практически там болоте, да, есть в озере таком.
1: Да.
2: Не очень похожим на Иссык-Куль, но тем не менее.
1: Алексей,
2: они
1: все-таки
2: дорогие. 50
1: надо...
2: рублей или 100 сейчас все-таки... за одну пиявку?
1: По-моему, уже 150.
2: Да. Да. Представляете, вот чтобы вас одна пиявка укусила и немножечко вам кровь пофильтровала, нужно 150 рублей заплатить за одну. А там, ну, как правило, нужно штук 10, да?
1: Да не, меньше. Смотря на какую часть тела и смотря в какой раз, потому что в первый раз обычно поменьше кладут и по времени, и по количеству, а там уже потом со временем наращивают. Но опять же, это я только по общаясь с теми, кто делает эти пиявки, я никогда в жизни это не делал. И я в жизни, наверное, не решусь на это. Меня даже внешний вид этих, простите, тварей, это пугает. Как можно на тело ее посадить, я не знаю. Я там визжать буду, наверное, на всю игру.
2: Нынче на медне. Я Марине скидываю видео, говорю, смотри, что изобрели во Вьетнаме. Там такой прикол. Гусиный массаж, да, или как он там называется? Гусиное спа.
1: По-моему, в Таиланде.
2: Во Вьетнаме.
1: В Вьетнаме, да.
2: Вот. Суть в чем? Ты ложишься на какую-то поверхность, и на тебя сыпят зерно и натравливают гусей. И они едят с тебя это все. И как бы щипают везде, короче, тебя. Вот такой спа. Марина говорит, о, я бы попробовал с удовольствием.
1: Ну, если они не больно кусаются, я не знаю.
2: Чего ты брешешь? Ну, в Таиланде один раз были, и там такое развлечение есть для туристов.
1: Оно и у нас в Сочи есть, оно сейчас везде есть. Это раньше было диковинка, а сейчас это в любом городе туристическом.
2: Ну да, наверное, да. Ну, впервые я там это увидел. Аквариум такой, ну, сравнительно небольшой. Вы туда ноги опускаете,
1: да, все
2: можно
1: знают
2: целиком
1: это
2: залезть. И маленькие рыбки вас кусают.
1: Да. Пилинг.
2: Эпидермис откусывают.
1: Фиш-пилинг это называется.
2: Потрясающе прикольная штука. Ну, Марина начала спросить, помогите.
1: Дико, я не смогла. Я вот только начала ноги опускать в этот аквариум. Они как все полезли к моим ногам. Я сразу же их просто со скоростью пули ноги свои достала и не дала ни одной рыбке себя укусить. Ну, это страшно. Они все на тебя летят, как пираньи какие-то. Ужас. Страшно. Ладно.
2: Есть вот, смотри, какое.
1: Я не расскажу,
2: про насекомых. Не, зачем? Про насекомых. Написала Ирина. Статья такая вот скидывает, делится, что США еще со времен там холодной войны, еще с 50-х годов экспериментировали над тем, как бы создать какое-то биологическое оружие, которое было основано на чем-нибудь, на кровососущих, на мух, на птицах, на чем. Но это тут не только США. Понимаете, у нас тоже этим занимались.
1: Но США, простите, вот
2: китайцы этим занимались.
1: У нас же Трамп сейчас занимается активно обнародованием всяких секретных от этих архивов. Вот буквально в мае он обнародовал очередные документы, где было подтверждение того, что еще в 60-е и в 70-е годы в Америке разрабатывали комаров-убийц, которым реально вот эти вирусы хотели как-то поместить в них, чтобы они это по всему миру разносили, эту заразу. Это не то, чтобы какие-то теории заговора, это рассекреченные официальные документы уже, поэтому это факт. Америка этим занималась всегда. И представьте, если они этим полвека назад занимались, вы думаете, они сейчас этим не занимались? Они сейчас еще похлеще, учитывая современные технологии. А я, кстати, напомню, что, например, тот же Пентагон, они заключили официальное соглашение с чатом GPT. Ну, то есть они сейчас к себе привлекают всевозможные силы, в том числе искусственный интеллект и так далее. Сейчас, наверное, комары, знаете, с вирусом, это прошлый век. У них сейчас там, наверное, оружие такое биологическое будут придумать, еще похлеще.
2: Да? Угу. Какое? Да со какой? Спутников распылять?
1: Я уж не знаю, не буду про это даже думать. Давайте я лучше расскажу про ситуацию.
2: Не, правильно, эксперты же говорят, проще всего создать какой-то вирус, который бы был влиятелен только на человеческий организм, то есть переносчиками могут быть птицы. Птицы, причем не которые гнездятся, ну, городские, а вот те, которые в природе живут, перелетные птицы. И под весну выпускать их где-то на юге, зная, что они полетят в сторону России. И причем таким широким фронтом. Выпускаешь их где-нибудь там в Арабских Эмиратах, в Турции. Ну, они же оттуда летом к нам двигаются. Пакистан, Индия, прочее-прочее. И вот все, они прилетают к нам, здесь гнездятся, распространяют заразу. Люди от этого спокойно умирают. И вычислить их никак не сможешь.
1: Никак,
2: ты же не будешь там, а вот этот лебедь, он инфицированный или его, а вот этот не
1: инфицированный. А Россия, поскольку самая большая территория нашей страны и самая протяженная, то есть все птицы так или иначе летят через нас, ну, невозможно не пролететь мимо России, да? Поэтому действительно актуально. У нас вот, кстати, Алексей рассказал про фильм «Цой». Я говорю, что за фильм, потому что очень много фильмов про Цоя. Он уточняет, что это художественный фильм, посвященный памяти Виктора Цоя, называется «Цой», вышел в 2020 году в пандемийном. Режиссером выступил Алексей Учитель. Вот теперь, когда вы сказали, что режиссер-учитель, я даже что-то припоминаю, было такое дело. Ну вот смотрите, я на Кинопоиске посмотрела, в принципе, сборы они, точнее, бюджет, который потратили, они окупили, более чем в 2 раза заработали больше, но оценка на Кинопоиске 5 баллов из 10, это мало. То есть зрителям не очень понравилось. Вот это все, что я могу сказать. Сама лично не смотрела, но если верить зрительским оценкам, не особо зашел аудитории. Хотя, ну, хотя бы окупились. Но является ли окупаемость успехом? Скорее всего, нет.
2: Андрей, главный юморист радио, пишет, есть идея, бизнес-план, короче. Целебный медведь лечить будет преимущественно от икоты и запора.
1: Сегодня, кстати, мама с папой в семейный чат кинули видео из Пермского края. Там у них фактически недалеко от жилых населенных пунктов на трассах, где остановки стоят, да, то есть от этих остановок, по сути, до деревень, ну, там, километр-полтора, может, не более, вот медвежонок вышел. И самое ужасное, что водители мимо проезжающие...
2: Все сразу с ним пискаться, покармливают.
1: Да, остановились, снимают на видео, говорят, Мишка, Мишка, иди сюда, покорми. И категорически, конечно, это делать нельзя. Если медвежонок вышел на трассу, очень велика вероятность, что где-то буквально в 100 метрах стоит его мама, которая...
2: Да, мама здесь вообще ни при чем.
1: Ну, это в том числе, это вот опасность большая.
2: Сегодня маленький медвежонок, который, да, давайте мне пирожок, я его съем, там, ушел в лес, все. А на следующий год после спячки он станет уже большим медведем и также выйдет на трассу.
1: Скажет, где пирожки?
2: Где пирожки? Вот, но он уже не будет...
1: И пойдет этого мужика с пирожками искать.
2: Спасибо.
1: Да, не, ну на самом деле медвежата опасны еще и тем, что рядом всегда с ними чаще всего мамы. Ну, только не в том случае, если вдруг с мамой что-то случилось, и эти медвежаты иногда оказываются сиротами, и потом их, кстати, всей страной мы спасаем. Такие случаи ежегодно, когда находят каких-то осиротевших медвежат, тигрят и так далее, и обязательно их спасают. У нас, кстати, в Югре тоже была история, это вот совсем недавнешнее, вспомни, пожалуйста, нашли у нас, по-моему, в Советском районе, да, жители Советского района нашли на трассе, недалеко от трассы, 2 маленьких оленят или лосят? Ну, вспоминаю, вместе же смотрели с тобой это видео. По-моему, лосят 2 маленьких. У них маму, получается, сбили на дороге, то есть она умерла.
2: Погибла.
1: Да, погибла. И вот этих 2 лосят они приютили, господи, по-моему, в Советском районе. Это добрая история случилась. Ну, добрая в каком смысле? Что спасли и взяли себе, да? То, что у них мать погибла на трассе, это ничего хорошего здесь, конечно.
2: Не, мне немножко смутило. Я эту новость читал в наших региональных пабликах, и вот там, значит, новость. Сбили лосиху насмерть. Сиротами остались лосята. Их там что-то как влечили. Это, и в конце, ничего милее вы сегодня больше не увидите. Мне так это как-то резануло, думаю, но не соответствует заголовку ваша.
1: Ни разу не милая новость, конечно. Но
2: ваш постскриптум.
1: Я полагаю, что автор этого сообщения больше комментарий к видео писал, потому что на видео были 2 очаровательных маленьких лосенка.
2: Ой, представила вас на гусином массаже. Думаю, не каждый вытерпеть сможет. Даже каждый десяток, наверное, согласится. Рыбы бросались к вашим ногам. Потрясающе, Марина. Я, кстати, пробовала в Тюмени. Первые секунды страшновато, написала Алла.
1: Алла, вы тоже, да, решились на этот шаг? Я вот не решилась. Я так и не знаю вот эти ощущения. Каково это, когда рыбы кусают твои ноги? Я такого ощущения не знаю. Не решилась на него.
2: А я хочу на собакотерапию. Знаешь, такую щенятотерапию.
1: Когда ты ложишься, на тебя 20 щенят маленьких.
2: Да. Вот этих
1: и
2: вот
1: все они
2: золотистых
1: лижут тебя, гавкают, кусают, трутся мокрыми носами. Да, это очень мило, мне кажется. Захотелось щенечка какого-нибудь. Так, жители Ханты-Мансийска, которые сейчас где-нибудь едут по улицам города с маленьким щеночком, ну мало ли.
2: Да не, ну что, прикалываешься.
1: Привозите мне на Гагарина 4. Я минутку потискаюсь буквально и отдам вам обратно, честно. У меня есть острая потребность в тискании щеночка.
2: Вроде как.
1: Прямо сейчас.
2: Реклама прямо сейчас должна появиться в нашем эфире.
1: Ты прямо смотри-ка. Предсказывать умеешь будущее?
2: Ага.
1: Появится реклама через 3, 2, 1.
0: Свои люди. Реклама.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция продлится 16 февраля по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Фредерик Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Сила состязаний на облазе. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облазе. Событие, которое объединяет традиции коренных народов севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
10: 6+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Вчера включаю телевизор вечерком. Вроде было вчера. И...
2: Ты вот подожди, резко
1: список
2: так
1: фильмов,
2: начал?
1: Которые сейчас идут. Ну, и проект.
2: Перечислишь. Я просто сейчас сидела, слушала, опять же, впервые слышу эту песню, новинка, вероятно, группа «Винтаж». И там такая строчка, она поет: «Посмотри, я вся абсолютно натуральна, где такую ты себе еще найдешь? Отвези меня на Патрики». Ты понимаешь, в наше время...
1: И переделай меня там.
2: В наше время? Ну, то есть удивить мужчину — это просто быть натуральной, получается. Ничего в себе там не вколов, не изменив, не отрезав,
1: получается,
2: не добавив. Обалдеть, да?
1: Получается. Так вот, включаю телевизор.
2: Для Москвы актуально.
1: Алло.
2: Да. Включаешь телевизор.
1: Там список,
2: а там не футбол, да?
1: А там не футбол, там список каналов. И то, что сейчас, ну, знаете, вот, вот у меня новинки так. Список каналов и что сейчас идет в эфире. Здесь у меня ТНТ, телеканал «Югра», Че-Ю, Суббота.
2: Че-Ю.
1: Суббота канал.
2: Да.
1: Мосфильм, «Золотая коллекция». Это список тех, которые у нас в избранном добавлены. Вот таким списком идут. И то, что сейчас у них идет в эфире, из этого можно реально сделать историю. Это как такой, знаете, сюжет для какого-то фильма. В общем, я просто подряд буду, да, говорить.
2: На ТНТ идет.
1: Богиня... Нет, на субботе идет. «Богиня свиданий». Ну, я не буду канал перечислять, чтобы такую историю была интересна. «Богиня свиданий», «Мама в 16», «Ты мне, я тебе», «Брак по завещанию». Потом «Притворщики» и «Второй брак». Вот эта история, да? Смотри, «Богиня свиданий», «Ты мне, я тебе», «Мама в 16», «Брак по завещанию», «Притворщики», «Второй брак». История получилась. Шесть каналов, шесть
2: несколько
1: проектов фильмов.
2: Несколько серий односерийного, ой, многосерийного фильма, да?
1: Да,
2: по поводу, вот, кстати, «Богини свиданий». Это же, вот я тут на днях листала телеканал и включила эту... Попалась как раз на этом проекте «Богиня свиданий» на субботе шла. Я прям залипла, если честно. Но залипла я не потому, что это увлекательное какое-то смотрилово. Это просто трэш, от которого невозможно оторваться. Там получается, знаете, если никогда не видели, я хочу напомнить, что у этого канала аудитория у субботы, ну, преимущественно школьники и молодежь, там, подростки. Ну, то есть, типа, 10-18 лет.
1: А ты что там делала? Затесалась?
2: Я же говорю,
1: в компанию?
2: Я же тебе говорю, я включила, не смогла оторваться. Ну,
1: ты все молодишься и молодишься, я смотрю.
2: Во-первых, мне очень нравится Ида Галич, как она... Она там одна из экспертов, и она так прикалывалась над этими невестами всегда, чисто за ней наблюдала. Короче, ну и Рома Каграманов тоже. Короче, там, получается, берут трех девушек. Им обычно там возраст 20-23 преимущественно. Хотя однажды там попалась какая-то мне 35-летняя. Думаю, господи, ты-то здесь что забыла? Ну, не суть. И они должны, получается, сходить с одним и тем же парнем на свидание. И у кого свидание лучше, то, ту, короче, он типа и выбирает. И приглашает ее уже сам на свидание. Так вот, вчера как раз я залипла на том выпуске. Я просто обалдела, что такое, оказывается, показывают нас на федеральном телевидении. Там одна из девушек говорит, мне там 21 год. Вот, я дизайнер купальников, у меня своя линия, короче, купальников. И они приезжают к ней в гости домой, и она эти купальники им показывает на себе. Чтобы вы понимали, один из этих купальников, самый первый, который она продемонстрировала, там просто три маленьких треугольничка.
1: В таком нужно в Дубай ехать.
2: Да, три маленьких треугольничка и вязочки, и все. И вот это вот все фактически мне показывают голую тетю.
1: Срамота.
2: Ну, срамота. Понимаешь? И это нам показывают, она еще ходит, дефилирует, все ее точки, все ее выпуклые места, все показали крупным планом. Я думаю, ну, конечно, потом девочки сидят 12-летние, смотрят и говорят, вау, так же хочу. 20 лет свои купальники, вот это на телеканалах светится.
1: Я просто завидую тебе.
2: Не совсем, не совсем, мне кажется.
1: Что она в свои 20 лет уже
2: дизайнер купальников,
1: владелец бизнеса.
2: Моральная составляющая вот таких телеканалов.

0: проектов, как будто бы ниже планки. Ну, как по мне, но это не суть. Потом, получается, этот парень сходил на свидание со всеми тремя девушками. Так вот, первые две, они были с ненатуральной грудью со сделанной. Они это прям в кадре говорят, да. У них там то сделано, то пятое на лице там переделали скулы, подбородки. Ну, короче, сделали из себя красоток, как они вот считают. И когда он пришел к третьей девушке на свидание, а она с собой ничего не делала. Прям натуральная такая красота у нее. Он говорит, вау. Ты, говорит, у тебя что, говорит, все свое? Удивила, говорит, удивила. Ты такая красивая. Она стоит, не знает даже, как реагировать. Говорит, ну, спасибо, говорит. Ну, то есть его реально удивило, что она не сделанная, в отличие от двух предыдущих. Ладно, мы вообще не про телевидение хотели, ты меня опять отвлек. Я хотела рассказать про ситуацию с авиатопливом. По крайней мере, уже одна российская авиакомпания сообщает о нехватке авиатоплива. Это авиакомпания «Азимут». Она у нас преимущественно летает на юге страны, но она и базируется, да, по-моему, в Ростовской области, если я не ошибаюсь. И вот как раз преимущественно курсирует на юге, либо связывает южное направление там с крупными городами нашей страны. Ну так вот, «Азимут» уже обратились на днях в Минэнерго и попросили как-то вмешаться в ситуацию, потому что в начале июня один из основных поставщиков сократил объемы поставок авиатоплива примерно на треть из-за проблем на нескольких НПЗ. Ну и, собственно, в «Азимуте», в этой авиакомпании утверждают, что другие поставщики не могут полностью восполнить нехватку топлива, плюс ко всему выросли цены значительно. Вот, например, они конкретно говорят, что на 17%, а в некоторых регионах даже сильнее.
1: Нужно их приструнить. Призвать к ответу. Чего они раздувают ажиотаж?
0: Ну вот я скажу сейчас, как в правительстве отреагировали
1: что
0: на эту новость.
1: Что за панические настроения?
0: Но, тем не менее, договорю. Вот, например, ситуация не очень простая сложилась в Махачкале и в Минеральных водах. В Махачкале, например, авиатопливо подорожало на 65%, а в Минеральных водах расходы на перелеты, как пишут у нас СМИ, уже превышают выручку от билетов. Ну, то есть ситуация ахова. И при этом, опять же, отмечают у нас профильные СМИ, что мировые цены на топливо сейчас по чуть-чуть, но падают, а у нас внутри страны они растут. Попросили Минэнерго вмешаться, иначе, говорит, мы будем отменять рейсы, ну, потому что нам это в убыток. На что отреагировали, конечно, у нас и в правительстве, в частности, Министерство транспорта, вот сегодня пишут федеральные СМИ, Минтранс опроверг сообщение о проблемах с авиатопливом. Говорят, что ситуация контролируемая, критических рисков нету, и, собственно, с «Азимутом» попросили разобраться, ну, в смысле, с этой ситуацией.
1: Очень
0: почему
1: круто.
0: Почему они вот жалуются на эту историю, если вроде как никаких предпосылок нет?
1: Так у что... нас вот это практикуется последнее время. А мобильный интернет отключают в Москве, сообщает Лента.ру. О возможных сбоях заранее предупредили операторы связи. При этом доступ к государственным сервисам сохранится. Функции звонков и смс будут работать в обычном режиме. Это пишет сертифицированный, лицензированный источник информации, средства массовой информации федерального уровня.
0: А есть даже скриншоты от «Мегафона», москвичам рассылали это смс-ки.
1: Скриншот от «Мегафона», да, рассылал. Минцифры опровергли сообщение об отключении мобильного интернета. Говорят, это фейки, все фейки. Вот компания «Азимут» говорит, слушайте, у нас с топливом перебои. Да, mm-hmm. Вот мы работаем, мы летать не можем, у нас просто топлива не хватает. Не mm-hmm. все самолеты могут на линию выйти. Из-за этого мы вынуждены покупать втридорога топливо, mm-hmm. и у нас расходы на перелет превышают
0: выручку.
1: Да. На что Минтранс говорит, это все брехня.
0: Ну, Минтранс говорят, что мы сейчас конкретно с «Азимутом»
1: никаких
0: проблем какие
1: нет.
0: У них есть проблемы, потому что, ну, типа, другие авиакомпании на это никогда не обращали внимания. Может быть, конкретно у этой авиакомпании, да, какие-то...
1: Или когда люди говорят, слушайте, не могу бензин купить, на заправках бешеные очереди, там по 100 рублей уже продается 95-й на некоторых заправках, в некоторых регионах, и как бы и чё? И его, в принципе, нет, ты подъезжаешь, одна колонка работает. На что говорят, это все неправда, бензин есть, не наводите панику, но при этом там в 20 регионах ввели уже ограничения больше на продажу бензина.
0: Уже почти 25, потому что сегодня с утра еще 3 региона прибавились, я про это читала. Ну, я же говорила, эта история будет расти по нарастающей. Каждый день будет прибавляться еще определенное количество регионов, скорее всего, вот так оно и происходит. По поводу авиаотрасли, я думаю, что эта тема только-только начинается, и наверняка сейчас вот уже отреагировали, по крайней мере, в Минтрансе, наверняка будут и другие какие-то оценки, потому что если уже одна авиакомпания об этом кричит на всю страну, либо к ней присоединятся другие и отметят, что такая проблема существует, ну, либо все-таки опровержения будут даны, а «Азимуту» дадут топливо, я не знаю, ну, как-то решат эту проблему, как минимум. Вот, а мы понаблюдаем, как обычно. 6 вечера уже незаметно подкрались. Представляешь, как быстро?
1: Не быстро.
0: Для меня сегодня время просто вот так вот
1: для
0: пролетает.
1: Меня нет.
0: Целый час у нас сейчас с вами впереди.
2: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. В Ханты-Мансийске проверили ход строительства школы в районе Су-967. Нижневартовские дорожники завершают масштабный проект. Природнадзор Югры запустил операцию «Овод». Готовность новой школы в Ханты-Мансийске достигла 42%. Речь о стройке в районе Су-967. Ход работ на объекте проинспектировала депутат Государственной Думы Ольга Ануфриева в рамках рабочей поездки в столицу Югры. К проверке присоединились местные парламентарии, представители администрации и профильных ведомств. Так, будущий образовательный центр площадью 24 тысячи квадратных метров рассчитан на 1500 мест. В помещениях разместятся лаборатории, мастерские, библиотека, актовый зал и функциональные зоны. Помимо этого появятся 2 бассейна. Они будут доступны также жителям близлежащих домов. Что касается нынешнего положения дел, сейчас подрядчик ведет сразу несколько видов работ, включая кладочные, кровельные работы и монтаж инженерных сетей. На прилегающей территории планируют построить котельную. Она обеспечит автономную работу систем теплоснабжения. В ходе поездки участники посетили и новое здание детского сада «Дюймовочка» номер 2, которое ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Сейчас здесь на считывается более 200 воспитанников. Для полноценного развития ребят, в том числе с ограничениями по здоровью, в учреждении имеются студия Монтессори, бассейн, шахматный и музыкальный залы. В Югре с начала купального сезона зафиксировано 23 происшествия на воде. Это на 5 больше, чем годом ранее. В них погибли 14 человек, еще 23 удалось спасти. Неутешительную статистику публикует Управление МЧС России по Югре. В ведомстве отмечают, в жаркую погоду все больше людей стремятся отдохнуть у воды, но забывают об элементарных мерах безопасности. В топе рисков купание в необорудованных и запрещенных местах и недостаточный контроль за детьми. В Югре на сегодняшний день официально открыты и допущены к эксплуатации лишь 2 пляжа в Нефтьюганском районе и Белоярском. Нижневартовские дорожники завершают обновление улицы Северной. Работы включали несколько этапов. Нынешний – логическое продолжение масштабной модернизации дорожной инфраструктуры в восточной части столицы Самотлора. Сейчас подрядчик улучшает состояние полотна в границах от Пермской до Интернациональной. Здесь уже снимают изношенный слой, после чего начнется подготовка основания и укладка нового асфальта. Что касается предыдущих результатов, по данным стройкомплекса Югры, в 2024 году в Нижневартовске ввели в эксплуатацию отрезки магистрали на Северной, Героев Самотлора и Салманова, что между Ленина и Нововартовской. Таким образом, удалось сформировать непрерывную сеть качественных дорог в этой зоне. Кроме того, в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» подрядчик отремонтировал участок по Северной от Нефтяников до Чапаева протяженностью более километра. Отмечу, после завершения всех работ улица Северная станет комфортной для проезда практически на всем своем протяжении, от центральных районов до восточной части города, обеспечивая удобную транспортную связь между разными микрорайонами. И последнее. Природнадзор Югры усилил профилактику браконьерства на диких копытных животных и медведей. С этой целью запущена операция «Овод», которая продлится до 31 июля. В ее рамках проводятся специальные рейды в охотничьих угодьях по всему округу. Ведомство организует проверки при участии сотрудников правоохранительных органов, транспортной полиции, специалистов рыбоохраны, ГИМС МЧС и производственных охотничьих инспекторов. Для охвата труднодоступных территорий группы контроля используют служебные моторные лодки и технику повышенной проходимости. Результаты операции будут опубликованы на официальном сайте окружного природнадзора. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
2: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру. Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
1: Здравствуйте. Наш любимый сайт «Мариной Роскачества». провел очередное исследование.
0: Не то, что сайт любимый, у меня много других сайтов, которые я люблю. Это ведомство любимое, потому что у них очень интересная деятельность.
1: Вот провели они очередное исследование. На этот раз изучали молочную продукцию, а именно йогурты, кисломолочку, сыр, творог. Причем творог, знаешь, тут эксперт, который об этом рассказывает, который проводил исследование, зовут ее Антонина Творогова. Ну, или Творогова, наверное, да?
0: Творогова.
1: Творогова.
0: Творогова.
1: Ну, скорее всего, она Творогова.
0: Творогова.
1: Так как ударение у нас в русском языке на слове творог ставится именно сюда, значит, Антонина Творогова.
0: Когда-то была другая норма, когда-то был творог, правильно. Но это было давно. А вообще,
1: кому, как не ей, да, доверено было изучать творог.
0: Действительно. Такое, знаешь, мне кажется, у них там в Роскачестве огромный штат специалистов, что они каждый день что-то изучают. Это же надо время столько.
1: Кто-то Винишков.
0: Винишков.
1: Кто-то Творогова.
0: А вот я говорю, была бы она француженка, она была бы Творогова. У них же все на последний слог. И не Тамара, а Тамара.
1: Не просто обычные продукты, которые мы всегда кушали. Там уже 1000 исследований на эту тему было проведено. А вот модное нынче с высокосодержимым белком. Во.
0: Высокобелковая пища.
1: Видели, может быть, в последнее время заполонили прилавки наших магазинов продукции марки Бомбар, Шокмилк, Лактика. То есть там, ну, обычный йогурт, молоко, творог, сыр, но там написано с повышенным содержанием белка.
0: Шок сказал?
1: Да, Шокмилк.
0: И еще есть...
1: Лактика, Бомбар.
0: Ну, а почему они не взяли в исследование белорусские продукты,
1: экспоненты? Они взяли в исследование, про них просто ничего. О, восклицательный знак Life, вот у них есть чистая линия.
0: А экспоненты?
1: Нео, экспоненты здесь я не вижу.
0: А зря.
1: Ашан, Вкусвилл, чистая линия, то есть... Нет, возможно,
0: я поняла,
1: они...
0: это, наверное, все российские производители, а экспоненты белорусской этого продукции.
1: Роскачество. Так вот, пока что они изучили и опубликовали исследование, которое касается мороженого, и,
0: кстати, можно сразу добавлять буду, потому что у нас действительно сейчас, я видела сразу две новости. Во-первых, в России, в целом, по стране у нас вырос спрос на протеиновое мороженое. А во-вторых, такой же бум наблюдается сейчас в Югре. То есть распробовали мы. Кто-то худеет, да, а мороженку все равно охота. Кто-то кому-то сладкое, ну, в смысле, сахар нельзя. Ну, в общем, по разным причинам мы распробовали, потому что по вкусу оно не отличается от обычного мороженого. Я сама его пробовала. Разных марок причем.
1: Еще как отличается, конечно.
0: Когда ты сидишь на диете, нормально.
1: Ну, когда сидишь на диете, тебе и гречка без соли нормально. Короче, они сейчас опубликовали исследование, которое относится к мороженому и молочным коктейлям. Говорят, что йогурт, кисломолочка, сыр, творог позже будет известно на сайте, следите, но пока что вот это.
0: И?
1: Вообще отмечается, что за последние год, с первого полугодия 25 по сегодняшний день, количество проданной продукции в денежном выражении выросло почти на 150%.
0: Ну
1: то
0: вот.
1: Есть мы в 2,5 раза больше стали брать вот этой продукции. Никаких нареканий практически, то есть лидерами в плане молочной, коктейли или мороженое стали марки Шокмилк и Лактика.
0: Лактику не пробовала, Шокмилк пробовала.
1: Пишут, что они безопасны, не содержат ни там растительных жиров, ничего-ничего. Аутсайдер исследования.
0: Кто?
1: Мороженое торговой марки Бомбар.
0: Я его тоже пробовала, кстати.
1: В этой продукции выявлено больше всего нарушений. Превышение нормы общего количества микроорганизмов в продукте. Кишечная палочка.
0: О-о-о.
1: Содержание белка ниже указано. То есть они пишут 9, по факту 6. Выявлены незаявленные подсластители. Есть претензии к органолептическим показателям. Растительные жиры, которых там быть не должно.
0: О-о-о.
1: И этот продукт можно назвать фальсификатом.
0: Очень
1: пишут
0: много нарушений.
1: Антонина Творогова.
0: Мне, кстати, вот больше всего здесь, конечно, возмущает. Ну, помимо того, что там какие-то микроорганизмы, ты сказал, да? Больше всего возмущает, что целых 3 грамма белка не доложили. Ну, то есть люди, которые...
1: И все, да, кишечная палочка,
0: нет,
1: с этим можно.
0: Я же говорю,
1: как-то...
0: не считая этого. Люди, когда покупают высокобелковые продукты, они рассчитывают набрать все-таки эту белковую массу-то. Потому что в идеале, вы же знаете, да, что на каждый килограмм нашего тела нужно 1 грамм белка в сутки потреблять.
1: Ладно, может быть,
0: а
1: я
0: это
1: тебя...
0: очень много, это надо прям умудриться столько белка съесть за день.
1: Давайте, чтобы потом нам судебная претензия не прилетела. Производитель мороженого Бомбар молочное указал точное значение содержания белка. 8,3 грамма. По факту белка оказалось меньше, примерно 7 граммов. То есть меньше на 1,3. Это я немножко округлил в разность. Ну тут смотри, 6,98 это до 6 округлил, а 8,3 я до 9 округлил.
0: Нормально,
1: получилось.
0: Нормально.
1: Набрехал в 2 раза, но чтобы...
0: Ну, только что отбрехался обратно.
1: Отбрехался обратно.
0: Ладно.
1: Простите, больше не буду.
0: Спасибо большое. На самом деле, меня, знаешь, что больше всего возмущает? Вот, серьезно, сейчас без всяких зазрений совести извиняться за это не буду. Бомбар, можете что угодно делать со мной. Приезжайте, проверяйте лично. Меня возмущает тот факт, что они являются спонсорами одного... Нет, меня не возмущает, что они являются спонсорами. Короче, они сейчас спонсируют проект на ТНТ, называется он «Сокровище императора». И несколько раз за эти там 3 часа они рассказывают, какие у них там вкусные продукты, все такое, и рекламируют промокод. Промокод «Панда» дает вам скидку 30%. Я перепробовала этот промокод на всех маркетплейсах, где представлен «Бомбар», на их официальном сайте, вот просто везде, где можно, ну, ресурсов 5, наверное, посетила, и даже, включая их официальный сайт, я с него начала. Нигде этот промокод не работает.
1: А ты позвони, спроси, как вообще быть.
0: Я, наверное, ситуация. Скоро до этого дойду, потому что это возмутительно на всю страну рекламировать, и в итоге это не работающий промокод. А они каждую субботу его несколько раз нам втюхивают, понимаете?
1: Может быть, тебе ответят что-нибудь более вменяемое, потому что мне сегодня одна служба поддержки одного магазина сетевого, наверное, не буду называть.
0: Не надо.
1: Мне просто письмо от них пришло. Называется оно «Приглашаем вас на интервью, дарим 500 бонусов».
0: Угу.
1: Вот. Очень известный сетевой магазин.
0: На какой интервью?
1: От некой Правдиной Нины Владимировны. Да, пишут: «Здравствуйте, вы клиент нашего магазина, нам очень ценно ваше мнение, приглашаем вас на интервью, на котором зададим вопросы про приложение наше».
0: Ну, это типа опрос в интернете просто?
1: Типа, про наше приложение зададим вопросы, чтобы сделать сервис удобнее. За помощь начислим 500 бонусов на карту этого магазина.
0: И?
1: Итак, о главном. Что нужно сделать? И тут список, что мне нужно сделать. Нужно будет отвечать на вопросы и демонстрировать экран во время звонка. Длительность около 50 минут. Бонусы — это звонок в Zoom без камеры, когда вот такие-то числа. Если готовы принять участие в ответном письме, укажите ваш номер телефона, удобную дату и время. Ну, чисто мошенническое письмо, как по мне.
0: Да.
1: Я пишу в службу поддержки этого магазина. Говорю: так и так, вот вы в курсе, что от вашего имени мошенники работают? Они говорят: а это не мошенники, а скажите, с какого, значит, почтового ящика пришла. Тут правда, вот смотри,
0: это их официальный ящик?
1: Собака, такой-то магазин, .ру.
0: Ну, так это реально
1: вот
0: не проводят такие?
1: Они говорят: ну, мы вообще-то проводим, это вот, скорее всего, наши. Я говорю: все, больше ничего делать не будете. А зачем вы это делаете? То есть нам полицейские, да, каждый день говорят: не доверяйте свою информацию, не связывайтесь по Зуму, по Скайпу, там, запрещенному.
0: А тут еще надо экран телефона показывать?
1: А тут надо еще демонстрировать экран во время звонка.
0: Зачем?
1: 50 минут. Я откуда знаю?
0: А что на экране должно быть?
1: Я не знаю, я не пошел проверять. Я что, дурак, что ли? Ну, то есть мне эти 500 бонусов как бы не сильно-то нужны, а если потом в результате манипуляции, демонстрации экрана придет мне смс-ка на мой номер, расписывается денег, и они с помощью... Ну, как делают мошенники? Вот у вас номер телефона привязан к чему-то, да?
0: Угу.
1: Легко достаточно выяснить, какой у вас номер карты. И что-то, например, заказать в интернете, оплатить. Подтверждение, как правило, приходит в виде смс, четырехзначный код, который ты вводишь, и все, и подтвердил. И мошенники связываются с тобой, ты им демонстрируешь экран, что-то там они помогают тебе установить, и в этот момент оформляют какую-то покупку
0: в
1: интернете.
0: И видят эту смс-ку
1: всплывающую. И вот эта всплывающая смс-ка просто им там 9024, например. Они: спасибо, до свидания, сбросили трубку, ввели этот код и все, списали деньги. Вот нафига они это делают, я не понимаю. Вы серьезный магазин? Вы огромная компания, сетевая. Зачем вы так себя ведете? Вот, и полицейские говорят: не демонстрируйте экран, если вас просят это сделать, это, скорее всего, разводняк, это, скорее всего, мошенники, а вот в этой компании утверждают, что это наши специалисты, все нормально. Что это вообще такое было?
0: Пытаюсь еще, вот пойду сейчас один момент проверю.
1: Какой?
0: Сейчас. И расскажу вам тоже такую историю, которая меня сегодня шокировала, про одну жительницу игры.
1: О, это еще по-божески пишет нам Алексей. Ну, как пишет, фотографию скидывает, сколько стоит бензин. Видать, на местной заправке 95-й, 69-80. Мне единственное, что смущает, это партнер, да, неофициальная заправка. Мы заправлялись на этой же самой заправке бензином примерно этим же по 70, почти 2 рубля вот в Ханты-Мансийске, так что у вас еще недорого. Тимур, то, о чем вы говорите, мою подругу из Москвы так обманули, деньги украли, пишет Тава. Ну, смотрите, вот я эту схему знаю, например, да, просто потому что, ну, я знаю, я 10 лет каждый день присылает там пресс-служба полиции новость очередную про мошенников с призывом не доверять неизвестным, не демонстрировать экран. А вот в компании, в одной где продают продукты, мне заверили, что это их специалисты. И в принципе,
0: тебе на официальной горячей линии подтвердили, что это не мошенники, это настоящий опрос.
1: Ладно, мне не лень, я тебя сейчас зайду, прочитаю.
0: Да нет, я тебе верю, я просто уточняю. Я просто сейчас хотела найти информацию в интернете, нашла вот свежайшую последнюю информацию, по начале этого года публиковали. Я просто хотела проверить, это самый популярный у нас ритейлер сейчас в стране? Нет, это второй по популярности. Ну, в общем, есть же, да, сетевые магазины, где вы покупаете продукты каждый день, их несколько. Я вот думаю, что он самый популярный, он на втором месте. Ну, не суть, мы так и не сказали с тобой название. А может быть сказать, чтобы...
1: Ну смотри, вот они мне пишут, вот чат с поддержкой, например, спасибо за ожидание, пришлю там ля-ля-ля-ля-ля, сотрудники исследований пользовательского опыта такой-то организации присылают приглашение на интервью по e-mail с почтового ящика с доменом собакамагнит.ру. Ну, магазин не буду называть. Обычно с темой письма исследования от Магнит, чтобы проверить, пожалуйста, уточните, с какого адреса электронной почты пришло письмо. Я вот говорю, с такого-то, такого-то, Правдина, нижнее подчеркивание, N, нижнее подчеркивание, галочка V, собакамагнит.ру. Они пишут, письмо поступило от сотрудника с доменом собакамагнит.ру. Да, с вами связались сотрудники исследований пользовательского опыта
0: Магнит. Поняли.
1: Коллеги
0: это,
1: предлагают покупателям участвовать.
0: Да, значит, это настоящее.
1: Я говорю, ну вы нормальные, нет, это же как бы, ну как так не делается. Они говорят, это необходимо для проведения интервью. К сожалению, более подробной информации по данному вопросу на линии поддержки нет. Вы можете отказаться от этого и не проходить интервью. Все, это единственный ответ. Я пишу, я как бы в полицию пойду. Они говорят, понимаем ваше решение, со своей стороны мы постараемся максимально подробно разобраться в ситуации, готовы к дальнейшему взаимодействию при необходимости. Ну, типа, идите.
0: Идите. А полиция чем тебе поможет?
1: Да ничем. Ну, это просто как бы странно.
0: Ну да. Не участвуйте просто. Вот тем более наш слушатель даже подтверждает, что с помощью подобных методов вот обманули подругу, да, у нашей слушательницы и деньги украли. Поэтому никогда никому не демонстрируйте свой экран. В рамках чего бы то ни было.
1: Не, ну вы как бы на чашу весов тоже там 500 бонусов или, допустим, лично? Возможно, это не они, возможно, это мошенники, возможно, еще что-нибудь, да, случится. Надо оно нам или нет. Как говорят, это бесплатный сыр, только мышелки. А хотя, с другой стороны, эти акции, мы ими пользуемся. Там Магнит, Пятерочка, Перекресток, Лента, есть крутейшие акции. Но как бы уходить дальше, чем приложение или официальный сайт, списываться с каким-то куратором из какого-то рекламного отдела, какой-то аналитической службы, созваниваться с ней по номеру телефона, подключаться по Zoom к видеотрансляции, демонстрировать экран. Да даже если мне директор мой лично попросит мне это сделать, например, да? Давай я по Zoom созвонимся, я приду к ней в кабинет, скажу, точно вы, например? Ну, то есть человек, которому я доверяю, даже если мне мама позвонит, скажет, можем сегодня по Zoom связаться, продемонстрируешь мне свой экран? Я ей перезвоню, скажу, а тебе оно затянуто, это точно ты? То есть я даже сам себе практически не доверяю. Неужели я буду доверять какому-то там магазину?
0: Георгий тут вот отмечает, что ты сказал, не буду говорить название, но несколько раз.
1: Ни разу не называл магазин.
0: Ни разу, кстати, Георгий, в этом ты фишка. Он адрес почтовый сказал. Вот и все. Как уж что там мы услышали. Вот такие вот у нас хитрости тоже имеются. Ладно, я про женщину одну хотела рассказать. На самом деле поразила меня сегодня эта история. Но я не знаю, уже успею или нет до музыкальной паузы. Наверное, успею. Попробуем. Короче, в Сургуте произошла уже не в первый раз такая история. Там местная жительница, даже не буду говорить возраст, потому что, ну, мало ли, кто-то ее знает, и вообще это не очень приятная история, но тем не менее. Местная жительница, женщина в Сургуте, приехала в аэропорт, будучи пьяной, и уснула там на земле, ну, недалеко от аэропорта, на газоне, на лужайке. Дело все закончилось арестом.
1: Очень романтично.
0: Да, да, ага, слава богу, хоть погода теплая, и не замерзла, и все нормально. Но это, знаешь, был бы только один инцидент, я бы, может, даже не рассказывала. Но я когда углубилась в эту историю, это просто, если честно, трэш какой-то. Короче, увидели, получается, прохожие эту женщину, что она лежит на земле, спит, позвонили в полицию. Приехала полиция, которая, кстати, как выяснилось, уже не в первый раз этой женщиной встречаются. И она, в общем, спала на земле.
1: А это где?
0: Это в Сургуте.
1: А она прям, ну, никуда же не летела, да, скорее всего, если она не первый раз ночует?
0: Абсолютно точно. Вот наша транспортная полиция. Сначала, конечно, вызвали врачей, медики приехали, установили, что она в помощи не нуждается. Она просто, ну, как бы пьяная, вот и все, что откровенно говорить. Более того, когда они ее разбудили, она отказалась от госпитализации, и они ее доставили в участок, собственно, оформили на нее очередной вы уже понимаете, что это не первый раз административный этот протокол. И она на этот раз отказалась идти добровольно с ними, начала материться и ругаться в адрес полицейских, и в итоге на нее надели
1: типа,
0: наручники.
1: Сколько можно меня уже отвозить? Я потом 30 рублей на автобус трачу каждый раз до аэропорта доехать. Ну, что это такое?
0: Ну, наверное, так и было, но, скорее всего, еще с матами. На нее в итоге надели наручники, так или иначе доставили в отделение. И уже потом нам сообщают, что эта сургутянка, она регулярно приезжает в аэропорт. Почему-то она выбрала себе вот в качестве места путешествия аэропорт.
1: Ну, у нее там друзья, может, какие-то.
0: Фишка в том, что она ни разу не пользовалась ни одной авиакомпанией, то есть она не приезжает в аэропорт с целью куда-то улететь, она даже в аэропорт-то не заходит, она вот где-то вот поблизости. И вот на земле она засыпала уже неоднократно. Когда ее спрашивают цель визитов, для чего она приезжает туда, она не может это объяснить.
1: Какая разница, ну, хочу и приезжаю, да, а, типа, ну, это мое гражданское право.
0: Фишка в том, что каждый раз, как вот нам сообщает транспортная полиция, каждый раз она появляется там, будучи пьяной, и уже неоднократно привлекалась к ответственности.
1: За нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте.
0: Вот сейчас я тебе расскажу. Ее отправили в отрезвитель на этот раз, и потом уже доставили в городской суд. За то, что она не повиновение, за неповиновение представителю полиции ее арестовали на 10 суток. То есть 10 суток ей дали, а за то, что она появилась в аэропорту в нетрезвом виде, ее оштрафовали на 600 рублей. Так вот, фишка в том, что за последние пару-тройку лет эта женщина уже 50 раз привлекалась к ответственности, административной ответственности, 50 раз. Чаще всего у нее мелкое хулиганство, появление в пьяном виде в общественном месте, неуплата штрафов, которых, как ты понимаешь, уже поднакопилось. В общей сложности она провела в спецприемнике почти 150 дней. Вот, плюс ко всему ей назначили более 10 тысяч рублей штрафов, 150 часов обязательных работ, вот это просто набор такой. Ну и в итоге, видимо, настолько уже надоело вот этот персонаж, надоел полицейским, короче, направили они все эти дела, и, ну, вот это было, кстати, финальной точкой, то, что она оскорбляла представителей власти, полицейских, да, при погонах, при исполнении и так далее. Они направили все это дело уже в Следственное управление на транспорте Следственного комитета России. И сейчас, возможно, будет решен вопрос о возбуждении уже уголовного дела, потому что, ну, извините, там уже десятки административок, почти несколько месяцев отсидела в спецприемнике, и каждый раз вот такое вытворяет, как будто бы уже пора это прекращать, да, решили полицейские.
1: Ну вот и Сергей из Сургута спрашивает, на эту сургутянку оформили статью о публичном оскорблении?
0: Вот, 10 суток.
1: Представителей власти.
0: Вот 10 суток она сейчас как раз за это уже будет, как бы, да, отсидит, но это стало финальной точкой, сейчас уже Следственный комитет будет, возможно, уголовку возбуждать.
1: Ты спрашиваешь, зачем она там появляется каждый раз вообще, что она там тусуется уже 3 года. Вот Ирина пишет, может, мечта у нее есть куда-нибудь улететь.
0: Может быть, но она, получается, каждый раз...
1: А ее каждый раз полицейские оттуда вывозят.
0: Но она, видимо, выпивает и хочет куда-то сразу в путешествие, да?
1: Не, оно же все проще. Возможно. Я вот так прикидываю, если бы я, например, 3 года пил и засыпал возле аэропорта, значит, у меня обстоятельства жизни таковы, что я ничем не занимаюсь, только пью и сплю возле аэропорта, правильно?
0: Может быть.
1: Соответственно, дохода у меня как такового, наверное, нет, если я нигде не работаю 3 года подряд,
0: наверное,
1: засыпаю возле аэропорта. И, возможно, я зарабатываю себе на жизнь попрошенничеством.
0: А
1: да?
0: Там люди обеспечены всегда,
1: а там
0: всегда,
1: люди,
0: да,
1: всегда куда-то летят. Где-то подошел, говорю, дайте 30 рублей на автобус, где-то мне там...
0: Может быть.
1: Меня обокрали, денег на билет нет, дайте 1000, я куплю до деревни
0: может
1: билет.
0: Быть. Видишь, мы можем только предполагать, потому что, когда спрашивают сотрудники полиции, для чего она туда приезжает, она даже не может это объяснить. Так что твоя теория вполне рабочая, но не факт, что она правдивая.
1: Есть немного логики в поведении, написал Георгий. На газоне у аэропорта безопасно спать, чем где бы то ни было, типа во дворах, например. Там есть камеры, много людей, в том числе полицейских. Это тебе, во-первых, и мягко, и безопасно.
0: И гарантированная встреча с полицейскими всегда.
1: Ну, то есть, интересная
0: уже,
1: беседа.
0: Простите, составляли, правильно, протоколы, конечно.
1: Опять-таки, поездки. Там. Надо тебе в город? Денег нет на
0: отвезли
1: такси?
0: Отвезли за свой,
1: да,
0: счет.
1: Денег нет на такси, ты просто засыпаешь и тебя,
0: ну,
1: уводят.
0: Ну, конечно, вроде, можно, конечно, и поприкалываться, но в целом это грустная история, если честно. Вот в целом грустная. Более того, я вот целенаправленно называла возраст этой женщины, а возраст хороший. Вот жить, радоваться, я не знаю, семью создавать.
1: 42.
0: Очень близко, очень.
1: 41.
0: Ну, не гадай.
1: 43.
0: Просто я не стала говорить, потому что, ну, вдруг эту женщину кто-то знает. Нас таки слушателей в Сургуте очень много. Может быть, кому-то неприятно и так далее.
1: Ну, мы же не назовем фамилию, имя, отчество,
0: фотографию. Я его даже не знаю, более того, никакого имени, чтобы его сказать. Но, тем не менее. Вдруг там несколько таких персонажей скажут, а, ну, если такой возраст, это вот, наверное, про нее. Ладно, кроме шуток, надеюсь, что... А что я надеюсь? Я ни на что не надеюсь. Тут как будто бы человек уже вот с такой судьбой предопределенной. Сейчас возбудят на нее уголовку, может быть, что-нибудь посерьезнее заработает.
1: Ты правильно рассуждаешь. Говорят же, что наша система исправительная, и она же не для того, чтобы наказать человека, а для того, чтобы дать ему возможность...
0: Исправиться.
1: Ну, понятно, что ограничение или лишение свободы, там, это все другой вопрос. Но если ее, например, сейчас осудят, отправят ее в какую-нибудь колонию поселения, допустим, ну, такой лайт-режим, да, условно, на годик. Может быть, она за этот годик пить бросит, да, задумается о том, что... Ну, ей легче станет просто.
0: Ну, да.
1: Но когда человек пьет, ну, три года, там нельзя просто договориться, давай завтрашнего дня не будешь. Да, конечно, давай. Но на самом деле завтра настанет, она снова будет.
0: Да.
1: А здесь, если год такая будет у нее, знаешь, это
0: возможно, чистка, спасется.
1: Рехаб. Да,
0: может быть,
1: это реально спасет человеку жизнь, в будущем это, ну, станет там бизнес-вумен сургутская.
0: Бизнес-вумен не знаю, например. Но то, что встать на правильную тропинку получится, на это шанс, конечно, есть, и искренне мы этого желаем этой женщине.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
7: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну у нас, конечно, уже не первый год страна как-то пытается за демографической политикой разобраться, повышать ее всячески и придумывать новые способы, методы и решения, которые помогут нам чаще заключать браки, больше задумываться о рождении детей, реже разводиться. Ну, в общем, мы уже 2 года плотничком обсуждаем всевозможные инициативы на этот счет. И вот одна из этих инициатив еще появилась в общественном пространстве. У нас Валентина Матвиенко сейчас поручила проработать отмену пошлины за регистрацию брака. Вот в Совете Федерации сейчас над этим задумались, но не сами они. Дело в том, что с этой инициативой к ним обратились там определенные люди, общественники. Я, честно говоря, была удивлена, что 350 рублей эта история стоит. Ну, то есть, если, получается, люди идут подавать в ЗАГС заявление, 350 рублей нужно заплатить. Почему такая-то сумма интересная? Вот что мне кажется.
2: Не можешь понять, да, откуда?
1: Почему 350, я думаю, сижу, да, именно.
2: Такие расчеты.
1: Ну, и в общем, как считают некоторые специалисты, и вот Валентина Матвиенко с ними тоже согласна, говорит, что люди идут в ЗАГС подавать заявление, там атмосфера торжественная, любовь у них, а их просят принесите бумажку за 350 рублей. И это, как считает Валентина Матвиенко, сразу снижает градус торжества.
2: Ну да, просто сидим и думаем, вот, ну как бы уже накопили на фотографа, на видеографа, на ресторан, на гостей, на платье, на кольца, на лимузин, на цветы. Ну вот эти 350 рублей, блин.
1: Ну как-то...
2: Конечно, придется, наверное, на следующий год отложить.
1: Ладно, я тоже, на самом деле, так, с юмором отношусь к этой информации.
2: Надо же посмотреть, какой эффект будет. Вот отменить, правда, что эти 350 рублей уже ни к селу, ни к городу, и посмотреть, какой эффект. Представляешь, а если как попрут, как попрут?
1: Ну ладно уж.
2: А?
1: Ну прям для кого-то препятствие заключить брак – это 350 рублей?
2: Ну, нет, я-то не считаю так, я же не предлагаю это.
1: Угу.
2: Вот, а, ну, там же люди, ну, не глупые же сидят, они же знают, что они делают, правильно? Они же знают, что они предлагают. Мы кто такие, чтобы подвергать сомнению их компетентность? Никто.
1: Ну, в общем, вот мне поручили проработать отмену, я уверена, что проработают и отменят, скорее всего, потому что сейчас у нас политика государства как раз заточена на такие моменты. И я, кстати, напомню, да, что в прошлом году у нас повысили пошлину на развод. В России ее подняли более чем в 7 раз. Была 650 пошлина до прошлого года, а сейчас она 5000 рублей. То есть вот разводиться сейчас реально дороже стало, значительно, в 7 раз.
2: Вот, знаешь, мне другое вот удивило, на самом деле, у нас РБК, очень уважаемое мной, например, личное агентство, пишет о том, что сожительство без регистрации брака угрожает безопасности России.
1: Но это не РБК считает.
2: Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин, да, на Петербургском международном юридическом форуме. Экономический закончился, юридический начался.
1: У нас уже форум недвижимости на прошлой неделе
2: был. Ну, как бы непонятно, что говорю. Сожительство без... Ну, если вот, например, вот начали встречаться, да? Решили жить вместе. Ну, не спешим жениться друг на друге. Это, по мнению замминистра юстиции, угрожает безопасности России. Ни топливные кризисы, ни там ракетные опасности, ни беспилотники. Ну, именно вот это вот беспокоит человека. Я понимаю его обеспокоенность. Я понимаю даже, о чем он говорит, честно. Давайте так, если по-братски... Люди же специально сейчас разводятся, либо не создают брак, рожают вне брака, чтобы потом... Ну, есть такие семьи, не будем отрицать, это же даже никто и не вправе отрицать. Чтобы потом им, как бы, от государства какие-то дотации получать.
1: Угу.
2: Есть даже целые регионы с определенными тенденциями к увеличению количества разводов и уменьшению количества браков.
1: Да.
2: Это видно невооруженным глазом. Возможно, он в этом плане прав. Но как это прозвучало, непонятно для меня. То есть... Если ты не женишься, то ты угрожаешь безопасности России. Это вообще не традиционные наши ценности. У нас они другие.
1: В этом он прав.
2: И это прямая угроза еще и демографическому здоровью нашей страны. С другой стороны, ну, это понятно, ладно, есть в этом правда. Но с другой стороны, я вот вспоминаю, а я же люблю такое, знаешь, оглянуться назад. А вот 100 лет назад у нас как было вообще? А 200 лет назад обязательно брак был? Ну, представь, там, мужик и баба в деревне решили, что они семья. Пошли, повенчались, ничего, никакой регистрации официальной не было. Она когда появилась вообще?
1: Ну, раньше в этом просто потребности не было, венчания, как ты правильно заметил.
2: Давай, когда ходили, начали регистрировать браки в России? Это же очень легко проверяется, у тебя же интернет, слава богу, еще не отменили. Вот, первое, что было, это Петровские реформы. Обязательная фиксация браков 1702 год проводилась она исключительно через церковные книги. То есть это не было, знаешь, что пришел в ЗАГС, там зарегистрировался официально. Вот, а после революции, как я правильно подумал про себя сейчас, советское правительство отделила церковь от государства, издав декрет о гражданском браке. И вот история органов ЗАГСа начинается именно с 17-го года.
1: Сто лет.
2: И вот теперь вопрос.
1: С небольшим.
2: Если товарищ какой-то, например, я сейчас не говорю конкретно какого-то там вот этого, потому что все-таки замминистра, как я могу ставить под сомнение адекватность слов такого уважаемого человека, вот какой-нибудь человек скажет, да, что если люди не женятся, это угрожает национальной безопасности. Это ладно, это один вопрос, здесь никаких проблем. А вот это вот наши традиционные ценности, сейчас любят пихать, это не соответствует традиционным ценностям. Вот это не соответствует традиционным ценностям. Я хочу спросить, а у нас отчет введения традиционных ценностей в России начинается с 1917 года?
1: Нет.
2: Ну, то есть вот то, что было в 1255 году, это укладывается в традиционные ценности? Вот Владимир Красносолнышко, например.
1: Ну, нет, конечно. Ну, Тимур, мы про современную Россию говорим.
2: Царствование Ивана Грозного, это уже период традиционных ценностей или уже не традиционных ценностей? Когда начался? Вот можно какую-то линейку временную, да, и поставить там рисочку такую, зарубить, и вот сказать, вот отсюда начинается уже формирование традиционных российских там ценностей,
1: нет,
2: семейных.
1: Подожди, формирование-то, это может быть давно, а вот уже, скажем так, список этих традиционных ценностей, он появился вообще только пару лет назад.
2: Список появился, но мы же на что-то опираемся, мы говорим.
1: На историю.
2: Что, нет, давай так, мы говорим. Вот эти,
1: на традиции
2: вот, наши. Вот эти вот нетрадиционные, да, люди, они не укладываются в нашу парадигму традиционных ценностей.
1: Все правильно.
2: А, значит, мы говорим о том, что вот у нас всегда испокон веков на Руси мальчик любил девочку, девочка любила мальчика.
1: Да.
2: Все остальное нетрадиционные ценности.
1: И детей рожали много испокон веков.
2: То есть мы берем,
1: на Руси всегда.
2: Мы же держим в уме какую-то конкретную дату. Вот типа там 988 год. Крещение
1: почему?
2: Руси.
1: Почему сразу дату?
2: Отсюда началась наша эпоха традиционных ценностей.
1: Это уже душнильство и замутство.
2: А в 987 году традиционные ценности были или нет?
1: Любая.
2: А хорошо, поклонение, например, там тотемам, идолам и язычеству. Это традиционная ценность российская?
1: Любое явление когда-то зародилось и развивалось. Не надо в этом случае какую-то цифру конкретную или дату искать. Это уже душнильство,
2: так, откровенно. Поэтому вопрос, зачем называть что-то нетрадиционными ценностями, если эта традиция родилась в 1917 году? Если ЗАГС первый появился в 1917 году...
1: И прикинь, уже больше 100 лет это традиционная наша ценность.
2: Уже больше 100 лет традиционная ценность. Но до этого, получается, люди жили во грехе, не в парадигме традиционных ценностей.
1: Ну, если это мнение конкретного человека, окей.
2: То есть Русь...
1: Да.
2: С испокон веков жила в нетрадиционных ценностях. До 1917 года.
1: Да там вообще другая жизнь была. Ты зачем сравниваешь-то? Это же совершенно... Там язычники были, там свои ритуалы, традиции, там люди...
2: Нетрадиционные ценности.
1: А если мы говорим про современные традиционные ценности для нашей страны, это немножечко другая история. Ну, Тимур, многодетство и семейность у нас всегда были традиционной ценностью,
2: угу.
1: Что на Руси, что сейчас, в любое время, независимо от вероисповедания, традиций и богов, в которых там мы верили условно.
2: У
1: да?
2: императора Николая II, который как бы канонизирован, да, Русской Православной Церкви, у него было много детей, он из многодетный родитель.
1: Угу.
2: Вот, он в рамках традиционных ценностей жил.
1: Ну, как видишь, да.
2: Но только после революции появились органы ЗАГС.
1: И что?
2: Когда царя свергли, зародилась система ЗАГСов, и люди начали бракосочетаться.
1: Ну, еще раз тебе говорю.
2: Ты мне еще раз говоришь.
1: Я поняла, ты хочешь вот именно к слову...
2: Ну, конкретный же вопрос задаю. Если человек говорит, если вы не женитесь, вы не укладываетесь в понятие традиционной семейной ценности.
1: Да, ну вот это конкретное мнение конкретного человека. Ты его немножечко оспариваешь и критикуешь.
2: Почему я, если буду жить с женщиной, не вступая с ней в брак, но при этом ни разу ей не изменю, у нас не будет 10 детей, нам ничего не надо от государства, мы уехали в деревню, там рожаем и растим нашу семью так, как мы хотим, но мы не женимся. То есть я, получается, угрожаю национальной безопасности России.
1: Нет, я тоже с этим не согласна. Я с формулировкой конкретного этого человека не согласна. И мне кажется, что весь Минюст... тоже не подпишется под словами одного конкретного замминистра юстиции. Вот правда. Это мнение отдельного человека. У нас вообще в стране сейчас очень много таких отдельных мнений, которые потом критикуются и коллегами, и министерствами, и обществами, и так далее. Поэтому мне формулировка эта тоже не нравится. Если ты про это, то я с тобой согласна здесь абсолютно, что люди, которые рожают для государства детей и живут дружно, просто не дойдя до ЗАГСа, ну, вряд ли они являются национальной угрозой.
2: Вот вряд ли. Даже ты в своих сейчас размышлениях сказала, люди, которые рожают для государства детей.
1: И?
2: Ну, а когда мы смирились с этой мыслью, что мы рожаем для государства?
1: Нет, а я в контексте...
2: Не для себя любимого?
1: Я
2: исходя из своих моральных соображений, не исходя из своих, например, чувств к женщине или к мужчине, или
1: вот
2: вообще желания иметь детей.
1: Я отвечаю конкретному чиновнику. Вы же хотите, чтобы для государства россияне рожали? Вот они вам рожают, но если подписи нет в ЗАГСе, то вы, получается, уже обвиняете в угрозе национальной безопасности и так далее. Это ответ на конкретную формулировку. Так, ладно, на самом деле, не думала, что
2: на
1: ты...
2: На самом деле, еще есть важная одна информация, которую мы расскажем, наверное, после рекламы. И...
1: О чем?
2: Важная.
1: Связанная с семейной темой?
2: О детях, которые в возрасте 12-13 лет совершают дикие поступки, за которые светит пожизненное лишение свободы.
1: Сейчас в стране?
2: Сейчас в стране, да.
1: Тенденция
2: сегодня,
1: какая-то новая?
2: Сегодня. Новая тенденция.
1: Даже не понимаю, о чем ты говоришь. Ну ладно, расскажешь. А обязательно это вот на последний наш выход в эфир вставлять? Мы же всегда заканчиваем позитивом. Стараемся, по крайней мере.
2: А ты же сама начала про браки, про пошлины,
1: про семейные
2: ценности.
1: Я хотела сказать, что, ребят, прикиньте, круто будет, 350 рублей надо будет пошлину платить, хотят отменить. Хорошая же новость, экономия семейного бюджета. А оттуда же я знала, что ящик Пандоры открою, когда ты начнешь другие семейные новости обсуждать. Ладно, у нас реклама, далее в конце часа вернемся.
0: Свои люди. Реклама. На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Сила состязаний на область. Тепло рук народных ремесленников. Национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на кубок губернатора Югры по гребле на облаце. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облац. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
6: 6+.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
10: Лайк.
9: Общение.
10: Лайк.
9: Знания.
10: Лайк.
9: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП «Дрыгин Константин Дмитриевич», ОГРН ИП 304-662-533-101.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Хотя уже вечерний.
2: Че?
1: Уже не дневное, уже вечернее. С 5 часов начинаем, уже, и все-таки уже вечернее шоу.
2: Я вам скажу, уже не люди.
1: Нет, слава богу, пока вроде остаемся людьми. Ты хотел какую-то важную информацию, говори бегом,
2: очень важное,
1: я продолжу что-то хорошее рассказать.
2: Поучительное, ну, реально поучительное. Угу. Короче, в Московской области вот только что за поджог АЗС задержали 6-классника, пишет РБК. Школьник в одном из мессенджеров вступил в переписку с девушкой. В ходе общения он ей отправил данные геолокации для предполагаемой встречи. С ним вышли на связь неизвестные. Мужчина его запугал, говорит, что полученная геометка будет использована для ударов в ССУ, и вообще там и все, капец, все пропало. В итоге угрозами заставили его совершить поджог топливной колонки. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье «Теракт». В целом эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Понятное дело, что для подростков там гораздо мягче. С 14 лет наступает ответственность уголовная за террористические акты, до 10 лет лишения свободы, если я правильно
1: 14?
2: Помню. Скорее всего, нет, он 6-классник. Но...
1: Ну, теоретически, может быть, уже. Ну, 13 наверняка
2: ему нет.
1: Есть.
2: А Пете есть, а Васе 16, а Коле 17.
1: Я поняла, о чем ты.
2: Поэтому я не знаю, что делать. Тут уже надо, знаешь, это ежедневные лекции проводить с детьми. Вдвоем на одном самокате не катайся. Закладки не делай. Теракты не совершай. Да, с неизвестными не общайся.
1: Ну, как будто бы очевидные вещи, но не всем детям, правда?
2: Щенят очевидно? И котят не обижай. За младших заступать. Ну, очевидные вещи. Ну, может, и не очевидные.
1: Ты знаешь, начиная с прошлого года, надо еще детям говорить, не поднимая ничего с улицы.
2: Это, кстати,
1: потому что у нас
2: да.
1: таких случаев, ну, как минимум 5 было за последние 1.5 года, когда дети что-то поднимали, у них это взрывалось в руках. К сожалению, вот некоторые из них остались... Ну, кто-то без пальцев, кто-то без кисти полностью.
2: То ли в начале этой недели произошло, то ли в конце предыдущей недели произошло. Девочка тоже пострадала.
1: Ну вот, поэтому сейчас лекции детям проводить надо, не знаю, там, 1 000 000 пунктов. А вообще, конечно, разговаривать с детьми постоянно о существующих угрозах, которые, к сожалению, с каждым днем. Обновление, как бы это ни звучало странно и смешно, обновление происходит вот этих всех историй, в которые дети могут вляпаться, и последствия могут быть ужасны. И
2: в очередной раз отмечаем, что эти товарищи, которые разводят наших детей, мрази последние, и, ну, в целом, можно как-то оправдать. Они же думают, мы вот, значит, против России, против России ведем гибридную войну, да, и как бы, а на войне все средства хороши, да. Но, ну, не детей же привлекать к терактам. Ну, это уже,
1: такое
2: это уже прям,
1: нельзя.
2: Это уже нельзя оправдать. Это уже даже там никак. Никак это не оправдывается.
1: Не умещается в голове.
2: Ладно, если взрослого развел, он-то какую-то фигню совершил. Ну, еще как-то можно. И то, если этот акт направлен против гражданских, тоже нельзя. Но если вы ребенка используете в качестве оружия для чего-то, для своих каких-то идеологических преступлений, ну это же вообще прям ниже плинтуса даже любого. Да, даже там как любую оборонительную или там священную или какую-то угодно нельзя оправдать деятельность.
1: Это, да не люди, это просто и все. Человеческого не осталось ничего в этом смысле. Я про другое хотела сказать, что у нас дети, к сожалению, вот как показывают исследования, это прошлогоднее исследование, мы эту цифру уже озвучивали не так давно в эфире, к сожалению, почти 70% детей, это огромное количество, это больше половины, они не говорят родителям, если вот так вот что-то у них в интернете, там кто-то против них что-то ведет. У них чувство вины за то, что они сами в это вмешались, за то, что они вляпались в это. Их, более того, их на том конце провода еще говорят, пожалуйста, ну не то, что пожалуйста, а если кому-то скажут, тебе вообще там то 5-е, 10-е. Ну, короче, большинство подростков не пойдут к родителям об этом говорить. И вот это самое страшное. Поэтому здесь, конечно, опять про доверительные отношения с детьми речь идет. О том, что надо говорить, что в случае чего даже не вздумай скрывать. И сразу иди и рассказывай. Да. В наше время надо, причем независимо от того, насколько вы считаете своих детей смышленными, умными, мудрыми, независимо от того, что им там уже 17, и они взрослые, всячески обрабатывать сейчас психологически эти твари, как Тимур выразился. Поэтому надо говорить со всеми. Ладно,
2: Не просто твари, а мерзкие прям твари, знаешь. Ну, прям

0: Нет названия цензурного, которое я могу произнести в эфире.
1: Я понимаю.
0: И которое бы описывало в полной мере всю мою степень негодования к подобным людям, которые толкают детей на преступления. Ну или, например, случай, когда разводят детей, открыть газ и спустя какое-то время поджечь спичку, допустим. Ну вот кем надо быть? Каким надо быть ублюдком? Ну вот просто вот, чтобы, типа, как бы надглумиться над ребенком, например. Uh-huh. Ну, ты не взрослого развел, ты не приблизил свою страну к победе, uh-huh. в твоем понимании. Ты просто совершил необоснованный поступок, ничем не оправданный. Пишет Ирина, сегодня наблюдала картину. Несколько мальчишек лет 7 смотрят интернет. Спрашиваю, есть ли у вас на телефонах родительский контроль? Они говорят, нет, нам не ставят родительский контроль. Так где контроль?
1: Ну, вот такая. Со стороны этих родителей контроля нет, получается. Ну, либо они доверяют. Опять же, как можно 7-летним детям доверять? Они же могут просто одна ссылка, пятая, десятая, и неизвестно, куда зайти, в какие дебри в интернете. Правильно? Если нет никаких блокираторов специальных. Ну, у нас, кстати, сейчас же приняли...
0: Детские симки.
1: Да, у нас
0: будут
1: как раз
0: скоро.
1: Приняли закон, да, уже. Так что подпись президента осталось там поставить, и все. Эти симки заработают на территории всей нашей страны. Их будут обязаны выпускать все мобильные операторы. И, собственно, с этого момента, наверное, часть проблем исчезнет, я надеюсь. В завершении можно одной строкой скажу? Отличился тут город один российский, который имеет ко мне прямое отношение. Я, потому что родом из Пермского края. Пермские коммунальщики сейчас, вот и вся страна обсуждает, они победили в июне снег, наконец-то. Снег побежден в конце июня. Но история не смешная, потому что в январе местная жительница в Перми, да, пожаловалась на то, что у нее весь двор завален снегом, сугробы по колено, ни пройти, ни проехать, и никто не чистит. В итоге управляющая компания там отписки какие-то делала.
0: Короче, тянули время, а в июне скинули
1: да.
0: фотки, говорят, ну, почистились.
1: А вот на днях в июне ей пришли фотографии, триумфальный просто фотоотчет о том, как все убрано.
0: Просто до снежинки.
1: Двор сияет чистотой.
0: Даже высушили и вырастили траву.
1: А самое главное, что задача выполнена. И в отчете это будет указано, что вот нам женщина пожаловалась, смотрите, мы все выполнили. Блестящая работа, молодцы. И, если честно, это касается не только конкретно вот этого случая в Перми. Мы с Тимуром были свидетелями лично, да, как у нас в свое время на Ямале такая же история происходила. Тоже людям отчитались о том, что вот, посмотрите, мы убрали снег в июне. Ну, в общем, это периодически происходит в разных регионах страны, и, конечно, это смешно-то смешно, но не смешно тем, кто живет в этих дворах, и коммунальщики, потом им за это ничего нет, понимаете?
0: Тут, по большому
1: издевательство
0: счету,
1: какое-то.
0: Это можно назвать плевком в лицо всем, кого эта управляющая компания обслуживает.
1: Ну да, это некое издевательство.
0: Или если это коммунальщики, то это плевок вообще в лицо всем жителям этого района.
1: Да, ладно, в завершение все-таки хорошую хочу сказать. Хотя, опять же, это в зависимости, как посмотреть. Но у нас ВЦИОМ провел опрос, я не буду углубляться, одной строкой просто скажу. Задавали россиянам вопросы, которые, кстати, пару месяцев назад задавали в Америке их главная социологическая служба, и ВЦИОМ решил провести подобный опрос у нас в стране. Ну, вообще там про отношение к искусственному интеллекту. Как ты? Он тебя тревожит или скорее воодушевляет?
0: Очень сильно тревожит, бесит, раздражает, но он деградирует наше общество конкретно.
1: Смотри, в Америке абсолютное большинство людей, больше половины, сказали, что их искусственный интеллект тревожит, а большинство россиян сказали, что нас и искусственный интеллект воодушевляет.
0: Я больше американец души, получается.
1: Мы вообще считаем, что искусственный интеллект нам будет помогать жить, с помощью него можно продвинуться в разных технологиях, вообще мы за то, что будет все круто. А американцы говорят, лучше бы его не существовало, этого искусственного интеллекта. Вот такие мы разные.
0: Ладненько, видим тоже ваши комментарии, к сожалению, время не позволяет всех зачитывать, а уж тем более обсудить, а уж тем более как-то ответить расширенно, поэтому давайте к этим темам вернемся завтра, если, конечно, придем на работу.
1: Что началось-то? Конечно, мы придем. В 3 часа будем, как всегда, ждать вас здесь. Завтра, кстати, пятница, если что, пусть кому-то эта информация, напоминание поднимет настроение. Тимур Полунин, Марина Штейникова были с вами, и завтра в 3 часа мы обязательно вернемся в эфир. До завтра.
0: Пока.
2: Свои люди. Местное время 19:00. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Югра укрепляет международные связи. Березовский район активно готовится к зиме. В Белоярском стартовал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Экономическое взаимодействие и устойчивое развитие активно обсуждают на полях 13-го форума регионов Белоруссии и России. Событие проходит в эти дни в Минске и Минской области. В составе российской делегации команда правительства Югры во главе с губернатором Русланом Кухоруком. Так развернулась работа 10 тематических площадок, где обсуждаются вопросы промышленности, социальной сферы, университетских обменов и медицины. Согласно программе, глава нашего округа выступит с докладом на секции по региональной политике. Также запланировано пленарное заседание с участием руководителей министерств и ведомств, представителей предприятий и деловых кругов двух стран. Важной частью станет прямой диалог глав Совета Республики Натальи Качановой и Совета Федерации Валентины Матвиенко с властями регионов. Во второй день откроется выставка-ярмарка, посвященная торгово-экономическому потенциалу территорий, а еще ожидается подписание важных документов. Среди них меморандум о взаимопонимании между правительством округа и Минским областным исполнительным комитетом. Кроме того, будут согласованы планы по реализации соглашения о сотрудничестве между Няганью и Кричевским районом, Лангепасом и Мозырским районом Республики Беларусь. Активные работы по обновлению объектов жилищно-коммунального хозяйства развернуты в Березовском районе в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. На эти цели направлено почти 272 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из трех источников – окружного бюджета, местного и собственных средств предприятий ЖКХ. В ходе ремонтной кампании планируется заменить более 800 метров тепловых сетей, почти 2 километра магистрали водоснабжения и свыше 800 метров водоотведения. Кроме того, на действующих инженерных коммуникациях общей протяженностью более 270 километров будут проведены капитальные, текущие и регламентные работы. Особое внимание уделяется модернизации котельного хозяйства. В Березово продолжается строительство нового подобного объекта. Также в этом году запланирован капитальный ремонт еще одной действующей котельной, а на 20 выполнят комплекс подготовительных мероприятий к зимнему периоду. Природнадзор Югры усилил профилактику браконьерства на диких копытных животных и медведей. С этой целью запущена операция «Овод», которая продлится по 31 июля. В ее рамках проводятся специальные рейды в охотничьих угодьях по всему округу. Ведомство организует проверки при участии сотрудников правоохранительных органов, транспортной полиции, специалистов рыбоохраны, ГИМС, МЧС и производственных охотничьих инспекторов. Для охвата труднодоступных территорий группы контроля используют служебные моторные лодки и технику повышенной проходимости. Результаты операции будут опубликованы на официальном сайте окружного природнадзора. И последнее. В Югре стартовал региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». Второй год подряд основной площадкой мероприятия становится Белоярский район. Туда съехались более 80 участников из 5 муниципалитетов округа. В программе турнира – мини-футбол, волейбол, силовой экстрим, сдача нормативов ГТО и семейные эстафеты. Поддерживает атлетов звездная наставница, чемпионка мира по смешанным единоборствам Заира Калинина. Имена победителей станут известны на торжественном закрытии завтра вечером. Лучшие спортсмены в сентябре отправятся защищать честь Югры на всероссийском этапе марафона. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации, радио Югра.
2: Реклама.
4: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 июня анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 июня. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Сила состязаний на облазах, тепло рук народных ремесленников, национальная кухня Севера. Здесь вода не ждет, а время идет по древнему календарю. Именно тут оживет история. 27 и 28 июня в столице округа в микрорайоне Восточном пройдут традиционные международные соревнования на Кубок губернатора Югры по гребле на облазах. Событие, которое объединяет традиции коренных народов Севера и яркую современную культуру. Приезжай за настоящим на Югорский облаз. Будет жарко, будет вкусно, будет мощно.
1: 6+.
2: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». И Петрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Строишь дом? Приходи в строительный гипермаркет «Сом». До 30 июня в магазинах «Сом» двойная выгода. Скидка 10% плюс бонус 10% на трубы ПНД, насосы, печи, бассейны и профлист. «Сом» – ваш правильный выбор. Подробности акции уточняйте в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-100-101.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
1: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
0: А, тот самый цветочный у молотка?
1: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
0: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Обручаем, обречал, бьют цепол, как на джаке, и нас с тобой, они качали.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио
2: Солнце моя,

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: поддержка.
1: Нормально.
2: Да. 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Радио

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Югра.
2: Главное окружное.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Радио «Югра».

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.